0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры, за это прекрасное, благословенное время, которое мы можем иметь в Доме Божьем, рассуждая о божественных истинах, важных истинах, о тех мыслях, которые Дух Святой запечатлел в нашем собрании уже сегодня, говоря о том, чтобы мы перестали бояться. Конечно, участь тех людей, которые имеют страх, я имею в виду не естественный, не божественный страх, а панический, может быть, даже, скорее всего, что это близкая черта к тому, что говорит Слово Божие, что и бесы веруют, и трепещут. Определенная степень страха, которая будет осуждаемая Богом в конечном итоге. Писание говорит, что боязливых и неверных всех участь в озере горящим огнем и серою. Но Бог сегодня нам говорил в этом собрании, чтобы мы не боялись, ибо я, Бог твой, это была причина. Это твой гарант, это наш гарант сегодня в этом собрании, чтобы нам перестать бояться. Почему? Потому что Писание говорит, что ситуация, которая сегодня в миру, будет доходить до такого уровня, когда люди будут издыхать от страха в ожидании грядущих бедствий на всю вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Друзья мои, все, что происходит в мире сегодня, оно действительно напрягает умы, напрягает сердца, напрягает целые народы, ученых людей, умных людей, интеллектуально развитых, богатых, все в напряжении. Но я хочу сказать, что сегодня для особенной категории людей есть среди всего этого панического состояния утешительный призыв. Когда увидите все это сбывающееся, восклоните головы ваши, потому что приближается ваше избавление. Аллилуйя! Бог заботится о твоей вере, о моей вере. Насколько она должна быть важной и принципиальной. В последнее время он говорит, а Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Найдет ли тех, которые не опустят своих глаз, своего лица в отчаянии, в неверии, в разочаровании? Я думаю, что тот, кто начал в нас доброе дело, о котором мы сегодня проповедуем, о котором мы сегодня говорим, и как бы хотелось, друзья мои, братья мои, сестры, сказать настолько громко, чтобы это было понятно и доступно всем нам, чтобы мы не превращали это в традицию. Это образ нашей жизни, это образ нашего духовного дыхания. И я хочу сказать вам, понравится это или нет, это ваше право. Но я скажу, тело без духа мертво. Вы меня услышали или нет? Я еще раз повторяю, тело без духа, оно мертво. Где Дух Святой не принимает участия, где нет действия Его благодати, Его силы, Его славы, Его могущества, это просто красивый музей религии. Или как хотите, назовите. Это полчище, которое в Иезекииле было разбросано костями, щитами, мечами, шлемами. Другой военной амуниции, оно впечатляло от этого вида, и, наверное, человек, стоящий там у этого поля, смотря на эти кости, думал, да, когда-то было огромное полчище. Да, когда-то здесь гремела слава. Да, когда-то здесь бряцали мечи, был слышен шум щитов защищающих. Но все повержено. Вся слава забыта, все ушло в историю. И даже при всем том, что происходило там, когда Иезекииль смотрел на это все, там все говорило о том, что люди отстаивали свои принципы. Люди были на войне, отстаивали свою территорию, свою историю, свою культуру, свои обычаи, свои семьи, своих детей. Но победа досталась не им. И когда пришло Слово Божие, когда Божий пророк, а Писание говорит, что никогда пророческое слово не было произносимо по воле человеков, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Аллилуйя! Он сказал: «О четырех ветров приди Дух и дохни на этих убитых, и они живут». И вот тогда все начало возвращаться. Все, слава, величие, жизнь, принцип, надежда на победу. Друзья мои, я хотел бы, чтобы в этом собрании Дух Святой сказал свое слово, чтобы пришла жизнь, в наши семьи, в наши сердца, в нас, в наши проповеди, в наши молитвы, в наших детей. Чтобы поистине вернулась слава Пятидесятницы. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стих. Если у вас есть Евангелие, откройте вместе со мною. 9 глава Евангелия от Луки, 51 и 56 стихи, мы читаем следующие слова. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицем своими, они пошли и пошли, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». Типичная картина из жизни Иисуса Христа. Иоанн, дополняя эту мысль, он говорит, что пришел к своим, и свои не приняли его. Но в данной ситуации Лука повествует о том, что он пришел в селение Самарянское, это были почти на 90% язычники. Это были те люди, которых когда-то переселили в Иерусалим, они не знали Божьего закона, а их учили, их убивали звери, потом послали туда священников, они учили их закону Божьему, как-то, чтобы как-то можно было прижиться. Но, друзья мои, я просто хочу сказать вам всем, поймите меня правильно, я говорю это сегодня в духовном смысле, в духовном образе, грешнику, даже изучая законы Божьи, невозможно прижиться на территории Божьих обетований, никогда не приживется. Вы поняли, что я сказал? Грешнику никогда невозможно, инако верующему, инако мыслящему никогда невозможно прижиться на территории Божьих обетований. Божьи обетования, они принадлежат тем, которым дальним или близким, но которых призовет Господь. Аллилуйя! И я думаю, что сегодня по праву мы говорим с вами как призванные Богом по Его изволению, по Его милости, по Его благости. Вот почему мы сегодня являемся абсолютными претендентами на Божье обетование, оставленное для церкви. Они шли со Христом, они делили Его дни, будни, трудности, сложности. И в какую-то меру они переняли симпатию к Христу. Они достигали определенных высот в Божьих откровениях, это очень важно. Но в момент, когда Христа не приняли в Самарии, когда проигнорировали, они решили по-своему разрушить эту проблему. Господи, хочешь, мы сведем огонь с неба? Ну, Илья так делал в конце концов. Друзья мои, огонь, который низвел Божий пророк Илья, это был прообраз огня Божьего суда. Бог тоже низводил огонь на Содом и Гоморру, показал пример, апостол Петр говорит, будущим нечестивцам. Потому что нынешняя земля и небеса, сберегаемые тем же словом, сберегаются на дню и погибели огню нечестивых человеков. Первый мир был потоплен водой, а нынешняя земля и небеса сберегаются на день суда, на день огня. Но, говоря об этой ситуации, Христос по-своему проанализировал. Сегодня вскользь была упомянута мысль в нашем собрании, если вы были внимательны, было сказано, что к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии. И что характерно, что Христос отдал право, полномочий полностью в руки этих людей. Вы можете брать камни, бросать, побивать ее, что угодно делать с нею. Вы можете произвести суд. И, наверное, кто-то уже взялся за камень. Знаете, у нас всегда в жизни, в нашей ментальности всегда больше ревности, чем мудрости. Правда так? Мы сперва делаем, а потом думаем. Мы сперва принимаем решение, а потом анализируем. Но у Бога не так. Потому что у Бога есть свои критерии. Я пришел не губить души, я пришел их спасать. Друзья мои, если бы Бог вступил в правосудие с миром, с мировозданием, все бы погибло. Но посмотрите, что я посылаю пророка пред лицем моим, чтобы он обратил сердце детей к родителям и наоборот. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Господи, о чем ты говоришь? Да, конечно, о жизни, о благословении. И эта ревность, давай низведем огонь. Как и сделал я, Христос просто останавливает и говорит, вы не знаете, какого вы духа. Вы не знаете, вы столько времени ходите со мною. Вы столько наблюдаете за моими действиями. За моими поступками, за моим характером, за моим служением, за моим учением. Я все видоизменяю. Стандарты завышаются постоянно, упразднив закон заповедей учением своим. Он все обновляет, все завышает стандарты, принципы, святости, чистоты. Но у них свои принципы, свои понятия. И все только потому, что они не знали, какого они духа. Друзья мои, говоря об огне, это было желание Христа. 12 глава, 49 стих Евангелия от Луки. Христос тоже говорил об огне, но он говорил чуть позже, но в другой интерпретации. Огонь пришел, я низвесть на землю, ну, и как я томлюсь, пока все совершится. Как я желаю, чтобы он уже возгорелся. Крещением я должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится. Практически в оригинале там стоит, что Христос как будто находится связанный, ограниченный. Невозможно двигаться дальше по жизни в служении. Есть определенные ограничения. Это был принцип Голгофского Христа. Это был принцип его смерти, его поругания, его унижения, его искупления, его народа. И раньше этого времени он не мог зажечь благословенный огонь Пятидесятницы. И только в тот определенный день, о котором Бранженик проповедовал сегодня, когда было собрано около 120 душ вместе, Дух Святой снизошел на его церковь. И она начала образ жизни в Иисусе Христе. Она начала образ жизни, исполненной того Духа, о котором Библия говорит, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Братья мои и сестры, я, говоря об этой теме, говоря о сути Пятидесятницы, я хочу сказать вам сегодня, что как никогда дьявол сегодня использует все свои ресурсы, способности, возможности, чтобы упразднить, упорочить, оклеветать, унизить действие Духа Святого. Я не говорю сегодня о атеистах, о деистах, о коммунистах или о других каких-то истах. Я говорю, что даже сегодня богословский мир дьявол использует для того, чтобы упразднить Дух Святой. И мы понимаем, почему. Потому что мы в начале нашей проповеди сказали, что я уверен, говорил апостол Павел в послании к филиппийцам, что начавший в вас доброе дело, он будет совершать его до конца, до прихода Иисуса Христа. Я хочу сказать вам, возлюбленные братья мои и сестры, что мы сможем дойти только с силой Духа Святого до встречи с Иисусом Христом. Это единственная божественная сила и власть, которая приведет Его церковь к триумфу. Не думайте, что за счет религиозности или инертности религиозной, или еще каких-то факторов, мы сможем дойти, попутно как-то добремся. Если Дух того, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Аллилуйя! Я хочу, чтобы мы сегодня поняли, братья мои и сестры, я не проповедую просто какое-то моментальное эмоциональное переживание. Мы почему-то в своей бедности только дошли до этого рубежа и дальше не двигаемся. Мы думаем, что на этом всем заканчивается. Я не умоляю крещение Духом Святым, не дай Бог. Людям, которые получают духовное дарование, а не крещение Духом Святым. Апостол Павел, понимая эту ситуацию, как Божий домостроитель приходит в Ефес, находит 12 человек. Это были люди, которые уверовали от проповеди Иоанна Крестителя. Он не спросил, как у вас вопрос святости, целомудрия, благочестия, праведности, какое у вас отношение с миром, с окружающей средой, как у вас стоит уровень благовествования в служении. Его не интересовал этот вопрос, хотя эти вопросы тоже фундаментально важны, истины. Он задает им вопрос, приняли ли вы Духа Святого уверовавши? Вопрос уверования и принятия Духом Святым. Некоторые сегодня доминации проповедуют и говорят, что когда вы только обратились, Бог вам сразу дает все. Друзья мои, но это не соответствует Духу Писания. Бог дает все, я возвращаюсь к тем обетованиям, о которых я сегодня говорил. Как вы сыны, но не раньше. Много призванных. Много званых, много избранных, а сыны. И вот в этой ситуации Слово Божие говорит, что как вы сыны, то Бог послал в сердца Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче». Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Друзья мои, насколько это важно, насколько это фундаментально, я, Павел, понимая этот вопрос, говорит, приняли вы Духа Святого? Конечно, проповедуя в Ефесе около 3 лет, это было самое сильное пробуждение того времени. Это перекрывает Иерусалимское пробуждение, которое было через проповедь Петра, 3000, 5000 людей. Это огромное количество людей, не правда ли, покаялось через проповедь Петра? Но если вы знаете, историки, статисты сегодня говорят, что в Ефесе, в котором насчитывалось в это время около 180 тысяч населения, каждый третий был обращен в христианство. То есть около 60 тысяч за 3 года проповеди благовествования Христова через проповедь апостола Павла обратились к Богу. Это была огромнейшая церковь того времени в Ефесе. Свыше 60 тысяч людей, обращенных к Богу. Но там были несколько своих проблем, характерных проблем для церквей, для людей, которые поклоняются и служат Богу. Друзья мои, есть принципиально начальные сферы, есть последовательность, а есть окончание. Иаков говорит, что восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Но сам начаток создания Бога не удовлетворяет. У Бога есть конечная цель, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Вот это к чему стремится Бог и чего сегодня хочет достигнуть нас с вами в нашем служении.
2: И для этого апостол Павел, понимая всю суть этой ситуации, насколько это важно, насколько это фундаментально, насколько это ответственно, он молится о Ефесской церкви. О чем молится апостол Павел, прося для Ефесской церкви? Чтобы Бог, Господа, слава, Отец всякого милосердия, дал вам духа премудрости и откровения, чтобы вам познать, в чем состоит надежда призвания и какое славное богатство наследия Его для святых Его. Аллилуйя! Братья мои и сестры, Писание говорит, что не видел того глаз, не слышало ухо, на разум не приходило. Там, конечно, мысль идет о Христе, но можно сказать и о том, что приготовил Бог вечности. И, конечно, душевный человек по своему принципу, по своему характеру, по своим способностям, он не может принять то, что от Духа Божия. Он всегда почитает то безумием. Но нам Дух Святой открыл, потому что Дух все проницает, и глубины Божьи. Аллилуйя. Даже Божьи глубины, которые сокрыты в Боге, во что желали приникнуть или заглянуть, или посмотреть ангелы, это было сокрыто. Но Дух все сокровенное открывает для своей церкви, для своей последовательности. Вот почему брат сегодня говорил, что как важно сегодня иметь откровение свыше, потому что без откровения свыше народ необузданный. То есть, практически, давайте перефразируем, неуправляемый, незаконопослушный. А одно из принципатов исполнения Духом Святым, как Божьих детей, конечно же, водительство Духом Святым. Ибо все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Он молится, чтобы Господь дал вам Духа премудрости. Дал вам Духа премудрости. Смотрите, когда мы смотрим на Священное Писание, послание Титу, апостол Павел обращается к Титу, к своему соработнику, и говорит, и так, когда явилась благодать человеколюбия Господа нашего Иисуса Христа, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, но чем Он спас? Банию возрождения и обновления Святым Духом, которого обильно излил на нас через Иисуса Христа. Когда мы говорим о сути Пятидесятницы, когда мы говорим о важности исполнения Духом Святым, когда мы говорим о важности проявления Духа Святого, мы должны четко понимать процесс, направленный Богом для своей церкви. И он изливался через Иисуса Христа, которого обильно излил на нас через Иисуса Христа. Видите ли, Писание говорит о принципах действия Духа Святого, о сути Пятидесятницы. Он говорит, что как хорошо и как приятно жить братьям, как? Вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на голову, голову Ааронову, на бороду, на края рыс его. Когда мы понимаем эту суть в духовном смысле и понимаем, что Аарон это был глава того первосвященства, народоначальник того первосвященства, еврейского, проходящего, временного, нуждающегося и за народ, и за себя приносить жертвы. Но слава Господу, мы сегодня имеем дело с таким первосвященником, который единократным приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Аллилуйя! Братья мои и сестры, благодаря его крови, не крови агнцев, тельцов или рыжей телицы, или голубя с надломленными крыльями, но кровью агнца Божьего, непорочного и чистого, кровью агнца Божьего, непорочного и чистого, ты сегодня в этом собрании.

отчаянной, тупиковой, безнадежной, без шансов на выход. Разве упавшие сегодня, Дух Святой говорил, в этом собрании не встают? Разве совратившиеся с путей не возвращаются обратно? Аллилуйя! Я верю, что в этом собрании есть Божья милость. Аллилуйя! Братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня наблюдали за мыслью, как Дух Святой говорит в этом собрании, что Он говорил от самого начала и до конца. К чему Он направляет сегодня твое и мое сердце, чтобы нам познать, в чем состоит надежда Его призвания и какое славное богатство наследия для Его святых. Аллилуйя! Мы не просто призваны в безвыходное положение, в неясную ситуацию. Бог пообещал нам Новый Иерусалим, прекрасную славу, вечную вечность с Христом, которого Он обильно излил на нас через Иисуса Христа. И мысль сути Пятидесятницы – это прежде всего единство, чтобы вы знали. 13 стих 12 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Друзья мои, у нас в пятницу было испытательное служение, молодых людей готовили в последний этап к водному крещению. И я хочу сегодня повторить эту мысль, водное крещение нас не погружает в тело Христово. Водное крещение нас погружает в смерть Иисуса Христа. Ибо все крестившиеся в смерти Иисуса Христа, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Благодаря водному крещению мы становимся членами поместной церкви. Благодаря водному крещению мы умираем для греха и восстаем для новой жизни. Мы погружаемся с Христом. Понимаете, я сказал, что вначале мы становимся начатком некоторого создания. Но в процессе духовного возрастания приходит момент, когда те, которые Христовы, они должны распять плоть свою с похотями и страстями. То есть умереть для мира и восстать для новой жизни, представить члены свои в орудие праведности на дела святые, как ожившие из мертвых. Но только один этап, одно действие – это крещение в Дух Святой. В нашем переводе, в синодальном, не совсем правильный перевод. Если читать в оригинале, там везде стоит предлог «в». Он будет крестить вас в Дух Святой, погружать в Дух Святой. Поэтому, когда мы говорим о крещении Духом Святым, мы прежде всего должны понимать, что то, что стекало с головы Аарона, с головы Иисуса Христа, как церкви на нас, это прежде всего соединяет нас в единство. Но, друзья мои, конечно, когда мы говорим сегодня о помазании, а сегодня стало очень популярно и даже модно порой говорить о помазании, как-то стало популярным, таким, знаете, авторитетным, модным. Я хочу сказать вам сегодня не очень приятную вещь, я не знаю, как вы отреагируете на нее. Я хочу сказать, что с этой главы, с главы церкви не только стекало помазание на уста, на бороду, на все тело. С этой головы Библия говорит, что стекал пот, как капли крови. Вам нравится это? Вы хотели бы, чтобы это стекало дальше на вас с головы? С этой главы стекала кровь с потернового венца. С этой главы стекали плевки. Ты хочешь, чтобы это стекало тоже на тебя, если хозяина дома назвали Вельзевулом? Как должны назвать домашних? Друзья мои, если бы вы были от мира, мир любил бы свое. Но мы как сор для мира. Мы как позорище. Друзья мои, почему? Потому что все это стекает с головы. Но придет время, я возвещаю вам сегодня в Духе Святом, когда Бог рассеет царей на этом земле. И Библия говорит, что она забелеет, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Басанская. И вы станете, как голубица, которой крылья покрыты серебром и перья чистым золотом. Аллилуйя! Я верю, что только Дух Святой ведет церковь свою к этому единственному, благословенному и помазанному.

эту славу, когда она предстанет пред Ним, славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, ни чего-либо подобного, но она будет святой и непорочной, славную церковью, достойную церковью. И в этом теле будешь ты и я. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Может, на тебя, как и на меня, говорят порою на работе, что ты крейзи, что ты ненормальный. У тебя большая семья, у тебя какие-то взгляды стереотипные. Пусть говорят, что хотят. Для меня важно только одно мнение, что он скажет о мне. Скажет ли он: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость своего господина? Или он скажет, что ты прожил жизнь красиво, убедительно, авторитетно, влиятельно, но ты не знал, какого ты духа. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Слишком все просто. Слишком все, ибо дал нам Господь Духа не мира сего. Посмотрите, что сегодня в мире происходит. Гордость, напыщенность, сладострастие, похоти, нечистоты. О грехе своем говорят открыто все. А Павел говорит: а нам Бог дал Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Я хочу сегодня, чтобы каждый, сидя на своем месте, проверяли свою жизнь, свои поступки, помыслы, чувства, желания, действия. В семье, в отношениях между мужем и женой. Молодые люди, братья, сестры, подростки, молодежь, старцы. Это касается всех. Как насчет целомудрия? В отношениях, в чувствах, во взглядах, в желаниях, в помыслах. Библия говорит, что дух блуда внутри их через пророка Осию за Израиля говорит, и он не может возвратиться, сколько сегодня дракон пустил воды вслед жены, чтобы поглотить, если возможно, и даже избранных. А сам говорит, что туда обращается его народ и пьет воду полную чашу. Посмотрите в нашу жизнь, наш быт, наши дела, поступки, помыслы. Что захватывает наши умы, наши чувства, наши желания, наши отношения. Ибо дал нам Господь Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Теряя что-то здесь, на этой земле, мы приобретаем только одно. Вечность со Христом. Вечность со Христом. Я хотел бы, чтобы сегодня в этом собрании, пересматривая свою жизнь, свои поступки, друзья мои, братья и сестры, чтобы сегодня наша молитва была как молитва апостола Павла за Ефесскую церковь. Это был уже второй этап его молитвы. В послании 3 главе он пишет: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Верою вселиться Христу в сердца ваши. Вера сегодня была помята. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть святыми, со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота. Послушайте, буквально несколько слов. Я говорю о христианстве, которое не укоренено. 13 глава, 1 притча. Там говорится, что вышел сеятель сеять и посеял. Быстро взошло, быстро показался злак, но как не имело корня. Все безнадежно засохло. Все осталось без плода. Не оправдал отчаяния сеявшего. Друзья мои, насколько важно сегодня в это время укорениться, духом утвердиться в сердцах наших, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, чтобы нам исполниться всей полнотою Божией, насколько это важно. Основной это принцип нашей жизни – познать Бога Отца. Но познать Бога Отца никогда не сможем, не познав Иисуса Христа. Но познать Иисуса Христа без откровения Духа Святого мы тоже никогда не сможем. Поэтому нам просто, я призываю нас всех не к тому, чтобы молиться только о крещении Духом Святым, как о сути знамения говорения на иных языках. Крещение Духом Святым – это принцип сыновства. Это принцип водительства. Это принцип единения тела, это принцип откровения, это принцип жизни по духу, это принцип и гарантии того, что в последний день, если дух того, который воскресил Иисуса, живет в тебе, он обязательно воскресит и ваши смертные тела духом своим
живущим в вас. Я призываю нас всех к молитве, я не буду больше задерживать ваше внимание. Я хотел бы, чтобы прежде чем мы пройдем в молитве, мы проверили свое состояние, свою жизнь. Знаю ли я, какого духа? Знаю ли, какой огонь горит сегодня в моем сердце, в моей жизни? Как я реагирую на недостатки и ошибки других, когда кто-то спотыкается, когда кто-то падает, когда кто-то опрометчиво поступает? Я знаю, что сегодня очень сложно свести огонь с неба. Очень сложно. Но у нас огонь находится вот здесь, между губами. Язык – это огонь, это прекраса неправды. И иногда мы сводим на брата, на сестру, на чью-то семью, на чье-то родство. А он сегодня стоит в этом собрании и говорит: ты не знаешь, какого ты духа. Ты не должен этого делать. Не клевещи на брата твоего, на сына матери твоей. Ты это делал, а я молчал. Ты думал, что ты такой же, как я. Не делай. Поддерживайте слабых. Утешайте малодушных. Вот это Дух Христов. Это Он не угасил льна курящегося. Это Он не преломил трости надломленной. Это благодаря Ему эта блудница ушла оправданной. Благодаря Ему та, которая была осуждена в доме Симона прокаженного, ушла оправданной. И миллионы уходят оправданными. И мытарь, который бил себя в грудь, он тоже ушел оправданным. Знаешь ли, какой дух сегодня в тебе? Знаешь ли, кто наполняет твою жизнь? Знаешь ли, кто управляет твоими чувствами, желаниями, помышлениями, стремлениями? Испытывайте духов. От Бога ли они? Иногда бывает, что приходит не тот дух, не тот огонь, чуждый дух. Но я хотел бы, чтобы сегодня в этом собрании, заканчивая наше собрание, чтобы он обильно излил Духа Своего Святого в этом собрании на свою церковь. Как это прекрасно звучит. Баню возрождения и обновления Святым Духом. Баня возрождения, она бывает один раз в жизни, а обновление. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Они поднимут крылья свои, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Есть надежда в этом собрании. Вы слышали? Не бойся, ибо я Бог твой. Аллилуйя. Давайте придем к Нему. Расскажем обо всем, о всех сложностях нашей жизни. И я верю, что Он сказал, что я пошлю Духа истины. Кого-то нужно наставить, Он наставит. Кого-то нужно утешить, Он утешит в этом собрании. Потому что Он многогранная личность, посланная для церкви.

Жизнь обретает аромат, исполнившись любви. И я молюсь, чтоб вас так рад вас Бог благословил, наполнил радостью сердца, дал мир больной душе, чтобы покой в лице Отца мятежный дух нашел. Спешите, люди, ко Христу, сегодня Он вас ждет. Лишь тот осилит высоту, кто твердо ввысь идет. Спешите, завтра, может быть, не будет, не придет. Бог хочет вас благословить, спешите, Он вас ждет. А я молюсь, чтоб вас так рад, вас Бог благословил. Жизнь обретает аромат, исполнившись любви.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Христос как центральная тема Библии. О Христе говорится не только в Новом Завете, но и в Ветхом, где Он символически представлен в той или иной личности или в том или ином образе. Его характерные черты нельзя не заметить в Иосифе из книги «Бытие». В книге «Исход» Он явлен как пасхальный агнец, чья кровь отвратила суд Бога. В книге «Левит» на различные аспекты его личности и его дела указывают разные жертвы. В книге «Чисел» о нем напоминает медный змей, на которого народ должен был посмотреть с верой в исцеление. Во Второзаконии он явлен как великий пророк, в книге Иисуса Навина — как вождь воинства, а в книге «Руфь» — как тот, кто воспользовался правом выкупа. Многие псалмы показывают, как он смирил себя, и повествуют о его страданиях, смерти и славе. Он является олицетворением мудрости в книге притчей и возлюбленным в песне песней. Пророк Исаия изображает его идущим на крест, а Захария пророчествует о том, что на него воззрят, как на того, которого пронзили. В Новом Завете Евангелие представляют разные аспекты его славы. Матфей описывает его как царя, Марк — как слугу Бога, Лука — как сына человека, а Иоанн — как сына Бога. Послания говорят о бесценных результатах его дела на Голгофе. И, наконец, книга Откровения вводит нас в вечную славу.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Хочу засвидетельствовать о том, как я пришел к Богу. Не просто к религии, а к живому Богу, который не на иконе. Он живой, сущий и истинный. Это наш Господь Иисус Христос. Я пришел к Нему через большие и очень большие трудности, которые пришли в мою семью. И Бог мне показал свою истинную власть, что для Него нет ничего невозможного. Он показал мне это не на словах, а на истине своей. Жили мы всей семьей на Украине в Сумской области в городе Шостка. В 1994 году с моим сыном случилась беда. Он попал в электрический трансформатор с напряжением 10 тысяч вольт. Его руки остались там на щитке. Он получил ожог 96%. С ним были товарищи, которые, увидев его, потеряли сознание. Думаю, что и со мной случилось бы то же, хотя я и отец, если бы я увидел, как сын мой горит. Итак, двое из его товарищей не могли оказать ему помощь. Но Господь сохранил третьего, который не растерялся и бросился на помощь. Он нашел сухую доску и откинул ею моего сына от трансформатора. После этого мой сын 3 часа пролежал в лесу за нашей деревней, пока нашли транспорт, чтобы отвезти его в госпиталь. Так как он горел, когда находился под электрическим током, то на него лили воду, чтобы охладить его, и он шипел. Зрелище было ужасное. И вот отвезли его в больницу. Меня в это время не было дома. Случилось это в пятницу. Врача вызвали из областной больницы города Сумы. В то время я уже был у сына. Он был весь обмотанный, черный, как обгорелое дерево. Ни лица, ничего на нем не было видно. А ведь ему было всего 20 лет. Мне, как отцу, его было очень жаль. Я предложил врачу деньги, все, сколько у меня было. А врач говорит: «Я взял бы у вас эти деньги. В таких ситуациях люди очень щедрые, но я не могу взять. В понедельник ваш сын умрет. Нет надежды ни на что. Я не даю вам никакой гарантии и ничего не могу сделать. Завтра ему ампутируют руку, и на этом все. Но я слышал, что есть Иисус Христос. Я в Него не верю, но люди верят. Вы молитесь Ему, и я буду молиться за вашего сына. В этой ситуации только Его власть может помочь. Если Иисус Христос есть и придет к вашему сыну сюда в больницу, то Он сможет его вылечить. Я же ничего не могу. Можете везти его в Киев, Чернигов, куда угодно. Я дам вам координаты всех врачей, но это бесполезно. Если же он доживет до понедельника, то я передам его хирургу, которого вы укажете. Только бы дал ему Бог дожить до понедельника. Тогда я его заберу». На этом мы с врачом и распрощались. Он сел в свою машину и уехал. Этот разговор был в пятницу, но по милости Божьей мой сын был живой и в субботу. Мы там ночевали возле больницы. В воскресенье он тоже живой. В понедельник утром — живой. Мы прибегаем к нашему врачу и говорим: «Тот врач из Сум, Юрий Михайлович, сказал, что если он до понедельника доживет, он приедет и заберет его. Позвоните ему, пожалуйста». А этот врач из Шостинской больницы говорит: «Я уже ему позвонил. К 2 часам он должен быть здесь». Приехал он где-то к 3, посмотрел на него и говорит: «Собирайте, я его забираю». Его забирают в скорой, а мы следуем за ним. А перед этим, дорогие друзья, я очень нуждался в Боге. У меня был большой дом, и в нем было множество икон. Ведь я был православным, я не был христианином по вере евангельской. Я был православным до тех пор, пока не случилась с сыном беда. Я собирал эти иконы, и они висели у меня в зале.
А уже приехали моя сестра и другие родственники, так как считали, что сына уже практически нет. И тогда я встал на колени и сказал: «Господь, Иисус, если Ты есть, Ты видишь, как мне Он дорог. У меня два сына, и ему только 20 лет. Он только начал идти по жизни, и случилось такое. Господь, я пройду через все, я переверну всю свою жизнь, сделаю так, чтобы все в моей жизни было угодно Тебе. Только сделай что-нибудь с моим сыном. Иначе я не буду жить». Так открыто я высказал все Богу в коленопреклонной молитве. И смотрю, в понедельник он жив. Забрали его в Сумы. И там с каждым днем ему становилось все лучше и лучше, за что я очень благодарил Господа. В ожоговом центре врачи просто удивлялись. На нем проводились эксперименты. Врач говорил: «Утром я иду на работу и думаю, что его уже нет в живых. Захожу в палату, а он сидит». Что они только не делали с ним. Он перенес 16 операций, страшнейших. Делали пересадку кожи, снимали скальп, натягивали кожу туда и сюда. У него глаз был виден только с одной стороны. Очень много операций он перенес на голове. И врач говорил: «Все, что мы делали, шло только с Божьей помощью». Весь персонал просто удивлялся, видя, как все, что не делалось, служило к его выздоровлению. И мой сын с помощью Господа нашего Иисуса Христа остался жив. Его жена была беременна, и она сама высидела с ним все это время, пока его лечили, не дав ни мне, ни моей жене заменить ее. Она говорила, что сама будет с ним общаться. В течение 8 месяцев она пробыла с ним, пока его не вылечили. Слава Богу! Но мы почему-то продолжаем сомневаться в Боге. Почему у людей такая натура, что они постоянно сомневаются в Божьей силе и Его возможностях? Ведь на этом этапе можно было бы мне уже начать твердо и последовательно служить Господу. Каким надо быть лицемером, чтобы окончательно не уверовать, видя, как Бог явно ответил на мою молитву, когда я взывал о помощи? Он даровал моему сыну жизнь. Но слава Богу, что и после всех случаев моей неверности Господь не переставал надо мной работать. Он хотел, чтобы я был с Ним. Он хотел, чтобы я пришел к Нему со всей своей семьей, чтобы все мы уверовали в Него. И я понимал, что случившееся, возможно, было из-за наш грех. Но Господь оказал нам грешным Свою милость и чудеснейшим образом послал выздоровление Сыну. Поэтому, как я уже сказал, на этом этапе мне уже можно было стать твердо на путь христианский. Но этого не произошло. Я влез в большие долги. Как вы знаете, на Украине сейчас лечение стоит очень больших денег. А если серьезные болезни, то просто страшно. Пусть Господь никому не даст болеть. А кто болел, тот знает, какие деньги идут на лечение. Материально мы жили неплохо. Но теперь все наше благосостояние ушло на лечение. Более того, я задолжал, зашел в плохие дела и начал заниматься торговлей наркотиками. Было очень трудно, и я вынужден был заниматься этим грешным делом, чтобы погасить долги и содержать свою семью. Но я не знал, что это не тот выход. Не знал, что это могло бы завести меня только в погибель. Не знал, что это путь неправильный, и те деньги, которые я хотел таким образом заработать, были мне во вред. Но главная причина была в том, что я не знал Слова Божьего. Как прямо сейчас смотрят мои глаза, как ровно бьется сердце. А тогда я прятал свои глаза, так как был духовно слеп. Занимаясь наркотиками, я начал их приобретать и продавать. И вдруг попадаю в тюрьму. Представьте себе, в каком я был состоянии. Сын — инвалид первой группы. Жена слабая. Вдобавок невестка заболела туберкулезом. Я в тюрьме, а у нее в это время обнаружили туберкулез.
14-го я попадаю в тюрьму, а 15-го она попадает в больницу с открытой формой туберкулеза. Остается только жена с истрепанными нервами, со слабым сердцем и здоровьем. Что делать? Но Господь пришел ко мне и туда, в камеру, где я в одиночку просидел 10 дней. Так получилось, что до этапа никого не поступало, и я все это время оставался один. Там я все обдумал и все переговорил с Богом и с собой. В камере кто-то оставил Новый Завет. Я взял его, отвернулся к стенке и сказал: «Господи, теперь уже все. Мне уже не на что надеяться. Я поступил неправильно. Надо было мне идти к Тебе, а я начал заниматься этим страшным греховным делом. Я просто не знал, что делать и как Бога убедить. Как ему угодить? Как объяснить ему, насколько мне трудно, что я пропадаю? Статья, по которой меня намеревались судить, была страшная. Мне грозило от 8 до 15 лет. Ведь у меня изъяли 10 килограммов наркотического зелья. И я понимал, что мне уже конец. Кого звать на помощь? Отца? Не услышит. Родных братьев и сестер? Не услышат. И я опять стал взывать к Богу: «Господи, я был православный, но в армии я видел евангелистов-пятидесятников. Я видел их веру, и я видел, как они падали в строю от изнемождения, так как отказывались принимать присягу. Их вера самая чистая. Я же был православный, пил водку и ходил в церковь. Господи, наверное, только у них спасение. Наверное, в этой вере пятидесятнической все и заложено, потому что ты взираешь на таких людей. Я видел своими глазами, как жили эти люди с чистым сердцем и чистыми мыслями. Господи, помилуй меня, услышь меня грешного. Услышь, ведь пропаду я. Я пропаду здесь, даже если и 8 лет дадут. В 50-летнем возрасте я пропаду. Себя погубил, сын без рук, невестка больная, жена слабая, долгов много из-за лечения сына. Господи, сделай что-нибудь. Я покаюсь, я приду к Тебе, я пересмотрю всю свою жизнь, уйду от всего этого позора, брошу все эти греховные дела. Я брошу все, я сделаюсь новым человеком. Мне больше обращаться не к кому. Никто мне не поможет. Только Ты, Господи, услышь меня». Так я молился один в камере. И, дорогие друзья, я дождался ответ. Через 4,5 месяца был суд. Здесь опять Господь проявил свою милость, и слава Ему за это. Он сделал свою работу. В газете, это было в 2000 году, вышла статья об амнистии тех, у кого дети-инвалиды первой группы. Тут же мою статью перевели на другую. В суде мне зачитали, что мне надо заплатить 19 гривен. Я заплатил, и меня сразу же освободили из-под стражи. Без условного, без ничего. Я вышел из зала суда из-за ограждения. И тут встречает меня семья, мои дети, моя внучка. Господь еще раз явно показал, что уже все, хватит. Хватит, Василий, хватит грешить, хватит плохими делами заниматься, пора служить Господу. У Бога дни каждого из нас сочтены. Каждому из нас у Него индивидуальный подход. Ко мне Он применял один способ, к другим — другой. Наш Господь милостив. Он знает, в чем мы нуждаемся. Знает, когда к нам подойти и протянуть руку помощи. Как хорошо, когда мы даем Ему возможность подойти к нам. Вот такие я прошел скорби, такое горе с сыном и все остальное. Вот так в 50-летнем возрасте я пришел к Богу. И вот когда все уже утряслось с сыном и с тюрьмой, я приехал домой. Старший сын мой живет в Ельске. Это Беларусь, Гомельская область. Как-то я приехал туда навестить его.
И там же Господь продолжил надо мной свою работу. Я встретил пастора города Ельска. Он начал рассказывать мне про Господа. Я же немного рассказал ему про свою жизнь. Он сказал: «Вася, тебе нужно идти к Богу. С Богом ты можешь все решить, а без Бога ты ничто». Эти слова врезались в мою душу. После этой беседы я почти всю ночь не спал. Пришел домой, попил чайку и не мог уснуть. Только в 4 часа утра я уснул. Мысленно я вопрошал: «Господи, как же мне идти к Тебе? Ведь у меня столько проблем, столько долгов. Кроме того, мне надо бросить пить, курить. А ведь это меня успокаивало. Станут мучить проблемы. Выпьешь водки, покуришь и спокойно уснешь. Как же я без этого обойдусь?» Мне было тяжело. Затем я встал утром и пошел опять к пастырю. Говорю: «Леонид, я хочу раскаяться в своих грехах. Я почти всю ночь не спал. Во мне все возмутилось. То, что ты говорил, лишило меня покоя. Ты сказал, что с Богом я все решу, а без Бога ничего. Только сам себе наврежу. У меня нет никакого выхода. Такая создалась ситуация, что единственный выход только к Богу. Поэтому я пришел покаяться. Я пришел принять Господа своим Спасителем и хочу Ему служить». Вдвоем мы преклонили колени. В той молитве я покаялся и принял Иисуса Христа в свое сердце. Через 2 дня Господь положил мне на душу слова стихотворения. Я малограмотный человек, 4 класса образования, но Дух Святой ночью послал мне поэтическое вдохновение. Я стал проговаривать полученные слова, и получилось нечто вроде стихотворения. Я повторял его, чтобы не забыть. Утром беру ручку, тетрадь и записываю. Слава Богу, все осталось, не забылось ничего. Сейчас я его вам прочту. Это стихотворение дал мне Господь вскоре после моего покаяния, хотя точной даты его написания я не помню. Когда неверующим я был, я в жизни много нагрешил, и бедная моя душа не имела покоя никогда. Но как-то встретились люди мне, люди, верующие во Христа. И тут душа сказала мне: «Иди с ними и прими в сердце Христа». И когда я принял в сердце Его, Иисуса, Спасителя моего, то сразу не стало в жизни моей той бывшей печали и тяжелых дней. А когда я заключил завет с Ним, с Богом, Спасителем моим, то сразу появилось в жизни моей чувство ответственности и любви до конца моих дней. О, люди, живущие на земле, ищите спасение себе. Иисус вас любит, и Он вас ждет. Откройте Ему дверь, и Он войдет. Когда вы пустите в душу Его, там сразу станет так светло, и светом будет Он для вас. Блуждать во тьме Он вам не даст. Иисус, Спаситель мой, спаси народ цыганский мой. Он весь в грехах, он весь в грязи. О, вразуми его, спаси. Иисус, да прославится имя святое Твое, как на небе, так и на земле. И крест Голгофский Твой, и кровь пролитая Твоя, что оградила нас от тяжкого греха. Иисус, Ты Царь неба и земли, и нет таких царей, как Ты. Да славится имя святое Твое, как на небе, так и на земле.

Иди за ним. Иди, не бойся. Иди за ним. Он приведет туда, где светит вместо солнца святой и любящий Господь. Иди за ним. Не сомневайся. Он сущий, альфа и конец. Иди за ним. Не возвращайся в мир искалеченных сердец. Иди за ним. Ты на ладони у всемогущего Творца. Иди туда, где нету боли, где нет тернового венца. Иди за ним. Чтоб ни случилось, поверь, он знает путь. Иди. Ты лишь потом поймешь, как мудро он направлял твои пути. Иди за ним. Терпи, надейся. Ты слов его держись всегда. Не ропотом, а чудной песней пусть наполняются твои уста. Знай, этот путь тебе во благо. Он приготовлен для тебя. Бог выведет тебя из мрака и скажет, горячо любя: ты все прошел и вышел чистым. Да, это было от меня. Я выровнял твои кривизны. Ты стал похожим на меня. Мой верный друг, дорогу эту ты одолел и стал святой. Войди же в радость и победу. Ты молодец, что шел за мной. И вот награда за доверие, за все страдания в пути. Венец верища, воскресенье, жизнь вечная моей любви. Возлюбленный, не сомневайся, он путь, он альфа и конец. Иди за ним, не возвращайся в мир искалеченных сердец.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Момент творения. Растение или животное? Узнавая все больше и больше о Божьем творении, мы понимаем, многое из того, что нам рассказывали в школе, не соответствовало действительности. Нас учили, что растение – это одно, а животное – совсем другое, и между ними нет ничего общего. Нам говорили также, что такие сложные структуры, как, например, глаз, можно наблюдать только у высших существ, стоящих на более высокой ступени эволюционного развития. Биологи считают динофлагеллатов одной из простейших форм клеточной жизни. Но эти удивительные существа совсем не так просты. И биологи, изучающие животных, и ботаники, специалисты по растениям, утверждают, что динофлагелляты принадлежат к их области изучения. Другими словами, ученые не могут решить, растение это или животное. У многих динофлагеллатов, хотя они и одноклеточные, есть орган чувств, подобный глазу. Одни динофлагелляты являются причиной токсичного красного прилива, который часто приводит к гибели рыбы. Другие выделяют красную краску при свете дня, что совершенно безопасно, а ночью искрятся и фосфорицируют. У третьих есть подобие хвоста, помогающего при плавании. Несмотря на крошечный размер, даже эти так называемые простейшие одноклеточные формы жизни ни в коем случае нельзя назвать простыми. Слово человека, даже если он ученый, никогда не может быть таким же верным, как слово Бога о том, что Он сотворил весь мир. Как сказано в Божьем Слове, все живое было сотворено в законченной, совершенной форме. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга пророка Малахии, 1 глава. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. А говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее — пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, — говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Вторая глава книги пророка Малахии. Итак, для вас, священники, это заповедь, если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним». И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, — говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.
2: Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш». И никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Третья глава книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это», и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. 4 глава книги пророка Малахии. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Конец Ветхого Завета.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Так молился великий муж Божий Моисей. И на эту молитву Моисей получил ответ от Бога. Бог дал ему действительно мудрое сердце. Высшая мудрость в умении считать дни наши, дорожить временем. Есть много прекрасных качеств – любовь, смирение, послушание, уступчивость и тому подобное. Но если человек при всем этом не дорожит временем и проводит его праздно, без пользы для своей души и других, такой человек еще не приобрел сердца мудрого. Об этом говорю я сегодня не потому, что я в избытке имею это качество — сердце мудрое, а потому, что эта молитва Моисея стала и моей каждодневной молитвой. Мало того, чтобы только верить в Бога, и даже мало того, чтобы только трудиться, мне нужна еще мудрость, чтобы мой труд был благословением для ближнего. Наш Бог великий, мудрый Бог. От источника своей совершенной мудрости Он может дать мудрость каждому, кто в ней нуждается, кто о ней просит. А кто из нас не нуждается в этом? Но все ли просят? Хорошее знание, умение делать то или иное дело теряет свое значение, если не хватает мудрости. Не раз бывало так, что я делал дело со святыми, чистыми побуждениями, но у меня не хватало мудрости учитывать характеры людей. И доброе намерение приносило отрицательный плод, а также урон моей душе. Не бывало ли так и с вами, дорогой друг? Там, где у нас бывают неприятности и переживания, есть только одна причина — недостаток мудрости. Хороша простота, доверчивость, прямота характера, но этого мало, если не хватает мудрости. Это важно в семейной, церковной, общественной и государственной жизни. Почему приходят войны, льется человеческая кровь? Кровь невинных детей, матерей, гибнут материальные ценности, потому что отсутствует Божья мудрость у правителей. Источник мудрости — Бог, а правители в большинстве своем вообще не верят в Бога. А те, кто верят, надеются на свою силу и мудрость, и редко взывают к Богу о неспослании Божьей мудрости. Есть Божья мудрость, есть и бесовская мудрость, точнее, хитрость. И это подтверждается Писанием. И как эта мудрость активна? Двигательная сила бесовской мудрости — эгоизм, зло и мстительность. Бесовская мудрость исполнена коварства и гнусных намерений, зависти и лукавства. Мудрость, полученная от Бога, проста, миролюбива, не гордится, не завидует, прощает, покрывая обиды любовью, не ищет своего, исчисляет дни, данные Богом для труда, во славу Его. Беда в том, что у верующих не хватает мудрости. Многие верующие культивируют дух сектантства, что по своей природе является раковой болезнью на теле христианства. Когда мы смотрим вокруг, мы удивляемся, в какой взаимосвязи и как мудро устроен мир. Все проявления природы и ее законов — верх мудрости. Великое сотворил Господь. Даже в природе действует единство и взаимосвязь, а у верующих действуют силы взаимного отталкивания. Почему так бывает? Потому что далеко не все просят у Бога мудрости, и потому они не приобрели сердца мудрого. Мы все летим на крыльях времени с огромной быстротой и не замечаем, что все неполадки, которые мутят жизнь людей, во свете вечности не стоят выеденного яйца. Люди обесценили жизнь, разменяли ее на мелочи, заполнив этими мелочами все ее содержание. Таким людям жизнь представляется только в одном плане —
земном. Они довольствуются похлебкой сегодняшнего дня, формальными службами у алтарей и заботами о материальном обеспечении. Поддержка Божьего служения их не интересует. В свете Писания мы все кажемся ничтожными, слабыми, неспособными на доброе дело. Такие мы и есть на самом деле. Но мудрость Божья гласит: «Дай мне твоих две рыбки, и я накормлю ими 5000 душ. Посвяти мне твои немногие годы, твое время, твою молодость, твою старость, и я не только дам тебе спасение, но и сделаю полезным миру». Однажды Мао Цзэдуна спросили: «Что такое коммунизм?» Он ответил: «Коммунизм — это доктрина служения человека человеку». «Правильно», — ответил мудрый Мао Цзэдун. «Но коммунизм без веры в Бога остается только доктриной, без самого служения. Мы все в этом убедились за годы коммунизма в бывшем Советском Союзе. Христианство же, истинном его значении, служение добра всем людям, плохим и хорошим. Где нет этого, там нет и христианства. Доктрина построить рай на земле без веры в Бога — сущая утопия».

Все другое ценить мы умеем. Только время не можем ценить. Сколько времени кануло в вечность. Но попробуй минутку вернуть. Как опасны безделье, беспечность и пустая словесная муть. Все мы ищем земного уюта. Для домов утрамбованный грунт. Позабыв, что часы и минуты состоят из малюток секунд. Пролетели и 30, и 40 неспокойных бесцельных годов. Смерть не терпит пустых отговорок и сухих извинительных слов. А когда постучит она в двери, не открыть мы не сможем никто. Счастлив тот, кто Спасителю верил. С ним все время не зря прожито.

Дорогие друзья, на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь! С вами в эфире была Лариса Давидюк.

завтра. Завтра – любимое слово лентяя. Завтра – и делает снова свое. Так и живет он, несчастный, не зная, что завтра прошло много раз для него. Завтра хотел он начать жизнь сначала, совсем по-другому, чем жил до сих пор. Но завтра для бедного не начиналось, и прячется завтра за завтра, как вор. Он знает, что надо ему измениться. Он знает, нельзя больше время терять. Нельзя ему больше в беспечии томиться. Но все же до завтра решил подождать. Кто знает, что будет сегодняшней ночью? Настанет ли завтра опять для него? Быть может, увидит уже он воочию, что завтра опаснее в жизни всего. Быть может, считал кто-то каждое завтра и видел, что нет этим завтра конца. И этот решил, что последнее завтра уже позади. И отправил гонца, чтоб тот бедолагу поставил в известность, что он этим завтра себя обманул, что душу его погубила нечестность, и он с этим завтра духовно уснул. Нельзя нам на завтра надеяться ложно, но надо сегодня немедленно встать, пока еще время, пока еще можно, пока Бог зовет жизнь другую начать, жизнь полную смысла, для Бога стараться жить чисто и свято, любовью светить, чтоб нам, детьми Бога, не только считаться, но завтра и вечно с Христом могли жить».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: На самом деле, я хотел бы сегодня попытаться максимально, чтобы мы осмыслили то, о чем я буду говорить. Я буду говорить на тему «Пройти два поприща» или, по-другому я назвал, «Могу ли я помочь людям?». И это очень серьезный вопрос, который сегодня многие люди задают себе. И достаточное количество людей сегодня имеют определенные разочарования. Вы пытались помочь кому-то, вы вкладывали себя, вы прилагали усилия, но вы замечаете все равно, что особо перемен нету, и проблему до конца вы решить не смогли, и все, и на этом вы как бы опускаете руки. Из этого очень много, кстати, в христианстве родилось разных стереотипов и штампов, много разных убеждений. Например, люди больше стали склонны говорить, ну пусть Бог сам поможет, Бог подаст, Бог поможет. Еще одно такое убеждение, это как бы главное, чтобы человек был в церкви, и Бог как-то все дальше усмотрит и устроит. Как бы, да? Мы вроде как здесь больше ничего не можем сделать. Или еще одна категория таких убеждений, что мы должны, главное, молиться за человека, а все остальное Бог сам совершит. Я бы хотел сказать, что они имеют под собой определенный фундамент, и какие-то из них в какой-то мере правильно, но многое из этого оно вытекло просто из разочарования. Оно не вышло из-за того, что мы это осознаем и видим в Слове Божьем. Я хотел бы, чтобы в первую очередь мы осознали, друзья, две вещи с вами. Я хочу поделиться своими размышлениями на это время, на этот счет. Первая вещь, которую мы с вами, я хотел бы, чтобы мы осознали очень глубоко, мы живем в эпоху философии, да, или даже философской религии, да. Что это значит? Это значит, что сегодня многие вещи, которые мы с вами осмысливаем, мы предпочитаем больше в виде теории. Мы сегодня предпочитаем больше то, что теоретическое, то, что мы как бы в своей жизни где-то переварим. И я даже хочу сказать, что предпочтительны для нас те теории, которые нравятся нам. Допустим, если вы плоскоземельщик, вы будете искать в интернете то, что касается доказательств плоской земли или опровержения того, что земля круглая, и наоборот. На этот случай второе послание к Тимофею, 4 глава, с 3 стиха говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Да? Пожалуйста, нам высветили это. Еще раз, 3 стиха. Это послание Тимофею говорит о эпохе, похоже, в которой мы живем. Будет время, когда здравого учения принимать не будут. Потому что здравое учение, оно всегда имеет в себе определенные направления к переменам, к изменениям, мотивации к переменам. Оно не всегда удобно, потому что побуждает нас к действию, побуждает нас к изменениям. Но мы живем в эпоху философской религии. То есть я хочу просто рассуждать. Я хочу размышлять, погружаться в размышления. Пусть то о Евангелии, о действии силы Божьей, о Духе Святом, о практических вещах. Но я хочу только рассуждать, не трогайте меня больше. Не заставляйте меня что-то делать. Дайте мне просто спокойно философствовать. Я хочу сидеть и больше ничем не заниматься. Вот что происходит. Мало того, если я перехожу в категорию учителей, которые начинают хоть как-то обличать и говорить, знаете, друзья, вот так, как вы живете, это неправильно, вам надо жить по-другому. Вы скажете, о, давайте его замьютим или забаним. Это новомодные слова, которые вышли из интернета, да? Но мы пустили их в обиход, потому что мы осознали, насколько легко в соцсетях мы можем отказаться от кого-то. И мы делаем то же самое в реальной жизни. Мы начинаем избавляться от людей, которые хоть как-то где-то говорят нам что-то вразрез нашего представления. Мы начинаем дистанцироваться от них. Поэтому, друзья, вот это первый аспект, который мы должны осознать, что будут избирать учителей, которые льстили бы слуха, и из-за этого отвратятся от истины и обратятся к басням. То есть, если я, например, прочувствовал аудиторию, да, если я в тренде, если у меня есть месседж, это модные сегодня слова, да, я начинаю говорить что-то, что вам приятно, вы будете моими фолловерами. Еще одно модное слово. Будете следовать за мной, потому что я говорю то, что вам приятно. Не важно, что это басни. Не важно, что это не работает, не важно, что это никак не меняет вашу жизнь. Вы следуйте, потому что это вам нравится. То есть мы живем в эпоху, в том числе философии религиозной, когда в угоду тем или иным вещам, слабостям, даже порокам, и за кафедры начинают звучать учения, которые их просто поддерживают и сопутствуют. Второе, что мы должны осознать, на мой взгляд, что мы живем в эпоху такого упрощения, обесценивания всего и вся, упрощения. Заметьте, сегодня, если вы посмотрите тренды даже, например, в разработке каких-то услуг, да, вот я недавно столкнулся с примером у себя на работе, и наш UI-дизайнер, это человек, который отвечает за внешний вид программного обеспечения, сайтов и так далее, говорит, что вот, ребята, мы должны сделать это максимально просто, потому что это новая тенденция. Люди хотят все просто. Они не хотят лазить по вашей странице, они хотят видеть эту кнопку здесь. Они хотят, чтобы до нее очень просто было добраться. Мир стремится к тому, чтобы все было проще. Зайти в супермаркет, самые нужные товары, вот они у меня здесь на виду, я накидал себе их. Мне не надо прилагать максимум усилий. Все должно быть для меня проще, проще, проще. И из-за этого я хочу, чтобы все было проще. Я не хочу усложнять себе жизнь. Но в то же самое время это приводит к обесцениванию. Мы перестаем ценить тем, что мы имеем. Мы перестаем ценить людьми. Мы обесцениваем даже человеческую жизнь. Сегодня мир стал таким, что даже порой люди, слыша новости про то, что где-то кого-то убили или кто-то погиб, у нас это уже не тревожит. Мы уже пришли к тому, что это не имеет такой, может быть, ценности. И знаете, что интересно? Вот это упрощение, обесценивание приводит к изоляции, на мой взгляд. Почему? Потому что я хочу отделиться от этого всего мира, поставить свою собственную границу, свое личное пространство, свою зону безопасности, зону комфорта, и просто в ней меня не трогайте. Мне не важно, мне не ценно то, что происходит там с вами. Мне это не интересно. Это то, к чему прикатился постепенно наш мир. Да? И, казалось бы, технологии упростили нашу жизнь, сделали более легкой, но на самом деле мы не замечаем, как наша жизнь превращается в какой-то такой... Мы отделяемся друг от друга. Мы хотим, чтобы все было проще, мы ставим свои границы. Для нас не имеет большой ценности, что происходит там с кем-то, нам особо не волнует, важно, что происходит здесь со мной. И вы знаете... И здесь важно осознать, что в этом самом, вот среди всего этого, о чем я перечислил, мы пытаемся соответствовать евангельскому учению, евангельскому стандарту, и мы то же самое пытаемся сделать Евангелие, мы пытаемся его упростить максимально. Я хочу, чтобы вы поняли меня сегодня правильно. Я уже встречался с критикой этого подхода, и люди говорили, нет, мы верим, что в Иисусе все просто, на самом деле Иисус просто пришел, спас и так далее. Евангельская весть очень простая. Я не спорю с тем, что это очень просто. Это понятно любому человеку. Но я хочу сказать, что когда мы стремимся упростить определенные вещи в Евангелии, мы искажаем их. Я приведу пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Евангелие от Матфея, я просто процитирую один коротенький отрывок, 5:41. Это изучение Иисуса Христа, когда Он рассказывает людям вообще общую такую свою концепцию, Нагорную проповедь, учение. И многие вещи Он там упоминает. И здесь Он говорит, и Матфея 5:41. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». И я хотел бы, чтобы мы осознали такую вещь. Когда Иисус говорит об этом, Он говорит о какой-то готовности нас, о каком-то нашем внутреннем состоянии, правильном перед Богом. Теперь внимание, о чем Он говорит. Если кто принудит тебя идти одно поприще. Я хочу небольшую ремарочку, такую экскурс исторический, что поприще, ну, согласно одному из источников, который я нашел в интернете, расстояние равное примерно 2 километрам. Это римская миля считалось. И есть разные мнения на этот счет, но в целом сходится к тому, что принудить идти поприще, это употреблялось, конечно, Иисус употребил как метафору, но есть несколько вариантов, что первое – это то, что были курьеры, которые доставляли поручение, почту, что-то еще, и было постановление царя о том, что этот курьер царский, да, там мог взять и принудить любого человека пройти определенное расстояние, да, то есть для исполнения вот этой своей службы, то есть транспорт мог привлечь человека, определенное расстояние пройти, поприще. То есть ты не мог отказаться, это было законно, обязательно. И о чем говорит Иисус? Он говорит, кто принудит, то есть кто свяжет тебя обязательством закона пройти поприще, иди с ним два. Это никак не вписывается в современную концепцию легкого Евангелия, то есть Евангелие, которое сегодня мы хотим представить каким-то очень легким, таким безоблачным, беззаботным. Иисус классный, с ним клево тусоваться, это постоянная движуха, и здорово жить, и все такое прочее. Я не хочу сказать, что сегодня, что Евангелие – это тяжелый путь, который полон лишений и выгоняний. Нет, я не говорю об этом. Я хочу сегодня подчеркнуть момент, почему мы приходим к разочарованию, пытаясь помочь кому-то, и у нас не получается. Почему мы приходим к какому-то состоянию удручения, что мы пытаемся изменить чье-то положение, но у нас не получается. По этой причине, что мы хотим найти простое, быстрое решение, малозатратное для нас. Чтобы мы минимум своих ресурсов вложили в это. Мы хотим найти такое решение у Бога, сказать, что вот давай я быстренько помолюсь какой-то одной молитвой за тебя, и все решится. Иисус говорит, нет, послушайте, когда кто-то приходит и принуждает тебе одно поприще, будь готов пройти с ним два, будь готов сделать больше, чем он просит. Это не вкладывается в концепцию легенького Евангелия, которое легко нести по жизни. Я хочу, чтобы мы с вами правильно осознали такую вещь, что когда у человека есть вопрос, есть проблема, это как поприще, которое ему необходимо пройти. Это как груз, который он несет на себе. Эти 2 километра, которые он уже, может быть, он уже этих 10 километров идет, и он соприкасается с твоей жизнью, хочет, чтобы ты прошел с ним 2 эти километра. Иисус говорит, будь готов пройти с ним больше. Будь готов пройти с ним дальше. Зачем это Богу? Я хотел бы ответить сегодня на 2 вопроса. Так как тема второе название «Могу ли я помочь человеку?» Я хочу ответить на 2 очень главных вопроса и фундаментальные. Решает ли Бог проблемы? Или ему для этого необходим человек? Решает ли Бог проблемы сам? Или ему для этого необходим человек? И 2 вопрос, могут ли решения быть простыми? Такие 2 вопроса, которые я хотел бы раскрыть сегодня. Итак, переходим к первому. Решает ли Бог проблемы сам? Или ему нужны люди? Как я упоминал уже, существует целая система убеждений, что мы отдаем человека Богу. Да? Мы говорим, мы молимся, давайте мы помолимся за вас сейчас, мы отдаем вас Господу, идите с миром, грейтесь, питайтесь, там, как бы все будет у вас хорошо. И мы готовы это сделать один раз и чувствуем, что мы решили проблему, мы чувствуем себя спокойными. Но так ли это на самом деле? Зачем Богу нужны люди? Или нужны ли они, или Бог решает все сам? Смотрите, вы знаете, послание Галатам, 6 глава с 1 стиха говорит следующее, прочитаю этот отрывок. И я хотел бы, чтобы вы подумали еще вот о чем, прежде чем я прочитаю. Бог первый заинтересован в спасении людей. Бог первый заинтересован в том, чтобы истина спасения достигла каждого человека. Но он говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Идите и вы говорите. Вы распространяете это Евангелие, вы говорите о любви Христа. Почему? Потому что Он заинтересован в том, чтобы спасти каждого человека, но делает это через людей, делает это через церковь. И я приведу вам этот пример. И я хотел бы, чтобы это отрезвляло нас. Галатам 6 глава с 1 стиха. Смотрите, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости. И дальше написано, наблюдай каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Если бы решение проблем человека заключалась только в Боге, не было ни нужды. Апостол Павел упоминает следующую вещь. Если впадет человек в какое согрешение? Ну, впал человек в какое согрешение, отдайте его Богу. Помолитесь за него, пусть Бог с ним разберется, пусть Бог его исправит, пусть Бог ему поможет. Но здесь есть важный момент. Апостол Павел упоминает, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. И дальше он не просто говорит, исправляйте, пришли, поисправляли и все. Он предлагает решение, он предлагает, как исправлять. Он говорит, по сути дела, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Носите бремена друг друга. Это очень похоже на то, что когда кто-то идет и несет свое бремя, вот это в притче или, скажем, в эпизоде о поприще, и привлекает тебя. Он просит разделить с тобой часть его ноши. По большому счету, что мы наблюдаем здесь, если впадает человек в какое согрешение? Откуда мы, или что мы думаем о том, когда человек впадает в какое-то согрешение? Мы всегда говорим, о, наверное, он слабый. Почему он слабый? Может быть, как раз его слабости как раз заключаются в том, что он не выдерживает определенной нагрузки, которая есть у него в жизни. Может, его слабости заключаются в том, что он не мог справиться с тем, что навалилось его. И знаете, в такой ситуации, если мы оставим человека один на один и просто говорим, о, мы будем за тебя молиться, мы не знаем, выплывет он или не выплывет. Это подобно как тонущий. Мы можем тебе как-то помочь морально, греби, дыши и прочее, но это не помогает ему выплыть. Лучшее, что мы можем сделать, мы можем предложить свою помощь в виде спасательного круга, нырнуть за ним, если мы уверены, вытащить его наружу, разделить с ним его тяжесть. Он тонет, у него нет сил, ему не справиться со стихией, которая вокруг него. Что-то подобное Павел здесь упоминает. Если вы видели, что кто-то начал впадать в согрешение, если увидели, что человек стал ходить хмурый, он стал ходить с какой-то апатией, унынием, он стал раздраженным, у него какие-то косяки начали появляться в жизни, не думайте, что он просто, у него трудный период, у него что-то происходит, то, что он нуждается в помощи. Он нуждается именно в вас. И когда мы думаем, пусть Бог ему поможет сам, мы должны сегодня осознать простую вещь. Для того, чтобы исполнить закон Христов, мы нужны Господу. Для того, чтобы этот закон на земле исполнился, ему нужны люди, ему нужна церковь. Он, конечно, мог щелкнуть пальцами, все проблемы бы исчезли, но мироздание устроено по-другому. Поэтому, чтобы исполнить этот закон Христов, мы должны осознать, мы надобны Господу. И если сегодня мы думаем, что Бог справится без меня, то, возможно, кто-то рядом... Я, послушайте, не хочу сейчас навязать вам чувство вины. Не поймите меня правильно. Поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что кто-то рядом страдает, потому что вы ничего не делаете. Но я хочу, чтобы вы задумались над этим, что я надобен Господу. Я надобен, чтобы чье-то бремя помочь понести. Дальше. Смотрите. Апостол Павел пишет, 2 послание к Коринфянам, 11 глава, 28 стих. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогал, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазнился, за кого бы я ни воспламенялся?» Что мы видим в этом стихе? Павел пишет, «У меня ежедневное стечение народа и забота о церквях». И дальше вот это, да, стих пусть будет. «Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал?» Павел, ты просто не доверяешь Господу. Тебе надо просто довериться. Нет, он понимал что-то глубже. Он понимал, что если человек впал в определенное состояние изнеможения или соблазна, он находится в борьбе, он проходит тяжелый путь, он проходит время, которое ему очень сильно дается, трудно. И Павел понимал, что я могу, что сделать для этого человека? Я могу со стороны стоять и давать ему правильные советы. Держись, молись, борись. Но я могу включиться и бороться вместе с ним. Я могу присоединиться таким образом на какой-то период его жизни и провести его в этой ситуации. Да, это мои затраты. Это затраты моих сил, затраты моего времени, затраты моего определенных каких-то ресурсов. Но Павел говорит, я не мог остаться в стороне. Кто-то изнемогал, я изнемогал вместе с ним. Кто-то соблазнялся, я воспламенялся за него, я боролся за него, я стоял в проломе. Мы, как люди, обладаем эксклюзивным правом от Бога быть опорой для кого-то. Подумайте об этом с этой стороны. Мы не просто влазим в чьи-то проблемы. Мы, как люди, обладаем эксклюзивным правом стать для кого-то опорой, стать для кого-то поддержкой. Там, где человеку тяжело, и, возможно, враг его хочет смять в порошок, растоптать, сделать за ничто, мы, как люди с вами, обладаем правом от Бога стать для него опорой. Мы обладаем правом прикоснуться к его жизни и помочь ему пройти этот трудный период. Это эксклюзивное право, на мой взгляд, и честь от Бога. Поэтому Библия так об этом говорит. О том, что мы должны носить бремена друг друга, да, исполняя таким образом закон Христов. Важный духовный закон и принцип в этом плане показал Иаков. Послание Иакова я хочу открыть вместе с вами. Это важный духовный закон, который в этом выражается. Послание Иакова 2:14, который нам известен всем под лозунгом «Вера без дел мертва». Он как раз и отражает суть этого духовного принципа, что вера без дел, она мертва. Когда мы просто говорим человеку «пусть Бог тебя благословит», и при этом никак не прикасаемся к его жизни, это мертвая фраза, которая ничего не изменит. Послушайте, даже молитва, которую мы просто делаем, чтобы выполнить свой долг, она ничего не изменит. Давайте я вам нарисую какую-то ситуацию. К примеру, представьте, что вы встретили человека, который в нужде. У вас есть несколько вариантов. Вариант А. Вы чувствуете, что вам хочется побыстрее от него отцепиться. И вы говорите, знаешь, давай просто сейчас быстренько помолимся. Пусть Бог благословит. Да, вот ты проходишь трудное время, у тебя проблемы, например, в семье с мужем, ты чувствуешь себя человеком, которого все отвергают, ты отвергаешь себя, ты не любишь себя, у тебя проблемы с детьми, у тебя проблемы сейчас с финансами, окей. Но давай помолюсь, чтобы просто Бог тебя благословил. И мне хочется быстрее отцепиться от этой женщины. И я просто молюсь и говорю, Господь, благослови, ты знаешь все эти переживания и нужды. У меня уже мысли о том, что я буду есть на обед. О, Господь, благослови ее, просто пусть твой дух поведет, ты сам знаешь, выведи куда хочешь там, веди, короче, все, пусть просто она от меня отстанет, другими словами. Это так происходит. И эта молитва очень сильно, я верю, огорчает Бога, потому что Он видит сердце, Он сердцеведец. Он видит, что мы просто хотим отцепиться от нее. При этом, вы знаете, слова могут быть абсолютно красивыми. О, дорогой небесный чудный отец, о, красивые слова и так далее. Голос может быть классным, там, Боже, благослови ныне ее. Вы знаете, что Бог видит сердце. Ему не впечатляют тоны голоса, речи. Ему не впечатляют наши махания руками и позывы. Второй пример, второй момент, который вы можете сделать, вы можете проникнуться сердцем к ее ситуации, соприкоснуться хотя бы отчасти и сказать, знаешь, я чувствую твою боль сейчас, давай помолимся. И тогда молитва будет другой, вы будете искренне говорить, Боже, ты видишь, насколько она сегодня страдает от своих проблем. Иисус Господь, насколько сегодня враг обступил. Вы начинаете как бы брать часть ее бремени, хотя бы эмоционального переживания на себя, прикасаться к ее проблеме. Если вы захотите пойти дальше, вы скажете, я буду молиться за тебя регулярно. Знаете, что происходит? Вы как будто связали себя. Уже в вашей жизни появилось обязательство регулярной молитвы. Но что вы сделали? Вы взяли часть чужого бремени. Вы забрали кусочек ее молитвенной войны, битвы, боли. Вы забрали на себя, вы сделали это частью своей жизни. Кусочек этого теперь вашей жизни. Вы взяли бремя на себя. Если больше, вы скажете, знаешь, давай встретимся, пообщаемся, помолимся. Вы сделали еще один шаг. Давай встретимся. Я готов разделить с тобой свое время. Я готов взять это время из своих хобби, развлечений, работы, удовольствий. Я готов это время подарить тебе. Или вы идете дальше и говорите, давай мы будем еще встретимся еще раз и еще раз, пока ты полностью не выберешься из этого. Теперь вы уже идете с ней несколько поприщ. Вы уже разделяете с ней свое время, ресурсы и силы. Таким образом вы служите Богу. Вы исполняете закон Христов. Потому что вы не просто решили отцепиться от нее, вы решили соприкоснуться с ней глубоко. Поэтому, друзья, Иаков говорит, что пользы, братья мои, Иакова 2.14, он этот закон раскрывает. Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? И дальше он приводит, конечно, это как пример, но тем не менее, если брат или сестра наги, не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но кто-нибудь скажет, ты имеешь веру, а я имею дела, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Итак, я подчеркиваю этот момент. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, и не даст потребного для тела. Иаков как бы подчеркнул здесь важный духовный закон. Когда мы в вере только говорим, говорим и говорим, но ничего не делаем. Я имею в виду здесь дела веры. Это дела в нашей жизни основаны на нашем уповании на Христа, на нашем убеждении, на нашем понимании Христа. Если я знаю, что Иисус любит людей, и я говорю, я люблю людей, я хочу видеть в своем сердце, что я делаю то же, что делал Иисус. Если я просто говорю, что я люблю людей, но мне не тянет делать то, что делал Он, то, что описано в Евангелии, значит, моя вера, она пустая. Я на самом деле не люблю людей, и дела это доказывают. Дела показывают, что у меня пустота внутри. Поэтому, друзья, когда мы слышим религиозные фразы на тему «Пусть Бог вас всех благословит», «С миром Божьим и Божий путь» и так далее, и так далее. Если за этим не стоит действий, если за этим не стоит моей готовности помочь вам пройти какой-то трудный период в вашей жизни, то я просто пустослов. то у меня просто, знаете, вера без дел, которая мертва на самом деле. Поэтому я хочу сказать, чтобы мы относились серьезно к посылам, которые мы говорим. Друзья, смотрите. Итак, Бог использует людей для решения проблем ближнего. Я приведу более простой пример, чтобы нам было окончательно понятно, это модель Божьего устройства. Посмотрите в семью. Нужны ли люди Богу для того, чтобы человек мог жить? Ответьте себе простой вопрос. Рождается младенец, и вы держите его на руках и говорите: «Господь, ты подарил мне это дитя, благословляй его в добрый путь», и убегаете. Что произойдет с этим ребенком? Он умрет. Без вариантов. Я могу вам сказать с уверенностью в 100%, и вы все это прекрасно знаете. Новорожденный младенец без своих родителей, без людей вокруг, он умрет. Смотрите теперь следующее. Почти каждый из вас, это минутка юмора, был когда-то новорожденным младенцем. Да, она заключала слово «почти». Каждый из вас был новорожденным младенцем. Каждый из вас был новорожденным младенцем, правда? Или есть те, кто был сотворен, как Адам? Я был когда-то новорожденным младенцем. Сейчас я смогу сам выжить. Если даже меня оставят одного, никто не будет обо мне заботиться. В данный момент я смогу выжить сам. Я смогу поесть, я смогу добыть себе что-то и так далее. Но когда я был маленьким, что отличало меня? Я был беспомощным. Нужен был кто-то, кто бы смог провести меня через этот путь. Я хочу, чтобы это сейчас очень сильно изменило ваше мышление. Когда вы были маленькими, вам был необходим кто-то, чтобы провести вас через этот период, чтобы пройти младенческое поприще. Когда вы были маленькими, вы нуждались в ком-то, и Бог дал вам родителей. Бог не ходил сам и не присылал, и не с отцовской рукой своей не покрывал вам покрывалка. Он устроил все так, что вам даны были родители, люди, которые будут с вами, люди, которые из-за вас не спали ночами, люди, которые вставали ночью, готовили вам молочко, люди, которые вытирали вам попу, извините, потому что вы не хотели это делать сами, точнее, вы не могли это делать сами. Вам необходимы были эти люди. Бог так устроил. Поэтому, когда сегодня мы понимаем, что есть определенный Божий принцип носить бремена друг друга, кому-то сегодня необходимо, чтобы ты прошел с ним это поприще. Это не будет вечно, но ты должен пройти этот период, потому что он сам не справится.

через меня и через вас. Итак, друзья, мы двигаемся дальше. Я скоро уже буду заканчивать. Я отвечу на второй вопрос. Могут ли решения быть простыми? Очень часто в церквях мы слышим что-то, начинающее со слова «просто». И, кстати, знаете, какие два наиболее, на мой взгляд, популярные слова в церкви? Два самые популярные месседжа, два самые популярные послания. Первое слово – это слово «просто». Второе слово – «мы должны». «Просто» и «мы должны». «Просто» и «мы должны». Знаете, эти слова, они на самом деле производят очень многие смущения. Почему? Потому что когда говорят «просто молись», «просто верь», «просто проходи это», «просто держись», проповедникам это легко говорить за кафедры, «просто сделай это, брат и сестра», «просто доверься Господу», «просто открой Писание и прочитай». Но они часто забывают, насколько сложно стоит сделать это действие. Это легко говорить, но это не просто сделать. Поэтому я сегодня хотел бы, чтобы мы осознали, могут ли решения быть простыми. Мы про слово «мы должны» поговорим, может, в другой раз. Это тоже отдельная часть, когда мы просто тренируем свою волю, мы накачиваем себя термином «мы должны, должны, должны». Оно производит очень много, на мой взгляд, определенных негативных вещей, но это отдельная тема. Итак, возвращаясь к тому, могут ли решения быть простыми. Я прочитаю Евангелие от Луки, 10 глава, 30 стиха. И это история, когда один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. И здесь Слово Божье говорит, один... Иисус рассказал историю, на это Иисус сказал. 10 глава Луки с 30 стиха. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. Но по случаю шел священник той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел у него, увидел, сжалился, подойдя, перевязал раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю и сказал, позаботься о нем, если сдержишь то больше, я возвращусь тебе, когда отдам». И священник, и левит, и самарянин одинаково увидели проблему. И это важный момент. Они осознали, что есть проблема. Но когда мы говорим, о, есть простые решения, когда ты просто верь и просто молись, мы на самом деле, наверное, уподобляемся тому священнику и левиту, которые, проходя, увидели израненного, и нам рассказали, Боже, благослови его. Господь, благослови его. Эй, ты там, дружище, живой? Но написано, они прошли мимо. Они не захотели соприкоснуться с его нуждой. Потому что, друзья, знаете, я осознал в своей жизни простую вещь. Слово простую. Не очень простую вещь. На самом деле... Когда у человека есть проблема, и я хочу найти решение, мне все равно придется потратить определенные усилия для того, чтобы ему помочь. Какая бы проблема пустяковой ни казалась, даже самая маленькая, все равно это потребует от меня усилий. Может быть, это вообще мимолетно. Вам говорят, помоги нам убрать аппаратуру. Вы можете сказать, Боже, благослови их убрать эту аппаратуру. Правда? И это самое легкое, что вы можете сделать, но это не решение. Решение в данном случае будет заключаться. Ребята, у меня нет много времени, но давайте я хоть чем-то помогу. Хорошо, возьми этот микрофон и отнеси. И вы все равно затратили свое время, вы взяли этот микрофон, вы проделали определенный путь в каморку, вы обставили его там, вы затратили свое время, силы и ресурсы, и тогда вы сделали часть решения для этого человека, в данном случае для медиакоманды. Смотрите, друзья, и левит, и священник, они понимали, что ввязавшись туда, они вынуждены будут что-то делать. И только самарянин понимает, что он вылил свое вино, свое елей и вино, там, возливая ему на раны, да, масло и вино, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, заплатил за него своими деньгами. То есть я хочу, чтобы вы увидели здесь важное слово, слово «своими», «свое». Решение никогда не будет без затрат для вас. Решение, если я хочу кому-то помочь, это всегда будет требовать от меня затрат моего. Всегда. Когда мои родители воспитывали меня, они тратили свое время, свой сон, свои силы, свои финансы, потому что я не мог пройти этот путь сам. Потребовалось их участие. Когда кто-то в нужде, кто-то в проблеме, в трудной ситуации, неважно в какой, но вы захотите ему помочь, знайте, вам потребуется потратить свое, себя. Свое время, свои таланты, свои ресурсы, свои возможности. Но вы потратите свое, и это Божий путь. Это благословение для вас. И вот этот добрый самарянин упомянут в притче как единственный положительный герой. Несмотря на то, что левит и священник, классные

благословенные духовные религиозные ребята, но этот человек, герой притчи, он как раз образец для подражания, потому что он потратил свое, он прикоснулся. И так решение не будет простым, оно потребует от вас потратить что-то свое. Это первый момент. Второй момент. Я хотел бы, чтобы мы осознали в такую вещь, что по сути своей нет конечных решений. Это мы отвечаем, напоминаю на вопрос, могут ли быть простые решения. И вот первое, мы говорили о том, что решения не бывают простыми, но второе, о чем хочу поговорить, что по сути своей нет конечных решений. И вы скажете: о, подожди, но мы же однажды уберем эту аппаратуру. Правда? Рано или поздно зал будет чистым. Послушайте, придет следующее воскресенье. И эта аппаратура снова будет стоять. Я к тому говорю, что пока наша жизнь продолжается на этой земле, у нас все равно и людей, окружающих вокруг нас, будут возникать какие-то вопросы. Я приведу вам простой пример. Библия говорит, когда Иисус исцелил человека, который лежал на своей постели и не ходил, расслабленного, Он говорит, это Евангелие от Иоанна 5:8, «Он выздоровел, встал в постели, пошел, и был день субботний». И там иудеи говорили, нехорошо быть и так далее. А я пропускаю этот эпизод. А потом же Иисус встретил его в храме. Заметьте, перемотайте, да? Иисус встретил его в храме спустя короткое время. Он нашел его для того, чтобы сказать ему что-то очень важное. Это Иисус встретил его в храме и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой худшего». Высветите нам, пожалуйста. Иисус встретил его в храме и говорит ему: «Послушай, я исцелил тебя». По сути, представьте, что произошло. Иисус ему говорит: «У тебя уникальная возможность, ты исцелен самим Иисусом. Твоя жизнь перевернулась, ты лежал много лет, но теперь ты ходишь». И Иисус мог бы сказать: «Дружище, я так рад за тебя, до свидания, с миром Божьим». Но Иисус дает ему наставление. Встретил его в храме и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой худшего чего». Почему я говорю, что решения не бывают конечными? Потому что пока мы живем на земле, мы можем попадать в ситуации проблем. Мы можем возвращаться к своим старым переживаниям. Мы можем возвращаться к каким-то тупикам в своей жизни. Мы можем снова погружаться в какие-то дела. И кто-то скажет: «Ой, да ты мне уже так надоел со своими проблемами. Да я уже тебе помогал 2 года, и все равно с тебя толку никакого нету». Остыньте, остыньте. Все заключается лишь только в том, что даже Иисус предупреждал человека и говорит: «Знаешь, несмотря на то, что ты сейчас исцелен и здоров, ты полон силы и энергии, но ты можешь вернуться в худшее состояние по одной простой причине, если грех сумеет до тебя добраться. И из нас никто с вами не застрахован. У нас нет небесной страховки, что все, я теперь хожу, и до самой своей смерти я буду классный. Возможно, в моей жизни будет сложный период, и я хотел бы, чтобы кто-то из вас не сказал: «Ой, мы уже так устали от этого пастора, он постоянно ноет, он постоянно в депрессии, сколько можно, давайте уже спишем его на пенсию, поставим кого-то помоложе». Я хотел бы, чтобы в этой ситуации кто-то пришел и сказал: «Держись. Держись, мы пройдем это вместе с тобой. Несмотря на то, что ты много раз уже так поступал, и, может быть, мы уже устали, но мы будем снова проходить это вместе с тобой». Я хотел бы, чтобы рядом оказались такие люди. И я думаю, что каждый из вас в трудный период своей жизни хотел бы, чтобы именно такие люди оказались с вами. Не те, которые скажут вам: «Ай, надоел нам он уже. Просто отстаньте, все, мы не хотим больше с ним иметь дело». Не бывает, друзья, конечных решений. Пока мы живем на земле, мы находимся в ситуации, когда опасность, проблема, состояние какое-то может прийти в нашу жизнь. И тогда важно быть снова готовым нести чье-то бремя, быть снова готовым оказаться с таким человеком рядом. И последнее. Не бывает решения без погружения в историю, без погружения в чью-то жизнь. Мы вкратце этого касались немножко выше, но я хочу снова это проговорить. Когда люди говорят, я почему об этом говорю? Сегодня я часто слышу фразу: «У Иисуса все было проще, что вы лезете и копаетесь в истории? Иисус просто щелкал пальцами, и бесы уходили. Иисус щелкал пальцами, болезни исцелялись. Иисус просто дунул, плюнул, походил, и все люди были вокруг счастливыми и бегали, и прыгали». Вы ошибаетесь, друзья. Тот, кто так думает, что у Иисуса все было радужно и просто, вы просто ошибаетесь. Я хочу вам даже простую одну историю показать. Евангелие Иоанна говорит, Иисус встречает женщину, которая была у колодца. И он мог бы просто сказать: «Женщина, подойди сюда, я Иисус, классный парень, исцеляю тебя сейчас, иди и будь свободна». Но он садится у колодца, ученики уходят.
Я не буду его читать, она достаточно длинная. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава 6 стиха, и некоторые выдержки. И приходит эта женщина, написано, почерпнуть воды. Иисус начинает с того, ученики ушли, он просто говорит, дай мне пить. Иисус, зачем ты начинаешь какие-то длинные предыстории? Просто расскажи ее проблему, ты же пророк. Просто помоги ей. Но он начинает с ней беседу, дай мне пить. И женщина ей говорит, ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки. Ты знаешь, иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус ей сказал в ответ, знала бы ты дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у меня. Он дал бы тебе воду у него, он дал бы тебе воду живую. И женщина говорит, у тебя и почерпнуть нечем. Зачем Иисус разговаривает с ней про воду живую, почерпнуть нечем, что он источник воды? Знаете, он начинает распутывать ее историю. Если вы не верите мне, посмотрите, куда идет дальше этот диалог. Этот диалог приходит к тому, что женщина начинает рассуждать с ним о том, где правильно поклоняться, как правильно служить. И смотрите, он говорит про жажду, дай мне этой воды. И дальше диалог проходит, доходит до того, что правильно ты говоришь. И вдруг он ей говорит такую вещь, иди позови своего мужа. И знаете, что происходит? В этот момент у женщины что-то переключается внутри, потому что он договорил или распутал ее историю до самой глубинной сути, в которой у нее была проблема. Она настолько привыкла уже поверхностно быть закрыта от этого, что она даже не стала бы с ним, скорее всего, говорить об этом. Но так как ему удалось ее зацепить, ей удалось прикоснуться к ее жизни, ему удалось проникнуть в какую-то сферу ее жизни через то, что он говорил про живую воду, потом, как правильно служить Богу. Он начал с ней простое общение, иудей с самарянкой. Он начал выходить на ее какой-то уровень. Ему удалось сказать то, чего она не готова была услышать от первого встречного. «Позови своего мужа». Она говорит, «У меня нет мужа». И он говорит, «Правильно, того, кого ты имеешь сейчас, у тебя было их пятеро, и этот не муж сейчас». И женщина понимает, «Я вижу, что ты пророк». Я вижу, что ты проник в самую глубину моих проблем. Ты прикоснулся к моей жизни так, как никто не делал этого раньше. И кто-то скажет сегодня, у Иисуса это все было по-другому, он не лез и не копался, он просто щелкал пальцами. Нет. Каждый раз, когда Иисус встречался с людьми, это было уникально. Это было не шаблонно. Это было не стереотипно. Это было иногда выглядело просто, иногда это было непросто. Иногда это было исцеление за один раз, иногда потребовалось два раза, может больше. Но каждый раз это было уникально, друзья. И я хочу, чтобы вы осознали, Иисус подходил к каждому индивидуально. И это не было, знаете, без погружения в жизнь. Это не было шаблонно просто тач и все. И смотрите, для того, чтобы подтвердить это, даже исцеление. Иисус мог бы просто ходить и прикасаться ко всем одинаково, но однажды ему потребовалось плюнуть на землю, помните эту историю? Сделать из плюновения брение, с грязью смешать это плюновение и помазать глаза. Иисус, зачем такие сложные варианты? Просто коснись и исцели. Но в каждом отдельном случае он знал, что он должен сделать. Он видел какой-то уникальный путь к человеку. Он видел свой подход к этому человеку. Нам хочется действовать шаблонами, штампами, стереотипами. Мы хотим говорить заезженные фразы. Но я приведу вам последний пример перед нашей молитвой, очень простой. Вы берете книгу по воспитанию детей, и там набор штампов и стереотипов. Не говорите этого, не делайте того, воспитывайте так. Что вы делаете с этой книгой? Вы же не подходите и к ребенку по голове, бум, вот тебе книга про воспитание. Вот таким ты должен быть. Вы берете эту книгу, читаете ее, пропускаете это через себя, и потом эта книга лежит у вас на полке, а вы подходите к ребенку и начинаете воспроизводить эту книгу в своих отношениях с ним, учитывая его каждую особенность, каждую уникальность, каждую индивидуальность. То, что делал Иисус по отношению к людям. Он имел Слово от Господа, он имел Божье послание, но он применял его каждому, соприкасаясь с индивидуальной судьбой человека. Он проникал глубоко в эту судьбу человека. Кого надо обличать, он обличал. Кому надо строго высказать, он высказывал. Кого пожалеть, жалел. Кого надо отпустить и не побивать камнями. Он отпускал, не побивал камнями. Он проникал в каждую судьбу. Поэтому, когда мы думаем с вами, что решение любой проблемы человека будет без проникновения в глубины его переживаний, его опыта, прошлого, может быть, соприкосновения с его жизнью, мы ошибаемся. Мы можем просто надавать ему штампов, стереотипов, каких-то мнений, но это не поможет ему.
Если мы хотим помочь, мы должны быть готовы соприкоснуться с его судьбой, погрузиться в его переживания. Тогда он сможет довериться с нами, и мы сможем распутать, может быть, через общение с ним, докопаться до того корня, который действительно его мучает и удручает. По крайней мере, так делал Иисус. И сейчас мы будем молиться. Я подытожу. Вся суть того, чего я сегодня говорил, она заключается в том, что я хочу каким-то мере опровергнуть фразу, что Иисус — это простое решение вопроса. Иисус — это не простое решение вопроса. Иисус — это единственное решение вопроса. Это решение не будет простым для вас. Вам придется взять бремя. Но когда вы сделаете это с готовностью, вы сможете принести человеку то единственное решение, которое есть в Иисусе Христе. Он — единственное решение. Независимо от тяжести проблемы. Тяжесть проблемы — просто определить, сколько вам потребуется потратить времени и сил, сколько вам потребуется пробыть с человеком, сколько вам необходимо будет углубиться в жизнь человека для того, чтобы помочь ему. Но Иисус — единственное решение проблемы. По этой причине Евангелие от Марка говорит: «Идите и проповедуйте по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари». 16 глава с 15 стиха. Мы сейчас будем молиться. И это то, что называется великим поручением Иисуса Христа. Он посылает и говорит: «Я единственный ответ, поэтому вы идите и проповедуйте Евангелие всей твари». То есть каждому человеку, каждому творению Божьему проповедуйте Евангелие. Ну, в частности, человеку, да? «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Мы должны осознавать, что это важные слова Иисуса Христа. Мы несем Евангелие как ответ от Иисуса Христа, которая через наши действия, через нашу помощь человеку воплощается в его жизни. И дальше, вот я подчеркиваю этот момент, почему Иисус говорил, что именно ваши действия, ваше участие в этом Евангелии принципиально важно. «У веровавших будут сопровождать знамения. Именем моим, да, будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». И смотрите, здесь написано, что как вы, как уверовавшие, будете служить людям, я подаю вам эту силу и власть и благодать, что Евангелие, Иисус как ответ, именно через ваше действие, ваше участие, ваше соприкосновение в жизни будет помогать людям. Именем Его вы будете развязывать эти узлы, вы будете разрешать другие проблемы, вы будете помогать человеку пройти это поприще, изгонять бесов, будете говорить новыми языками. Написано: «Будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Поэтому, когда сегодня мы задаем себе вопрос: «Господь, как нам помочь человеку?» Я, по сути, должен сейчас всё повторить проповедь сначала. На самом деле, когда мы задаем себе вопрос: «Господь, мы хотим дать какое-то простое решение». Нет простого решения. Есть решение в Иисусе Христе. Есть Евангелие, которое мы с вами можем принести в жизнь какого-то человека. Давайте встанем сейчас.

Вы уверенной поступью входите в храм, не снимая покров лицемерия и лжи. Вы, привыкшие к славе, деньгам и пирам, разве ищете здесь очищение души? Разве чувство вины вас пригнуло к земле? Разве сердце болит, если руки в крови? Разве знаете вы, что бредете во мгле? Разве нужен вам свет милосердной любви? Паутина на ликах, нет-нет, на глазах, вековая хандра разъедает умы. Освещаете сотни лампад образа, а в сердцах ваших стужа мертвее зимы. Сколько слов, смертоносных отравленных стрел, за один только день истекает из вас. Ваш чадящий очаг никого не согрел, никого не презрел, не ободрил, не спас. Говорите добро, но не держите слов. Обещаете мир, засевая вражду. Извращаете мудрость ушедших веков. Обещаете счастье, несете нужду. Со своей колокольни про веру в Христа вы звоните, но звон ваш гремуч и фальшив. За нарядным убранством одна пустота. Не заметили вы, как лишились души.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». По возвращении в Миннеаполис Мия в первую очередь отыскала себе новую квартиру. Некая мисс Скотч посещала в университете курс немецкого языка и искала ассистентку. Она была довольно богата и имела большую квартиру. Мия поговорила с этой дамой, и та сразу же согласилась взять ее к себе. За проживание и питание у нее Мия должна была помогать ей по дому и учить ее немецкому языку. Но вскоре выяснилось, что эта женщина была не только очень богата, но и очень скупа. Мии было особенно неприятно, когда доходило до сцен из-за якобы слишком обильного обеда. У госпожи Скотч она таким образом выдержала только год. Совершенно случайно она познакомилась в университете с некой госпожой Эванс, которая готовила обеды для студентов. Она жила рядом с университетом и искала человека, который мог бы ей помочь мыть посуду и готовить еду. Мия сразу же дала согласие на ее предложение. Она исправно исполняла свои обязанности и за это жила и питалась у госпожи Эванс. Иногда за ее большим столом сидело до 12 студентов. Было много трогательных бесед, и Мия охотно вспоминала время, проведенное у Марион, как она вскоре стала называть госпожу Эванс. Близость университета была неоценимым преимуществом. Мия изучала довольно сложный курс. Ей предстояло не только хорошо владеть языками, которые она изучала, немецкий, английский и французский, но и получить экскурс в историю, культуру и литературу этих мировых языков. Особенную трудность представлял французский. Но тогда она познакомилась с пожилым профессором, который только что начал изучать русский язык. Мия согласилась ему помочь, а он помогал ей в изучении французского. Так она вскоре стала успешно продвигаться вперед. В июне 1937 года Мия закончила курс магистра. В торжественной обстановке ей был вручен диплом магистра. Она завершила учебу и должна была вскоре расстаться с Миннеаполисом. За 3 года обучения она нашла здесь очень много милых и дорогих ее сердцу друзей. Чтобы немного подзаработать, она согласилась делать доклады о России по соответствующим темам на всевозможных мероприятиях. Университет в то время предлагал жителям города мероприятия такого рода, таким образом стараясь привлечь профессоров и студентов к лекторской деятельности. Госпожа Пирс, декан университета, организовала такие доклады. Мию приглашали часто и с удовольствием. Ее деловой стиль чтения докладов пришелся американцам по вкусу, как в церквах, так и в деловых кругах. Только за 3 года в Миннеаполисе она прочитала более 150 докладов. Этим заработком она поддерживала свои доходы, регулярно отсылая посылки родителям в Россию. И только благодаря ее помощи они смогли выжить в те голодные для Поволжья годы. Как однажды Иосиф попал в Египет, чтобы прокормить свою семью, так и я должна была осесть в США, откуда, возможно, помочь моим близким, писала Мия в своих воспоминаниях. Итак, Мия получила диплом магистра, давший ей право преподавать не только в школе, но и в колледже. О таком месте Мия осведомилась во многих школах. Прошло немного времени, и она получила первый ответ. Приглашение пришло из колледжа города Вейкон, штат Айова. Им нужна была учительница немецкого языка, и Мия была для них подходящим специалистом. Президент колледжа находился как раз в Миннеаполисе и пригласил Мию для собеседования в отель города. В назначенный день она быстро и самоуверенно вошла в отель. Своим самоуверенным шагом она прославилась еще в университете.
Естественно, что ее одолевали страх и заботы. Но, как всегда, она предала все в руки Божьи. И Господь, который провел ее шаг за шагом по жизни, конечно, и здесь не даст ей упасть. И именно эта самоуверенная походка убедила президента принять молодую женщину на работу. По крайней мере, так он ей позже сказал. Уайкан был небольшим романтическим городком в самом сердце Айовы, с численностью населения не более 2000 жителей. Многие называли его Швейцарией Северной Америки. Местность вокруг была холмистой, разделенной узкими долинами. Уайкан был окружен прекрасными кленовыми лесами. Мия устроилась на квартире в доме банкира Мегардена. С его женой-немкой Мия вскоре подружилась. Маленький, строгих нравов городок понравился Мии с первого взгляда. Большинство ее коллег были христианами и посещали каждый свою церковь. Мия тоже вскоре присоединилась к баптистской общине. В Уайкане жило очень много немцев. Они занимали видные посты в управлении города. Мия вскоре познакомилась с рядом семей, с которыми поддерживала позже тесный контакт. Занятия в школе, особенно в первый год, занимали ее полностью. Кроме немецкого, попросили преподавать английский и психологию. Учителя старались помогать молодой и неопытной коллеге, как только могли. И вообще коллектив был дружный. Неженатые и незамужние коллеги проводили вместе много времени. Особенно тесный контакт сложился у Мии с двумя коллегами. Оба они были немецкого происхождения – господин Меркле и Анна Рут, вышедшая позже замуж за господина Волкера. Отец Анны Рут был лютеранским пастором, глубоко верующим человеком. Поэтому в их обществе Мия чувствовала себя особенно желанной и проводила с ними многие часы. Очень скоро весть о молодой немецкой доцентке из колледжа, бежавшей из Советского Союза, распространилась далеко за пределы Уайкана. И опять Мию пригласили делать доклады о положении в России. Она, собственно, решила от докладов отказаться. Она была теперь гражданкой США, имела постоянный доход и уже после первого года работы в Уайкане освободилась от долгов. Ее зарплаты хватало на погашение долгов брата и сестры в Канаде и суды колледжа Вифиль. Однако президент колледжа, в котором она трудилась, советовал не отклонять эти приглашения. «Такая деятельность могла послужить на пользу школе и стране», – считал он. Таким образом, Мия вскоре вновь начала заниматься лекторской деятельностью. Она выступала в церквях, монастырях, клубах и даже перед представителями политических партий. И всюду Мия свидетельствовала о своей вере в Бога. Таким образом, эти лекции превращались в своего рода евангелизации. Доклады Мии были в первую очередь свидетельствами. Она сообщала о положении дел в высших учебных заведениях России, о невозможности учиться для возрожденного христианина, о побеге через Амур. Люди слушали ее выступления, захватив дыхание, потому что слова ее были исполнены глубины и воздействовали убедительно. Однако весной 1939 года атмосфера в маленьком городке резко изменилась. В Европе приближалась Вторая мировая война. Немцы, грозившие своим соседям, частично уже оккупировавшие их территории, были у всех на языке. Людям немецкого происхождения демонстративно высказывали пренебрежение. Это почувствовала на себе и Мия. Она никогда не утаивала своего немецкого происхождения, хотя приехала из России. Да и сама теперь она была американской гражданкой. Наоборот, Мия гордилась тем, что была немкой, но теперь ей это вменяли в вину. К концу семестра президент колледжа пригласил ее к себе и сказал,
что он не может предоставить ей в дальнейшем работу. Как немка, она была в Айконе неугодна. В немецкой доценке мы больше не нуждаемся. Братья и сестры из местной общины баптистов, посетившие ее, были возмущены увольнением. Они посоветовали Мии жаловаться по этому поводу и требовать восстановления на работе, ведь кроме немецкого языка она преподавала и другие предметы. Но Мия молчала. Неожиданный жизненный поворот она также предала Богу. Пусть Он позаботится о ее праве. В России ее исключили из вуза, потому что она была дочерью кулака и христианкой, а в Америке уволили, потому что она была немкой. Разве могла она нести ответ за политику гитлеровской Германии? Произнесла она хоть бы слово в защиту нацистов? Нет. Конечно, нет. Но, несмотря на это, ее уволили. Она не могла понять, но не испытывала ни горечи, ни скорби. Бог был ее водителем и свидетелем. Она предала все Богу и обрела мир в своем сердце. Через некоторое время Мия получила письмо от друзей, семьи Планк из Миннеаполиса. Они хотели уехать на лето и пригласили ее в это время побыть у них в доме. Да и Анна Классин писала ей, что хотела приехать в Миннеаполис для продолжения учебы в университете. Все складывалось хорошо. Мия собрала вещи и по окончании семестра оставила Вайкон, отправившись в Миннеаполис. Мии было уже 30 лет, а она все еще не была замужем. Многие возможности выйти замуж она отклоняла. Девушка хотела учиться, и мужчины отступали для нее на второй план. Но теперь она оказалась безработной, а найти место германистки было практически невозможно. Таким образом, она стала размышлять о собственной судьбе. В воспоминаниях она писала: «Теперь, когда мне исполнилось уже 30 лет, когда я потеряла работу, не имея собственного дома, я начала размышлять о будущем. Я устала сидеть за чужим столом. Было бы хорошо жить своим домом. И я поспешила с этим делом к Богу в молитве. Милосердный Боже, если Тебе угодно, чтобы я на всю жизнь осталась учительницей, то хочу с этим согласиться». И я постараюсь быть хорошей учительницей. Но если ты предусмотрел, чтобы я вышла замуж, то ты сам пошли мне мужа. Но чтобы мне его полюбить, он должен иметь три определенных качества. Должен любить тебя. Должен быть внешне и внутренне опрятным. И в-третьих, должен быть трудолюбивым. Ибо нет для меня ничего более отвратительного, чем ленивый человек. Мия даже не догадывалась, как скоро Бог ответит на ее молитву. Буквально несколько недель спустя Мия с Анной Классин были на богослужении в местной немецкой баптистской общине, к которой присоединились многие менониты из России. Мию и Анну пригласила на обед семья Регер. Там должна была присутствовать также старая учительница из России по фамилии Тильман. Но госпожа Тильман позвонила Регерам, сообщив им, что у нее самой гость, некий молодой человек Абрам Дефер из Виннипега. Ей не хотелось оставить молодого человека одного дома, и поэтому она не могла прийти. И тут начались типичные для меннонитов вопросы. «Кто он? Знаю ли я его? Родственник ли он?» Из чего выяснилось, что господин Регер знал отца Абрама Дефера, которого еще в России сочетал законным браком, а теперь он, несомненно, хотел познакомиться с его сыном. И вскоре Регеры, взяв с собой Анну и Мию, отправились к госпоже Тильман. Молодой человек из Манитобы представился как Эб Де Фер. Ему было 29 лет,
и он работал служащим в большом торговом центре Виннипега. Здесь он был проездом по пути на большую международную выставку в Нью-Йорке, после чего хотел посетить свою сестру в Онтарио. В Торонто он надеялся найти место, чтобы пожить и поработать в другом городе. Мия была удивлена, узнав в нем старого знакомого. Со своими родителями он во время революции бежал на Кубань, и они оживленно вспоминали, как еще детьми вместе играли. И вдруг Мию поразила мысль: «Ведь это, вероятно, как раз и есть подходящий для меня мужчина. Он верующий, опрятен и, конечно, трудолюбив». Она тут же отогнала от себя навязчивую мысль. Но все же, когда Эб спросил, кто бы ему смог показать завтра город, Мия быстро согласилась его сопровождать. На следующий день был праздник, и занятий не было. Мия была свободна и могла показать гостю город. Анна не захотела пойти с ними. Поэтому у молодых людей было много времени друг для друга. Вначале Мия показала ему университет и рассказала о годах своей учебы. Затем повела его в парк со всевозможными аттракционами. Эб пригласил ее покататься на лодке. День удался на славу во всех отношениях. А когда вечером они вернулись на квартиру Планков, то Анна уже приготовила ужин. После ужина подруги проводили гостя на автовокзал. В Миннеаполисе Эб купил себе чемодан побольше, оставив свой маленький у девушек. Мия обещала ему принести его к автобусу через 2 недели. Эти 2 недели были очень волнующими. Вновь и вновь она вспоминала рослого и симпатичного молодого мужчину, вначале пытаясь напрочь отогнать от себя мысль о нем, но, подумав, решила предать и это дело в руки Божьи, после чего внутренне совершенно успокоилась. 2 недели спустя, как они договорились, Мия пошла на автовокзал и на условленном месте встретилась с Эбом. С ним была его 4-летняя племянница Лора Эверт. Они пошли в парк, купили мороженое и много говорили о поездке Эба. Он получил место в Торонто и через 2 недели собирался переехать туда на собственной машине. В его речи проскользнуло, что он с удовольствием навестил бы Мию еще раз. Она дала на это согласие. Мия попросила взять ее с собой в Чикаго. «Места учительницы немецкого языка мне не найти, и поэтому, вероятно, придется переквалифицироваться», — сказала она. В Чикаго она собиралась поступить в колледж и параллельно посещать известную библейскую школу Муди. Эб обещал взять ее с собой, ведь это было ему по пути. И эти 2 недели пролетели очень быстро. Мия не нашла себе работу и поэтому окончательно решила ехать с Эбом, его сестрой Анной и маленькой Лорой в Чикаго. На первое время Мия хотела остановиться у своей хорошей знакомой, а уж затем подыскать квартиру в городе. У этих людей Эб увидел на столе книгу, очень интересовавшую его. Он сам хотел бы приобрести такую же. Поэтому перед расставанием Мия записала на листке бумаги название этой книги и вложила его в конверт, вложив туда же свою фотографию. Несколько дней спустя, уже в Торонто, он вспомнил о записке. И первое, что ему бросилось в глаза, когда он вскрыл конверт, была фотография Мии. Этим самым Мия как бы дала ему надежду. О дружбе с этой молодой, красивой и серьезной девушкой он и мечтать не мог. Поэтому тогда это было для него совершенно неожиданно. А теперь вот оно. Он начал серьезно об этом молиться и вскоре написал Мии письмо, прося у нее разрешения на переписку. Так между ними завязался оживленный письменный контакт. В это время одна баптистская семья предложила Мии бесплатную квартиру с условием, что она будет вести их хозяйство и готовить обеды.
Девушка охотно согласилась. Начались занятия в колледже. Но уже после первого учебного полугодия она оставила курс подготовки секретарей. Нет, эта профессия ей вовсе не подходила. Но зато занятия в библейской школе Муди доставляли ей большое удовольствие. Параллельно с учебой в библейской школе она возобновила свою лекторскую деятельность. Приглашения поступали постоянно. Доклады хорошо оплачивали, так что в финансовом отношении у нее проблем не было. Незадолго до Рождества 1939 года Мия получила от Эба приглашение, в котором он просил ее провести рождественские дни у него в Торонто. Дело казалось ясным. Согласись Мии поехать в Торонто, ее пребывание там явно закончится помолвкой. Зачем Эб ее пригласил, да еще оплатил проезд? Мии нужно было принять решение. И после долгих и серьезных молитв она решилась. Отклонив все приглашения, она собралась ехать в Торонто. Эб встретил ее на вокзале. Мия уже почти на вокзале ожидала объяснений в любви. Но ничего подобного. Абрам был вежлив и любезен, как и полагается, пока еще чужому мужчине. Он привез Мию на квартиру и лишь здесь выразил ей свои чувства, прося ее стать его женой. Брачное предложение такого рода было для Мии особым подарком. С радостью ответила она согласием. Чуть позже он представил свою невесту знакомым в Торонто. А вечером того же дня они поехали к сестре Эба в Китченер. Здесь, у светящейся елки, они и отпраздновали свою помолвку. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время вы сможете услышать продолжение книги.

когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных». Исаия, 1 глава. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Евреям, 10 глава.

Зачем дворы мои топтать? Зачем в посте сердца смирять? Зачем молитвы возносить? Зачем о милости просить? Зачем? Зачем мне жертв убитых кров? Зачем мне множество даров? Зачем мне слов пустых счета? Зачем мне ваша суета? Зачем? Грехам вы потеряли счет. Во что вас бить еще? Сердца полны нечистоты, в них беззакония плоды. Здорового в вас места нет, а вы приходите ко мне. Когда вы молитесь в слезах, то закрываю я глаза. Вы умножаете слова, а я не слышу голос ваш. Меня зовете вы отцом, являясь пред мое лицо. Но я жертв ваших не хочу. Вы молитесь, а я молчу. Когда в сердцах нечистота, зачем дворы мои топтать? Зачем? Не говорите много слов, но перестаньте делать зло. Омойте руки и сердца и приходите в дом Отца. Ищите правды и добра, и я ответить буду рад. И если был тяжел ваш грех, придите, я очищу всех. Белее снега убелю, водой живою напою. Услышу голос ваш с небес, внемлю сердечно я мольбе. Когда придете вы ко мне, я не скажу вам слова «нет». Так говорил Господь Израилю когда-то. Сегодня мы живем во время благодати. Но тот же самый иногда вопрос нам задает Христос. Зачем дворы мои топтать? Зачем в посте сердца смирять? Зачем молитвы возносить? Меня о милости просить? Зачем? Зачем мне слов пустых счета? Зачем мне ваша суета? Зачем мне жертвы и хвала, коль в сердце вашем много зла? Зачем? Как можно возносить Спасителю молитвы, когда сердечный храм стоит грехом разбитый? Мы, согрешая, попираем вновь Христа святую кровь. И за грехи тогда не остается жертвы, а Бог всех грешников наказывает смертью. Мы Господу в лицо бросаем дар, что во Христе нам дан. Иисус нам говорит: «Придите и рассудим. Еще не наступил для грешников день судный. Придите и наследуйте рай. Зачем вам умирать? Зачем? Придите со своими тяжкими грехами, с нечистым сердцем и с нечистыми устами. Спешите грех Голгофе принести. Зачем вам ад идти? Зачем? Ничто нечистое войти ко мне не сможет. Приму я тех, кто был подобием Божьим, святым своим, я не отвечу нет. Доверьтесь мне».

Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Забудем на мгновение о том, в каком месте происходит этот разговор, потому что в вопросе Иисуса есть смысл, который намного важнее самой ситуации. Мне кажется, что наш Господь стоит перед современным миром и спрашивает: «Есть ли у вас то, что может утолить голод? Есть ли у вас пища?» Итак, если этот мир будет откровенным, он ответит: «Господи, наши желудки полны, но наши сердца голодают». Сегодня в распоряжении мира большие культурные возможности. На каждом углу нам предлагают всевозможные развлечения и наслаждения. Разве не должны они наполнить наши сердца? Но я вижу недовольные лица молодых людей. Я вижу, как они страдают от пустоты в их жизни. И я думаю об одном молодом студенте, которому богатый отец предоставил в его распоряжение все, что он хотел. А юноша застрелился, оставив записку, в которой было написано: «Жить не стоит». И вот воскресший Иисус, Сын Божий, пострадавший за нас, стоит на берегу этого бедного мира. Он видит голодные души, о которых говорит поэт. Они едят, но не насыщаются, они пьют, но их сердца остаются слабыми. Иисус спрашивает мир: «Есть ли у вас какая пища?» Я думаю, что мир должен кричать и взывать: «Нет, Господи, во всей работе и во всех наших развлечениях и наслаждениях голодают наши души». Иисус обращается к нам: «Я — хлеб жизни. Кто ест этот хлеб, не будет больше голодать». Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел, чтобы напитать наши души.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Проповедник вдруг прерывает свою проповедь, обращается к одному из своих слушателей, пристально смотрит ему в глаза и говорит: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». Что побудило апостола Павла так поступить? Ведь обыкновенно так не делается. Но видите ли вы, Павел не был из обыкновенных проповедников, он позволял себе делать непредвиденное. И что же побудило его в данном случае так поступить? Апостол Павел увидел веру. Как так? Разве веру можно видеть? Очевидно, что да, потому что в нашем тексте так сказано. Послушайте, я прочту об этом случае в 14 главе книги «Деяний апостолов». Прибывший в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их апостолы Павел и Варнава там благовествовали. И затем мы читаем: «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он услышал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо“, и он тотчас вскочил и стал ходить». В сегодняшней беседе я бы хотел сосредоточить наше внимание на веру хромого. Сказано, что он имел веру для получения исцеления. Что это была за вера и как получил он ее? Во-первых, мы должны иметь в виду, что хромой впервые услышал Слово Божие, когда Павел и Варнава прибыли в его город Листру. До этого в этих окрестностях еще ни разу Слово Господне не благовествовалось. Поэтому мы должны заключить, что с первой проповеди апостола Павла в сердце этого больного человека родилась вера, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Этот случай еще раз подтверждает тот факт, что наше дело не философствовать, не развлекать людей рассказами, не вмешиваться в политику, а проповедовать Слово Божие, Евангелие Иисуса Христа. Только такое проповедование может зародить в сердцах слушателей веру. Какое же это было Евангелие, которое проповедовал апостол Павел? Заметьте, как во всех своих проповедях он включал основные факты Евангелия. Благая весть начинается тем, что Бог возлюбил мир. От любви к падшему, восставшему против него человеку, он послал своего единородного сына Иисуса Христа, который родился от Девы Марии, жил здесь на земле 33 года святой безгрешной жизнью в полном послушании своему Отцу Небесному. Злодеи пригвоздили его ко кресту, на котором он умер. Но через 3 дня он воскрес. После воскресения он многим явился живым, так что больше 500 его последователей видели его в течение 40 дней. После 40-дневного пребывания на земле воскресший Христос вознесся на небо и теперь сидит, одесную Отца, и ходатайствует за нас. Но в назначенный Богом день Иисус Христос вернется на эту землю, и тогда Он будет судить живых и мертвых. В основном это были факты, которые апостол Павел всегда включал в свои проповеди. Бог воплотился в человеческое тело и обитал с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полной благодати и истины. Да, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Вот вкратце те факты, которые проповедовал апостол Павел. Вытекающими из этих фактов были основные доктрины, которые всегда входили в проповеди Павла, а именно, что Бог смертью Сына Своего на Голгофском кресте совершил полное искупление за грехи всего мира, и что теперь каждый верующий в Него имеет не только прощение грехов, но Он целиком оправдан верой в Иисуса Христа». Да, он всегда включал их и подчеркивал эти великие истины – искупление, прощение и оправдание. Но апостол Павел не только проповедовал факты Евангелия и его великие доктрины, но он всегда призывал своих слушателей к действию. Он мог, и мы можем. Да, мы должны со всяким авторитетом призывать людей к покаянию перед Богом и к вере в Иисуса Христа. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, и будете спасены». Вот заключительные слова, призыв благовествования. О, какая дивная сила в благовествовании Христовом! Нам не нужно ничего добавлять к этому чудному Евангелию. Это не нами выдуманная весть, это слово самого Господа, что всякий верующий в Иисуса Христа будет прощен, оправдан и спасен от вечного мучения, благодарение Ему вовек. Вот это слово услышал хромой из уст апостола Павла первый раз в своей жизни, и сказано, что апостол Павел увидел, что этот человек имеет веру для получения исцеления. Вы заметили, что он пока имел веру, чтобы получить исцеление, но не веру исцеляющую. Он был настолько близок к исцелению, что не хватало только одного маленького толчка, и он очутился бы в сфере полного избавления. Слушая проповедь апостола Павла, он поверил, что этот Бог, который так милостив, так полон любви и так силен, несомненно, может исцелить эти хромые ноги его. Почему бы нет? Если он действительно Бог всемогущий, то разве есть ли что невозможное для него? Конечно, нет. Значит, он может меня исцелить, решает он. И потому мы читаем, что он имел веру для получения исцеления. И апостол Павел увидел эту веру. Она отражалась в глазах больного. И говорит ему Павел: «Стань на ноги твои прямо». И сказано, что он тотчас вскочил и стал ходить, потому что имел веру для исцеления. И вот сегодня я хочу обратить мое слово преимущественно к таким, которые имеют веру для спасения, но не имеют веры, что они могут быть спасены сейчас. Вы так близки к Царствию Божию, что между вами только один шаг, один акт. Моя молитва, чтобы сегодня через Слово вы получили этот толчок, чтобы вы не только имели веру спастись, но веру, что вы уже спасены. О, дал бы Господь, чтобы многие такие мои слушатели стали на ноги свои прямо, так как сделал хромой, и начали ходить, как он. Сколько приходилось встречать таких хромых на обе ноги? В основном они верят всем истинам Евангелия. Они, например, ничуть не сомневаются в божественности Иисуса Христа. Притом они уверены, что Он единый, который может спасти, и что Он может их лично спасти. Спроси их, надеются ли они полностью на заслуги Иисуса Христа, и они, не запинаясь, ответят вам: «А как иначе? Ведь Он один может удовлетворить правосудие и требования Бога». Нет, они не надеются на свои заслуги. Они знают, что добрыми делами они не могут спастись. Они верят, что Бог может, и они верят, что Он хочет, и что когда-нибудь Он их спасет. Но они не могут верить, что Он их уже спас. Они хромают на одно маленькое слово, всего лишь из двух букв, на слове «но». Это маленькое слово парализует их веру. Они имеют веру для спасения, но не достает им совершенной уверенности, что они спасены. И пока они этой уверенности не имеют, они продолжают хромать в страхе и неопределенности. Нет ни мира, ни радости, ни утешения. Они не могут сказать с псалмопевцем Давидом: «Господь – сила моя и песнь, Он сделался моим спасением. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Какие могут быть причины, что души, имея веру получить спасение, тем не менее продолжают болезненно хромать без радости и уверенности спасения? Многие, например, продолжают хромать по причине невежества. Они не имеют ясного библейского понятия о том, что значит быть спасенным. У них создались ложные понятия и мнения о том, как они должны получить это спасение. Одним из самых обыкновенных таких камней преткновения является ожидание каких-то особых чувств и эмоций. Без них они считают невозможным спасение. Другие опять-таки требуют личное откровение с неба или какой-нибудь необыкновенный сон. Другой думает, что его должен осенить какой-то ослепляющий свет с неба, как это было с Саулом Тарсянином. Да, чего-то они ожидают, но спросите их, что, и они не в состоянии вам ответить определенно. И вот годами они томятся, хромают, надеясь, что когда-нибудь, где-нибудь это что-нибудь произойдет. Дорогой мой друг, оставь эти обманчивые мечты. Нигде в Слове Божьем не сказано, что это необходимо или нужно даже для твоего спасения. Надежда наша должна покоиться только на Иисусе Христе. И если ты так надеешься на заслугу Христа для твоего спасения, то при чем тут чувства, скажи мне? Они все равно меняются, как весенняя погода. Мои чувства неблагонадежны. Но уповаю ли я на Иисуса Христа, как на единого Спасителя? Вот самый важный вопрос. Если так, тогда я спасен и могу с уверенностью славить и благодарить Его за Его чудное спасение. Слушайте, что говорит Слово Божие. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Не будет иметь когда-нибудь в будущем, но имеет ее сейчас. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Скажите, что может быть яснее? Но вы спросите, как же я могу иметь его? Я приведу только одно место. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 12 стихе сказано: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его». Что и значит принять его, то есть верить в него. Он дал власть или право быть чадами Божьими. Как будто ясно, не так ли? Разве сказано что-нибудь о снах или о откровениях или о неожиданных чувствах? Ни слова. Чувства со временем будут. Если Господу угодно, то Он может дать и сны, и откровения. Но не их мы должны ожидать и не на них надеяться. Только когда хромой встал, начал он ходить, и естественно, что он радовался. Но он сперва встал. И тебе, мой друг, нужно в первую очередь верить, а остальное все предоставь Господу. Другие продолжают хромать без уверенности и радости спасения, потому что они боятся, что не выдержат и обратно пойдут в мир. Позвольте таким сказать, что страх этот тоже исходит от неведения или неправильного понятия о спасении. Конечно, если вы рассчитываете на свои силы и на свою способность устоять, тогда ваш страх вполне оправдан. Если спасение твоей души зависело бы от твоих усилий держаться за Христа, то, мой друг, ты совершенно прав. Твое падение обеспечено. Об этом не может быть никакого сомнения. Какая смелость даже допустить мысль, что я смогу собственными стараниями достичь неба? Какой абсурд! Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Кто взял на себя спасти тебя? Кто ответственен за твое спасение? Христос, Сын Божий, Он. И Он лишь один может тебя спасти. И Он обещал, что это сделает для каждого надеющегося на Него. Его спасение не на год, или два, или на десять. Но оно вечное, благодарение Ему вовек. Слушайте, что Он сам сказал об овцах Своих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Кто держит? Я или Христос? О, благодарение Ему, что Он меня держит, и никто и ничто не может меня похитить из Его пронзенной руки». Его раны – гарантии моего вечного спасения, благодарение Ему. Но есть опять такие, которые еще не встали по причине, что они слишком большие грешники. Они готовы верить, да, они имеют веру для спасения, но они боятся, что они слишком большие грешники. Посмотрите, какой я окаянный грешник. Нет такого греха в каталоге, которым я не осквернил бы себя. Не может быть, чтобы Бог меня помиловал. Да, эти люди имеют веру для спасения других, но они по причине своей великой греховности считают себя исключением. «О, друзья, кто внушил вам такую ложь? В Библии этого нет. Выдумал эту неправду никто иной, как сам сатана, отец лжи. Если он не смог тебя обмануть, мой друг, что ты без греха, и потому тебе не нужно вовсе спасение, тогда он скажет, что ты слишком большой грешник, и тебе нет прощения». Вы знаете, какое одно из самых чудных и замечательных слов Библии? Это слово «всякий». Христос сказал, «всякий просящий получает, всякий грех и хула простится человеку, всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, всякий верующий в Него не постыдится». О, чудное слово! Оно не делает исключения. Ты, мой друг, включен в Него. В это дивное слово «всякий». «И дух, и невеста говорят, приди». И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Да, всякий слышавший, всякий жаждущий и всякий желающий пусть приходит и берет воду жизни даром. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы. Мой друг, как можешь ты еще сомневаться после такого обилия обетования? Все они говорят тебе, что ты включен в всеобъемлющую любовь Божию. Стань прямо на ноги и верь. Верь, и будешь спасен. Верь сейчас. День завтра может не блеснуть. О, будь спасен, приди сейчас. Верь и живи. Зачем тебе хромать на оба колена? Встань на сторону Христа и начни сейчас благодарить Его, что Он за тебя умер и потому тебя спас. Да поможет тебе Господь это сделать без замедления.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иоанна 20:20. Мы понимаем Слово во всей Его красе, тогда, когда нам известна Его изнанка. Изнанка — это библейские истории, которые рассказывают о встрече с Господом. Возьмем, к примеру, Адама и Еву. Они грубо нарушили Божью заповедь, и теперь они слышат шаги Господа в саду и убегают от Него прочь, для того, чтобы спрятаться. С того времени так происходит со всеми людьми. Мы убегаем от Бога в работе, в заботах, в созерцании мира и своих высказываниях. Возьмем, к примеру, удивительную историю с Синаем. Дети Израиля собрались у подножия горы. Но когда Господь явился в темных тучах и зазвучал пронзительный звук трубы, они убежали прочь. Мы не можем стоять перед Богом. Теперь посмотрим на сцену из Откровения Иоанна, где описан приход Господа во всем Его величии. Люди хотят убежать. Они взывают: «Горы, падите на нас и сокройте нас». Всегда одно и то же. Человек боится откровения Божьего. И это правильно. Чего мы стоим со всеми нашими грехами, когда Он нас встречает? Но в сегодняшнем стихе мы видим совершенно другое. Ученики обрадовались, увидев Господа. У них весь страх прошел. Почему? Он показал им руки

со следами от гвоздей. Теперь ученики понимают, что значит крест. Он обозначает прощение, примирение с Богом и Божью любовь. Крест принес свободу людям, которые должны были бежать от Бога.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Христос как центральная тема Библии. О Христе говорится не только в Новом Завете, но и в Ветхом, где Он символически представлен в той или иной личности или в том или ином образе. Его характерные черты нельзя не заметить в Иосифе из книги «Бытие». В книге «Исход» Он явлен как пасхальный агнец, чья кровь отвратила суд Бога. В книге «Левит» на различные аспекты его личности и его дела указывают разные жертвы. В книге «Чисел» о нем напоминает медный змей, на которого народ должен был посмотреть с верой в исцеление. Во Второзаконии он явлен как великий пророк, в книге Иисуса Навина — как вождь воинства, а в книге «Руфь» — как тот, кто воспользовался правом выкупа. Многие псалмы показывают, как он смирил себя, и повествуют о его страданиях, смерти и славе. Он является олицетворением мудрости в книге притчей и возлюбленным в песне песней. Пророк Исаия изображает его идущим на крест, а Захария пророчествует о том, что на него воззрят, как на того, которого пронзили. В Новом Завете Евангелие представляют разные аспекты его славы. Матфей описывает его как царя, Марк — как слугу Бога, Лука — как сына человека, а Иоанн — как сына Бога. Послания говорят о бесценных результатах его дела на Голгофе. И, наконец, книга Откровения вводит нас в вечную славу.

Одной княгине снился сон. Был вразумителен ей он. По небу будто она ходит, и глаз своих с красот не сводит. Стоят стеклянные дворцы, висят прекрасные венцы. Все светит, блещет, как алмаз, и оторвать не может глаз. Пред ней стоит большой дворец. Кому же сделал наш творец? Княгиня ангела спросила. Краса его так поразила. Дворец приказчика, кто верно служил тебе, и кто безмерно во всякий день и каждый год любил всех нищих и сирот, кто ненавидеть не умеет. Уж если мой слуга имеет такой дворец, конечно, мой обширней будет и пышней. Княгиня молча рассуждает, идти все дальше продолжает. Вдруг увидала пред собой какой-то домик небольшой, как на земле услуг, не выше. Соломою покрыта крыша. Он выглядел так некрасиво, убого, очень сиротливо. А этот чей? Тот твой, княгиня? С испугом смотрит тут она. Как? Не пойму я, в чем тут дело? Ведь я совсем другой имела. Он славился на весь округ, а здесь на небе такой вдруг. Неладное здесь что-то есть. Скажите, как их строят здесь? Здесь строят их по тем средствам, что отлагают люди там. На земле для Бога в вечность, живя для неба небеспечно. Приказчик твой богатым не был, но много он вложил для неба. А из того, что он имел, давать нуждающимся умел. Где добрым словом, куском хлеба, и тем ложил средства для неба. А ты хотя была богата, имела много добра, злата, но для себя оно лишь было, а про нужду других забыла. Теперь ты вспомни, очень мало для стройки в небо средств ты клала. Не стала б на земле скупиться, была б на крыше черепица. А если бы любила всех и ненавидела свой грех, тогда прекраснейший дворец тебе построил бы творец. И после этого проснулась. Княгиня очень ужаснулась. Решила, если будет жить, то будет больше средств ложить. А ты, приятель мой, что ждешь? Ведь что посеешь, то пожнешь. На земле что связать сможешь, в небесах получишь тоже. После жизни сей земной все дела пойдут с тобой, и по ним Господь рассудит, что за них тебе там будет. Так вот, мой друг, теперь покайся, добром неправедным старайся, кругом себя иметь друзей, ко всем любовь и мир имей. Слава Богу!

Уважаемые радиослушатели, если вы желаете, чтобы радиопередачи всегда были с вами, мы предоставляем вам возможность приобрести цифровой приемник для прослушивания радио через интернет в любом месте вашего дома или офиса. Для оформления заказа или за более подробной информацией звоните нам по телефону 425-296-78-29 или оформите ваш заказ на нашем веб-сайте.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9:8.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я читаю первую главу первого послания апостола Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Первое послание апостола Петра, глава 2. Итак, отложивши всякую злобу
и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти? Правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Первое послание апостола Петра, глава 3. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие.
да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Теперь я читаю 4 главу из 1 послания апостола Петра. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Почему они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем,
близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро. А теперь я читаю пятую главу из первого послания апостола Петра. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.

Ученики Христа молились единодушной мольбой, на них дары Творца излились благословенною рекой. Как будто ветер голосистый на них спустился Божий Дух, огонь небес, огонь речистый через их уста полился вслух. И как великие пророки, они держали к людям речь и обличали их пророки, что к покаянию их привлечь. С тех пор Дух Божий Вселенной открыл источник вечных сил. Он возрождает дух смиренных, чтоб он для Бога вечно жил. Он души верных освещает и водит жизненным путем. За них он битву совершает и торжествует над врагом. Для всех Дух Божий одинаков, для пользы всех тот океан. Им жили Петр, Иоанн, Иаков и для тебя, мой друг.

Бывают ли у нас тяжелые времена в жизни? Петр и его друзья пережили тяжелые времена. Сначала, когда они услышали и увидели, что Иисус воскрес из мертвых, радость переполнила их сердца. Но потом пришли спокойные дни. И теперь Петр размышляет: «Следование за Христом не для меня, грубого рыбака. Поэтому вернусь-ка я назад к старой рыбацкой профессии». От этих мыслей у него было очень тяжело на сердце. А потом пришла ночь, когда он чувствовал себя еще хуже. И не поймали в ту ночь ничего. Мы видим сильного человека, который снова и снова закидывает сеть, и опять напрасно. Петр, наверное, в отчаянии думает: «Назад к рыбацкой профессии, но и здесь ничего не получается. Я не был благословен и остаюсь без благословения». Это была ночь без звезд. Возможно, ему вспомнились прежние времена, когда он заявил: «Ты, Христос, Сын Бога Живого», а Иисус назвал его скалой. «Но какая из меня скала?» Это тот тяжелый момент, когда человек видит, что Царствие Божье недоступно для него, и вдобавок ко всему ему ничего не удается. Это пережил не только Петр. Нам всем знакомы такие времена. Но мы читаем: «Иисус стоял на берегу». Ученики еще не видели его, да к тому же и не узнали потом. Но он здесь. И мы, христиане, живем надеждой на верность нашего Искупителя и верим, что он никогда нас не оставит. Господи, помоги нам поверить в Твои слова о том, что никто не похитит Твоей овцы из руки Твоей.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Хочу засвидетельствовать о том, как я пришел к Богу. Не просто к религии, а к живому Богу, который не на иконе. Он живой, сущий и истинный. Это наш Господь Иисус Христос. Я пришел к Нему через большие и очень большие трудности, которые пришли в мою семью. И Бог мне показал свою истинную власть, что для Него нет ничего невозможного. Он показал мне это не на словах, а на истине своей. Жили мы всей семьей на Украине в Сумской области в городе Шостка. В 1994 году с моим сыном случилась беда. Он попал в электрический трансформатор с напряжением 10 тысяч вольт. Его руки остались там на щитке. Он получил ожог 96%. С ним были товарищи, которые, увидев его, потеряли сознание. Думаю, что и со мной случилось бы то же, хотя я и отец, если бы я увидел, как сын мой горит. Итак, двое из его товарищей не могли оказать ему помощь. Но Господь сохранил третьего, который не растерялся и бросился на помощь. Он нашел сухую доску и откинул ею моего сына от трансформатора. После этого мой сын 3 часа пролежал в лесу за нашей деревней, пока нашли транспорт, чтобы отвезти его в госпиталь. Так как он горел, когда находился под электрическим током, то на него лили воду, чтобы охладить его, и он шипел. Зрелище было ужасное. И вот отвезли его в больницу. Меня в это время не было дома. Случилось это в пятницу. Врача вызвали из областной больницы города Сумы. В то время я уже был у сына. Он был весь обмотанный, черный, как обгорелое дерево. Ни лица, ничего на нем не было видно. А ведь ему было всего 20 лет. Мне, как отцу, его было очень жаль. Я предложил врачу деньги, все, сколько у меня было. А врач говорит: «Я взял бы у вас эти деньги. В таких ситуациях люди очень щедрые, но я не могу взять. В понедельник ваш сын умрет. Нет надежды ни на что. Я не даю вам никакой гарантии и ничего не могу сделать. Завтра ему ампутируют руку, и на этом все. Но я слышал, что есть Иисус Христос. Я в Него не верю, но люди верят. Вы молитесь Ему, и я буду молиться за вашего сына. В этой ситуации только Его власть может помочь. Если Иисус Христос есть и придет к вашему сыну сюда в больницу, то Он сможет его вылечить. Я же ничего не могу. Можете везти его в Киев, Чернигов, куда угодно. Я дам вам координаты всех врачей, но это бесполезно. Если же он доживет до понедельника, то я передам его хирургу, которого вы укажете. Только бы дал ему Бог дожить до понедельника. Тогда я его заберу». На этом мы с врачом и распрощались. Он сел в свою машину и уехал. Этот разговор был в пятницу, но по милости Божьей мой сын был живой и в субботу. Мы там ночевали возле больницы. В воскресенье он тоже живой, в понедельник утром — живой. Мы прибегаем к нашему врачу и говорим: «Тот врач из Сум, Юрий Михайлович, сказал, что если он до понедельника доживет, он приедет и заберет его. Позвоните ему, пожалуйста». А этот врач из Шостинской больницы говорит: «Я уже ему позвонил, к 2 часам он должен быть здесь». Приехал он где-то к 3, посмотрел на него и говорит: «Собирайте, я его забираю». Его забирают в скорой, а мы следуем за ним. А перед этим, дорогие друзья, я очень нуждался в Боге. У меня был большой дом, и в нем было множество икон. Ведь я был православным, я не был христианином по вере евангельской. Я был православным до тех пор, пока не случилась с сыном беда. Я собирал эти иконы, и они висели у меня в зале.
а уже приехали моя сестра и другие родственники, так как считали, что сына уже практически нет. И тогда я встал на колени и сказал: «Господь, Иисус, если Ты есть, Ты видишь, как мне Он дорог. У меня два сына, и ему только 20 лет. Он только начал идти по жизни, и случилось такое. Господь, я пройду через все. Я переверну всю свою жизнь. Сделаю так, чтобы все в моей жизни было угодно Тебе. Только сделай что-нибудь с моим сыном. Иначе я не буду жить». Так открыто я высказал все Богу в коленопреклонной молитве. И смотрю, в понедельник он жив. Забрали его в Сумы. И там с каждым днем ему становилось все лучше и лучше, за что я очень благодарил Господа. В ожоговом центре врачи просто удивлялись. На нем проводились эксперименты. Врач говорил: «Утром я иду на работу и думаю, что его уже нет в живых. Захожу в палату, а он сидит». Что они только не делали с ним. Он перенес 16 операций, страшнейших. Делали пересадку кожи, снимали скальп, натягивали кожу туда и сюда. У него глаз был виден только с одной стороны. Очень много операций он перенес на голове. И врач говорил: «Все, что мы делали, шло только с Божьей помощью». Весь персонал просто удивлялся, видя, как все, что не делалось, служило к его выздоровлению. И мой сын с помощью Господа нашего Иисуса Христа остался жив. Его жена была беременна, и она сама высидела с ним все это время, пока его лечили, не дав ни мне, ни моей жене заменить ее. Она говорила, что сама будет с ним общаться. В течение 8 месяцев она пробыла с ним, пока его не вылечили. Слава Богу! Но мы почему-то продолжаем сомневаться в Боге. Почему у людей такая натура, что они постоянно сомневаются в Божьей силе и Его возможностях? Ведь на этом этапе можно было бы мне уже начать твердо и последовательно служить Господу. Каким надо быть лицемером, чтобы окончательно не уверовать, видя, как Бог явно ответил на мою молитву, когда я взывал о помощи? Он даровал моему сыну жизнь. Но слава Богу, что и после всех случаев моей неверности Господь не переставал надо мной работать. Он хотел, чтобы я был с Ним. Он хотел, чтобы я пришел к Нему со всей своей семьей, чтобы все мы уверовали в Него. И я понимал, что случившееся, возможно, было и за наш грех. Но Господь оказал нам грешным свою милость и чудеснейшим образом послал выздоровление сыну. Поэтому, как я уже сказал, на этом этапе мне уже можно было стать твердо на путь христианский. Но этого не произошло. Я влез в большие долги. Как вы знаете, на Украине сейчас лечение стоит очень больших денег. А если серьезные болезни, то просто страшно. Пусть Господь никому не даст болеть. А кто болел, тот знает, какие деньги идут на лечение. Материально мы жили неплохо. Но теперь все наше благосостояние ушло на лечение. Более того, я задолжал, зашел в плохие дела и начал заниматься торговлей наркотиками. Было очень трудно, и я вынужден был заниматься этим грешным делом, чтобы погасить долги и содержать свою семью. Но я не знал, что это не тот выход. Не знал, что это могло бы завести меня только в погибель. Не знал, что это путь неправильный, и те деньги, которые я хотел таким образом заработать, были мне во вред. Но главная причина была в том, что я не знал Слова Божьего. Как прямо сейчас смотрят мои глаза, как ровно бьется сердце. А тогда я прятал свои глаза, так как был духовно слеп. Занимаясь наркотиками, я начал их приобретать и продавать. И вдруг попадаю в тюрьму. Представьте себе, в каком я был состоянии. Сын — инвалид первой группы. Жена слабая. Вдобавок невестка заболела туберкулезом. Я в тюрьме, а у нее в это время обнаружили туберкулез.
14-го я попадаю в тюрьму, а 15-го она попадает в больницу с открытой формой туберкулеза. Остается только жена с истрепанными нервами, со слабым сердцем и здоровьем. Что делать? Но Господь пришел ко мне и туда, в камеру, где я в одиночку просидел 10 дней. Так получилось, что до этапа никого не поступало, и я все это время оставался один. Там я все обдумал и все переговорил с Богом и с собой. В камере кто-то оставил Новый Завет. Я взял его, отвернулся к стенке и сказал: «Господи, теперь уже все. Мне уже не на что надеяться. Я поступил неправильно. Надо было мне идти к Тебе, а я начал заниматься этим страшным греховным делом. Я просто не знал, что делать и как Бога убедить, как Ему угодить, как объяснить Ему, насколько мне трудно, что я пропадаю. Статья, по которой меня намеревались судить, была страшная. Мне грозило от 8 до 15 лет. Ведь у меня изъяли 10 килограммов наркотического зелья. И я понимал, что мне уже конец. Кого звать на помощь? Отца? Не услышит. Родных братьев и сестер? Не услышат. И я опять стал взывать к Богу: «Господи, я был православный, но в армии я видел евангелистов-пятидесятников. Я видел их веру, и я видел, как они падали в строю от изнемождения, так как отказывались принимать присягу. Их вера самая чистая. Я же был православный, пил водку и ходил в церковь. Господи, наверное, только у них спасение. Наверное, в этой вере пятидесятнической все и заложено, потому что Ты взираешь на таких людей. Я видел своими глазами, как жили эти люди, с чистым сердцем и чистыми мыслями. Господи, помилуй меня, услышь меня грешного. Услышь, ведь пропаду я. Я пропаду здесь, даже если и 8 лет дадут. В 50-летнем возрасте я пропаду. Себя погубил, сын без рук, невестка больная, жена слабая, долгов много из-за лечения сына. Господи, сделай что-нибудь. Я покаюсь, я приду к Тебе, я пересмотрю всю свою жизнь, уйду от всего этого позора, брошу все эти греховные дела. Я брошу все, я сделаюсь новым человеком. Мне больше обращаться не к кому. Никто мне не поможет. Только Ты, Господи, услышь меня». Так я молился один в камере. И, дорогие друзья, я дождался ответ. Через 4,5 месяца был суд. Здесь опять Господь проявил свою милость, и слава Ему за это. Он сделал свою работу. В газете, это было в 2000 году, вышла статья об амнистии тех, у кого дети-инвалиды первой группы. Тут же мою статью перевели на другую. В суде мне зачитали, что мне надо заплатить 19 гривен. Я заплатил, и меня сразу же освободили из-под стражи. Без условного, без ничего. Я вышел из зала суда из-за ограждения. И тут встречает меня семья, мои дети, моя внучка. Господь еще раз явно показал, что уже все, хватит. Хватит, Василий, хватит грешить, хватит плохими делами заниматься, пора служить Господу. У Бога дни каждого из нас сочтены. Каждому из нас у Него индивидуальный подход. Ко мне Он применял один способ, другим другой. Наш Господь милостив. Он знает, в чем мы нуждаемся. Знает, когда к нам подойти и протянуть руку помощи. Как хорошо, когда мы даем Ему возможность подойти к нам. Вот такие я прошел скорби, такое горе с сыном и все остальное. Вот так в 50-летнем возрасте я пришел к Богу. И вот когда все уже утряслось с сыном и с тюрьмой, я приехал домой. Старший сын мой живет в Ельске. Это Беларусь, Гомельская область. Как-то я приехал туда навестить его.
и там же Господь продолжил надо мной свою работу. Я встретил пастора города Ельска. Он начал рассказывать мне про Господа. Я же немного рассказал ему про свою жизнь. Он сказал: «Вася, тебе нужно идти к Богу. С Богом ты можешь все решить, а без Бога ты ничто». Эти слова врезались в мою душу. После этой беседы я почти всю ночь не спал. Пришел домой, попил чайку и не мог уснуть. Только в 4 часа утра я уснул. Мысленно я вопрошал: «Господи, как же мне идти к Тебе? Ведь у меня столько проблем, столько долгов. Кроме того, мне надо бросить пить, курить. А ведь это меня успокаивало. Станут мучить проблемы. Выпьешь водки, покуришь и спокойно уснешь. Как же я без этого обойдусь?» Мне было тяжело. Затем я встал утром и пошел опять к пастырю. Говорю: «Леонид, я хочу раскаяться в своих грехах. Я почти всю ночь не спал. Во мне все возмутилось. То, что ты говорил, лишило меня покоя. Ты сказал, что с Богом я все решу, а без Бога ничего. Только сам себе наврежу. У меня нет никакого выхода. Такая создалась ситуация, что единственный выход только к Богу. Поэтому я пришел покаяться. Я пришел принять Господа своим Спасителем и хочу Ему служить». Вдвоем мы преклонили колени. В той молитве я покаялся и принял Иисуса Христа в свое сердце. Через 2 дня Господь положил мне на душу слова стихотворения. Я малограмотный человек, 4 класса образования, но Дух Святой ночью послал мне поэтическое вдохновение. Я стал проговаривать полученные слова, и получилось нечто вроде стихотворения. Я повторял его, чтобы не забыть. Утром беру ручку, тетрадь и записываю. Слава Богу, все осталось, не забылось ничего. Сейчас я его вам прочту. Это стихотворение дал мне Господь вскоре после моего покаяния, хотя точной даты его написания я не помню. Когда неверующим я был, я в жизни много нагрешил, и бедная моя душа не имела покоя никогда. Но как-то встретились люди мне, люди, верующие во Христа. И тут душа сказала мне: «Иди с ними и прими в сердце Христа». И когда я принял в сердце Его, Иисуса, Спасителя моего, то сразу не стало в жизни моей той бывшей печали и тяжелых дней. А когда я заключил завет с Ним, с Богом, Спасителем моим, то сразу появилось в жизни моей чувство ответственности и любви до конца моих дней. О, люди, живущие на земле, ищите спасение себе. Иисус вас любит, и Он вас ждет. Откройте Ему дверь, и Он войдет. Когда вы пустите в душу Его, там сразу станет так светло, и светом будет Он для вас. Блуждать во тьме Он вам не даст. Иисус, Спаситель мой, спаси народ цыганский мой. Он весь в грехах, он весь в грязи. О, вразуми его, спаси. Иисус, да прославится имя святое Твое, как на небе, так и на земле. И крест Голгофский Твой, и кровь пролитая Твоя, что оградила нас от тяжкого греха. Иисус, Ты Царь неба и земли, и нет таких царей, как Ты. Да славится имя святое Твое, как на небе, так и на земле.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Христос как центральная тема Библии. О Христе говорится не только в Новом Завете, но и в Ветхом, где Он символически представлен в той или иной

книге Руфь, как тот, кто воспользовался правом выкупа. Многие псалмы показывают, как он смирил себя, и повествуют о его страданиях, смерти и славе. Он является олицетворением мудрости в книге притчей и возлюбленным в песне песней. Пророк Исаия изображает его идущим на крест, а Захария пророчествует о том, что на него воззрят, как на того, которого пронзили. В Новом Завете Евангелие представляют разные аспекты его славы. Матфей описывает его как царя, Марк — как слугу Бога, Лука — как сына человека, а Иоанн — как сына Бога. Послания говорят о бесценных результатах его дела на Голгофе. И, наконец, книга Откровения вводит нас в вечную славу.

Три года нет дождя, безмолвным стало небо, луга не пьют росы, как прежде по утрам, земля иссохла, нет запасов хлеба, и голод, голод пробирается к шатрам. Три года нет дождя, представьте, люди, это в пустыне тоже где-то есть вода. Мы знаем лишь жару в середине лета, и это не иначе, как беда. Блуждает скот, ища в долинах пищи, воды, воды, тоскливо молвил взгляд. Одной нуждой живет богач и нищий, и об одном они все говорят. Дождя, дождя, глазами смотрят в небо, ни тучки в нем, как медь стал небосвод. В такой нужде Израиль еще не был, и ужас так не посещал народ. Но где же Илия? Ведь по его же слову, как стены затворились небеса. Грешил Израиль перед Богом снова, и пред Ваалом в капищах плясал. «Иди же, Илия, и покажись Ахаву», — сказал Господь пророку своему. «Иди, яви народу мою славу, и землю я дождями напою». Устроен жертвенник, вокруг окопан рвами, на нем дрова и жертва и вода. Не спал огонь Господен, и с камнями, водой и прахом жертва сожжена. Чей Бог есть Бог живой? Ответь, Израиль! И пал народ весь на лицо свое. Господь есть Бог, он восклицая славил, и шум дождя услышан Ильей. Восходит Илия наверх кормила, и низко наклонившийся к земле молился до

Бога с властью почила руки Господней мощь на Илье. Седьмой раз отрок, побежавший к морю, поспешно возвращается назад. Там облако с ладонь, он громко вторил, с горы его увидели глаза. Встал Илья, услышана молитва, а небо мрачным сделалось от туч, и ветер тучи гнал, обильный дождь полился, и солнце спрятало палящий луч. Свети, земля, корми живущих хлебом, пролился дождь, и влага есть корням. По слову Илии открылось небо, а мы все так же смотрим к небесам. Мы ждем дождя, когда полет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса? Мы ждем дождя. По слову Иоиля, он предназначен для последних дней. От Духа Божьей зальется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом. Пустынный зной нам высушил сердца. Осталось сил у каждого немного. Но чьи ж слова откроют небеса? Мы слышим его шум пока лишь где-то. А наше небо без желанных туч, когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем: наш Господь могуч. Страна наша — большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии его молитве внимало небо и предвечный Бог. Вступал с Ахавом он за правду в битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь, как он, пойдет на гору, молясь, скорбя за этот грешный люд? И кто же будет всем разбегать к морю, чтобы увидеть облачко с ладонь? Полейся, дождь, обильными ручьями, поди росой, Господня, благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, но долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю я, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав. Пока земля стоит, и день твой Божий длится, услышь, как Илию ты услыхал.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Христос как центральная тема Библии. О Христе говорится не только в Новом Завете, но и в Ветхом, где Он символически представлен в той или иной личности или в том или ином образе. Его характерные черты нельзя не заметить в Иосифе из книги «Бытие». В книге «Исход» Он явлен как пасхальный агнец, чья кровь отвратила суд Бога. В книге «Левит» на различные аспекты его личности и его дела указывают разные жертвы. В книге «Чисел» о нем напоминает медный змей, на которого народ должен был посмотреть с верой в исцеление. Во Второзаконии он явлен как великий пророк, в книге Иисуса Навина — как вождь воинства, а в книге «Руфь» — как тот, кто воспользовался правом выкупа. Многие псалмы показывают, как он смирил себя, и повествуют о его страданиях, смерти и славе. Он является олицетворением мудрости в книге притчей и возлюбленным в песне песней. Пророк Исаия изображает его идущим на крест, а Захария пророчествует о том, что на него воззрят, как на того, которого пронзили. В Новом Завете Евангелие представляют разные аспекты его славы. Матфей описывает его как царя, Марк — как слугу Бога, Лука — как сына человека, а Иоанн — как сына Бога. Послания говорят о бесценных результатах его дела на Голгофе. И, наконец, книга Откровения вводит нас в вечную славу.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Тема радиопередач в течение текущей, то есть второй недели – «Где найти обеспечение?». В предыдущих беседах мы видели, что поиски обеспечения происходят из всеобщего стремления человеческого сердца к обеспечению. В течение столетий, и особенно в период современной цивилизации, человек нашел обеспечение в различных формах, различными путями. В некоторых областях он достигнул определенного уровня обеспечивания, но никогда человечество не достигнуло полного и постоянного обеспечения. Больше, я верю, что где-то в глубине наших сердец мы все даем себе в этом отчет. Несмотря на все наши попытки, направленные в сторону обеспечения, где-то в нашем подсознании живет нагое чувство отсутствия обеспеченности, промаха в этой области. В противовес всем усилиям человека, мы видели, что Библия предлагает полное и постоянное обеспечение, которое происходит из другого источника. Например, мы читали обещание из книги Притчей, 1 главы 33 стиха, где мудрость Божия говорит следующее: «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Это и есть полное обеспечение. Вчера мы рассматривали обеспечение, которое обещает Библия во времена различных бедствий, война, голод и так дальше. Особенным образом мы сконцентрировали наше внимание на секретное место Всевышнего, как оно называется в Псалме 90, и я прочту эти прекрасные слова опять, потому что эти слова должны быть выгравированы в наших сердцах. Я желаю, чтобы эти слова повлияли и на наше мышление. Псалом 90, стихи от 1 до 10. Читаю. «Живущий под кровом Всевышнего», в оригинале «в секретном месте Всевышнего», «под сенью всемогущего покоится», говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Во вчерашней радиобеседе я указал на то, что существуют два главных условия для получения обеспечения. Первое. Мы должны постоянно пребывать в этом секретном месте Всевышнего. Мы отнюдь не говорим здесь о случайных забегах в это секретное место, о забегах в трудные критические минуты. Нет. Это место должно быть местом нашего постоянного пребывания. И второе условие. У нас, верующих, должно быть наше собственное решительное исповедание. Псалмопевец говорит об этом во втором стихе так. «Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Верующий человек всегда и везде дает свое свидетельство, свидетельство личной взаимосвязи с Богом.
Если мы не можем сказать Господу «Бог мой», то мы не выполнили второго условия. Сегодня я желаю рассмотреть очень важный и практический вопрос, который как бы появляется из самого Псалма 90-го. Вот этот вопрос. Как учредить наше пребывание в секретном месте Всевышнего? Как попасть в это секретное место? Ясно, что секретное место – скрытое место. Его нужно искать. Оно не рекламируется. На этом секретном месте нет никакой вывески, говорящей, что это секретное место. Потому что в противном случае это уже не было бы секретное место. Таким образом, здесь речь идет о секрете, который следует раскрыть. Есть в Священном Писании, в книге Иова, прекрасные слова, которые имеют отношение к нахождению этого секретного места. В главе 28 книги Иова Иов спрашивает: «Но где премудрость обретается? И где место разума?» Мы помним, что речь идет о мудрости Божьей, которая предлагает полное обеспечение. Поэтому я прочту несколько стихов из книги Иова. Глава 28 говорит нам, как Бог спрятал это секретное место. 28 глава, стихи 7 и 8, читаю. «Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна, не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. Итак, нет ни птицы, ни зверя, которые бы знали путь к этому секретному месту». После этого в книге Иова, 28 главе, 14 стихе сказано: «Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня». Стихи 21, 22 и 23. «Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А Вадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее». Это и есть секретное место Всевышнего. Животные его не видели, птицы небесные его не видели. Оно не в глубинах, не в море, но есть важное положение о разрушении и смерти. Разрушение и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Другими словами, когда вы прикасаетесь к разрушению и смерти, вы начинаете согреваться. Я думаю, что каждый из вас знает следующую игру. Кто-то в комнате прячет какой-либо предмет, а вы потом приходите извне, входите в эту комнату и начинаете искать спрятанный в ней предмет. Когда же вы, ища спрятанный предмет, приближаетесь к нему довольно близко, сами этого не зная, вам говорят: «Тепло, тепло». Когда же вы удаляетесь от этого предмета, вам говорят: «Холодно, холодно». Это звучит как намек на Священное Писание. Разрушение и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Но когда вы приближаетесь ближе к смерти, вы приближаетесь ближе к этому секретному месту. Мне припоминаются старые дворцы, которых очень много в Англии и в Европе. Очень часто в таком старом дворце находилась секретная дверь с секретным указанием, которая вела к спасательному выходу. Очень часто такая секретная дверь была замаскирована большим портретом или гобеленом. Когда вы удаляете этот портрет, перед вами дверь через стену. Эта дверь имеет незаметную кнопку, после нажатия которой дверь открывается, и секретное место вами найдено. Я думаю, что все это иллюстрирует Божье секретное место. Оно закрыто картиной или чем-то, с чем бы мы никогда не могли связать секретное место. И теперь я желаю дать вам ответ на этот секрет. Секретной дверью является крест Господа Иисуса Христа. Когда мы смотрим на крест, то мы уходим от Него.
Мы не желаем видеть его. Он нам не нравится. Но позади креста Голгофы есть дверь к секретному месту. Итак, крест Иисуса Христа является дверью к этому секретному месту, которого не может найти ни один зверь, ни одна птица не может видеть. Ничто в творении не знает этого. Это дверь в духовном царстве, не в физическом. В послании к Колоссянам, 3 главе, в стихах от 1 до 4, говорится о пребывании в этом секретном месте и определении его. Читаю. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Это не в будущем мире, нет. Наша жизнь сейчас сокрыта во Христе Иисусе. Он – наше секретное место». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Благодарю Тебя, мой Бог, что на земных моих дорогах Ты поселил друзей так много. Тебе признательна за то. Любви Твоей небесной нить навеки нас соединила, и час общений наших милых ничто не может заменить. Минуты встреч так хороши, вкуснее меда чашка чая, когда ее сопровождает улыбка искренней души. Источник нежной доброты усталость бодростью сменяет. В поклоне голову склоняю, за все тебя благодарю. Прошу я, пусть твоя рука друзей моих благословляет, пусть никогда не убывает в их доме масло и мука. Прошу на всю земную жизнь, пошли им в спутники удачу, когда пройдут долину плача, венцы награды возложи. Тебе, небесному Отцу, кладу к ногам букет хвалений за дар любви, за жар общений, за круг друзей. Благодарю.

это прекрасный вид для тех, кто любит тишину природы. Ханс Лилье, излагая нашу историю, называет это море мерцающим драгоценным камнем. Он говорит о тихом блеске, исходящем от него. И вот как описывает отрывок нашего текста. «Над Тивериадским морем зарождается утро и бросает свои красно-золотые лучи на прибрежные холмы и серебристую воду. Но печальное сердце и неспокойная совесть не могут утешиться красотой природы. Когда наши сердца страдают, не стоит больше искать Бога в природе. Это пережил Петр и его друзья. Они во всем ошибались. И так прошла ночь, полная усталости и работы, которая к тому же не принесла им рыбы. Нет, в этом случае красота мира не может утешить. И все великолепие природы отзывается безмолвием в печальном сердце. Но в тот утренний час на берегу моря стоял настоящий человек и настоящий утешитель для разбитых людей — воскресший Иисус. Ученики не узнали в нем своего учителя. Также они не имели понятия о том, что теперь исполнились слова из псалма, которые они, безусловно, слышали. «Близок Господь к сокрушенным сердцем». И вскоре они могли убедиться в правоте второй половины этого стиха. «Смиренный духом спасает». Как изменился мир в то утро! И сегодня мы в этом убеждаемся. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иоанна 21:4.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие радиослушатели, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». По возвращении в Миннеаполис Мия в первую очередь отыскала себе новую квартиру. Некая мисс Скотч посещала в университете курс немецкого языка и искала ассистентку. Она была довольно богата и имела большую квартиру. Мия поговорила с этой дамой, и та сразу же согласилась взять ее к себе. За проживание и питание у нее Мия должна была помогать ей по дому и учить ее немецкому языку. Но вскоре выяснилось, что эта женщина была не только очень богата, но и очень скупа. Мии было особенно неприятно, когда доходило до сцен из-за якобы слишком обильного обеда. У госпожи Скотч она таким образом выдержала только год. Совершенно случайно она познакомилась в университете с некой госпожой Эванс, которая готовила обеды для студентов. Она жила рядом с университетом и искала человека, который мог бы ей помочь мыть посуду и готовить еду. Мия сразу же дала согласие на ее предложение. Она исправно исполняла свои обязанности и за это жила и питалась у госпожи Эванс. Иногда за ее большим столом сидело до 12 студентов. Было много трогательных бесед, и Мия охотно вспоминала время, проведенное у Марион, как она вскоре стала называть госпожу Эванс. Близость университета была неоценимым преимуществом. Мия изучала довольно сложный курс. Ей предстояло не только хорошо владеть языками, которые она изучала – немецкий, английский и французский, но и получить экскурс в историю, культуру и литературу этих мировых языков. Особенную трудность представлял французский. Но тогда она познакомилась с пожилым профессором, который только что начал изучать русский язык. Мия согласилась ему помочь, а он помогал ей в изучении французского. Так она вскоре стала успешно продвигаться вперед. В июне 1937 года Мия закончила курс магистра. В торжественной обстановке ей был вручен диплом магистра. Она завершила учебу и должна была вскоре расстаться с Миннеаполисом. За 3 года обучения она нашла здесь очень много милых и дорогих ее сердцу друзей. Чтобы немного подзаработать, она согласилась делать доклады о России по соответствующим темам на всевозможных мероприятиях. Университет в то время предлагал жителям города мероприятия такого рода. Таким образом, стараясь привлечь профессоров и студентов к лекторской деятельности, госпожа Пирс, декан университета, организовала такие доклады. Мию приглашали часто и с удовольствием. Ее деловой стиль чтения докладов пришелся американцам по вкусу, как в церквах, так и в деловых кругах. Только за 3 года в Миннеаполисе она прочитала более 150 докладов. Этим заработком она поддерживала свои доходы, регулярно отсылая посылки родителям в Россию. И только благодаря ее помощи они смогли выжить в те голодные для Поволжья годы. Как однажды Иосиф попал в Египет, чтобы прокормить свою семью, так и я должна была осесть в США, откуда, возможно, помочь моим близким, писала Мия в своих воспоминаниях. Итак, Мия получила диплом магистра, давший ей право преподавать не только в школе, но и в колледже. О таком месте Мия осведомилась во многих школах. Прошло немного времени, и она получила первый ответ. Приглашение пришло из колледжа города Вейкон, штат Айова. Им нужна была учительница немецкого языка, и Мия была для них подходящим специалистом. Президент колледжа находился как раз в Миннеаполисе и пригласил Мию для собеседования в отель города. В назначенный день она быстро и самоуверенно вошла в отель. Своим самоуверенным шагом она прославилась еще в университете.
Естественно, что ее одолевали страх и заботы. Но, как всегда, она предала все в руки Божьи. И Господь, который провел ее шаг за шагом по жизни, конечно, и здесь не даст ей упасть. И именно эта самоуверенная походка убедила президента принять молодую женщину на работу. По крайней мере, так он ей позже сказал. Вайкан был небольшим романтическим городком в самом сердце Айовы, с численностью населения не более 2000 жителей. Многие называли его Швейцарией Северной Америки. Местность вокруг была холмистой, разделенной узкими долинами. Вайкан был окружен прекрасными кленовыми лесами. Мия устроилась на квартире в доме банкира Мегардена. С его женой-немкой Мия вскоре подружилась. Маленький, строгих нравов городок понравился Мии с первого взгляда. Большинство ее коллег были христианами и посещали каждый свою церковь. Мия тоже вскоре присоединилась к баптистской общине. В Вайкане жило очень много немцев. Они занимали видные посты в управлении города. Мия вскоре познакомилась с рядом семей, с которыми поддерживала позже тесный контакт. Занятия в школе, особенно в первый год, занимали ее полностью. Кроме немецкого, попросили преподавать английский и психологию. Учителя старались помогать молодой и неопытной коллеге, как только могли. И вообще коллектив был дружный. Неженатые и незамужние коллеги проводили вместе много времени. Особенно тесный контакт сложился у Мии с двумя коллегами. Оба они были немецкого происхождения – господин Меркле и Анна Рут, вышедшая позже замуж за господина Волкера. Отец Анны Рут был лютеранским пастором, глубоко верующим человеком. Поэтому в их обществе Мия чувствовала себя особенно желанной и проводила с ними многие часы. Очень скоро весть о молодой немецкой доцентке из колледжа, бежавшей из Советского Союза, распространилась далеко за пределы Вайкана. И опять Мию пригласили делать доклады о положении в России. Она, собственно, решила от докладов отказаться. Она была теперь гражданкой США, имела постоянный доход и уже после первого года работы в Вайкане освободилась от долгов. Ее зарплаты хватало на погашение долгов брата и сестры в Канаде и суды колледжа Вифиль. Однако президент колледжа, в котором она трудилась, советовал не отклонять эти приглашения. Такая деятельность могла послужить на пользу школе и стране, считал он. Таким образом, Мия вскоре вновь начала заниматься лекторской деятельностью. Она выступала в церквях, монастырях, клубах и даже перед представителями политических партий. И всюду Мия свидетельствовала о своей вере в Бога. Таким образом, эти лекции превращались в своего рода евангелизации. Доклады Мии были в первую очередь свидетельствами. Она сообщала о положении дел в высших учебных заведениях России, о невозможности учиться для возрожденного христианина, о побеге через Амур. Люди слушали ее выступления, захватив дыхание, потому что слова ее были исполнены глубины и воздействовали убедительно. Однако весной 1939 года атмосфера в маленьком городке резко изменилась. В Европе приближалась Вторая мировая война. Немцы, грозившие своим соседям, частично уже оккупировавшие их территории, были у всех на языке. Людям немецкого происхождения демонстративно высказывали пренебрежение. Это почувствовала на себе и Мия. Она никогда не утаивала своего немецкого происхождения, хотя приехала из России. Да и сама теперь она была американской гражданкой. Наоборот, Мия гордилась тем, что была немкой, но теперь ей это вменяли в вину. К концу семестра президент колледжа пригласил ее к себе и сказал,
что он не может предоставить ей в дальнейшем работу. Как немка, она была в Айконе неугодна. В немецкой доценке мы больше не нуждаемся. Братья и сестры из местной общины баптистов, посетившие ее, были возмущены увольнением. Они посоветовали Мии жаловаться по этому поводу и требовать восстановления на работе, ведь кроме немецкого языка она преподавала и другие предметы. Но Мия молчала. Неожиданный жизненный поворот она также предала Богу. Пусть Он позаботится о ее праве. В России ее исключили из вуза, потому что она была дочерью кулака и христианкой, а в Америке уволили, потому что она была немкой. Разве могла она нести ответ за политику гитлеровской Германии? Произнесла она хоть бы слово в защиту нацистов? Нет. Конечно, нет. Но, несмотря на это, ее уволили. Она не могла понять, но не испытывала ни горечи, ни скорби. Бог был ее водителем и свидетелем. Она предала все Богу и обрела мир в своем сердце. Через некоторое время Мия получила письмо от друзей, семьи Планк из Миннеаполиса. Они хотели уехать на лето и пригласили ее в это время побыть у них в доме. Да и Анна Классин писала ей, что хотела приехать в Миннеаполис для продолжения учебы в университете. Все складывалось хорошо. Мия собрала вещи и по окончании семестра оставила Вайкон, отправившись в Миннеаполис. Мии было уже 30 лет, а она все еще не была замужем. Многие возможности выйти замуж она отклоняла. Девушка хотела учиться, и мужчины отступали для нее на второй план. Но теперь она оказалась безработной, а найти место германистки было практически невозможно. Таким образом, она стала размышлять о собственной судьбе. В воспоминаниях она писала: «Теперь, когда мне исполнилось уже 30 лет, когда я потеряла работу, не имея собственного дома, я начала размышлять о будущем. Я устала сидеть за чужим столом. Было бы хорошо жить своим домом. И я поспешила с этим делом к Богу в молитве. Милосердный Боже, если Тебе угодно, чтобы я на всю жизнь осталась учительницей, то хочу с этим согласиться. И я постараюсь быть хорошей учительницей. Но если Ты предусмотрел, чтобы я вышла замуж, то Ты сам пошли мне мужа. Но чтобы мне его полюбить, он должен иметь три определенных качества. Должен любить Тебя, должен быть внешне и внутренне опрятным, и, в-третьих, должен быть трудолюбивым, ибо нет для меня ничего более отвратительного, чем ленивый человек». Мия даже не догадывалась, как скоро Бог ответит на ее молитву. Буквально несколько недель спустя Мия с Анной Классин были на богослужении в местной немецкой баптистской общине, к которой присоединились многие менониты из России. Мию и Анну пригласила на обед семья Регер. Там должна была присутствовать также старая учительница из России по фамилии Тильман. Но госпожа Тильман позвонила Регерам, сообщив им, что у нее самой гость, некий молодой человек Абрам Дефер из Виннипега. Ей не хотелось оставить молодого человека одного дома, и поэтому она не могла прийти. И тут начались типичные для меннонитов вопросы. Кто он? Знаю ли я его? Родственник ли он? Из чего выяснилось, что господин Регер знал отца Абрама Дефера, которого еще в России сочетал законным браком, а теперь он, несомненно, хотел познакомиться с его сыном. И вскоре Регеры, взяв с собой Анну и Мию, отправились к госпоже Тильман. Молодой человек из Манитобы представился как Эб Де Фер. Ему было 29 лет.
и он работал служащим в большом торговом центре Виннипега. Здесь он был проездом по пути на большую международную выставку в Нью-Йорке, после чего хотел посетить свою сестру в Онтарио. В Торонто он надеялся найти место, чтобы пожить и поработать в другом городе. Мия была удивлена, узнав в нем старого знакомого. Со своими родителями он во время революции бежал на Кубань, и они оживленно вспоминали, как еще детьми вместе играли. И вдруг Мию поразила мысль: «Ведь это, вероятно, как раз и есть подходящий для меня мужчина. Он верующий, опрятен и, конечно, трудолюбив». Она тут же отогнала от себя навязчивую мысль. Но все же, когда Эб спросил, кто бы ему смог показать завтра город, Мия быстро согласилась его сопровождать. На следующий день был праздник, и занятий не было. Мия была свободна и могла показать гостю город. Анна не захотела пойти с ними, поэтому у молодых людей было много времени друг для друга. Вначале Мия показала ему университет и рассказала о годах своей учебы. Затем повела его в парк со всевозможными аттракционами. Эб пригласил ее покататься на лодке. День удался на славу во всех отношениях. А когда вечером они вернулись на квартиру Планков, то Анна уже приготовила ужин. После ужина подруги проводили гостя на автовокзал. В Миннеаполисе Эб купил себе чемодан побольше, оставив свой маленький у девушек. Мия обещала ему принести его к автобусу через 2 недели. Эти 2 недели были очень волнующими. Вновь и вновь она вспоминала рослого и симпатичного молодого мужчину, вначале пытаясь напрочь отогнать от себя мысль о нем, но, подумав, решила предать и это дело в руки Божьи, после чего внутренне совершенно успокоилась. 2 недели спустя, как они договорились, Мия пошла на автовокзал и на условленном месте встретилась с Эбом. С ним была его 4-летняя племянница Лора Эверт. Они пошли в парк, купили мороженое и много говорили о поездке Эба. Он получил место в Торонто и через 2 недели собирался переехать туда на собственной машине. В его речи проскользнуло, что он с удовольствием навестил бы Мию еще раз. Она дала на это согласие. Мия попросила взять ее с собой в Чикаго. «Место учительницы немецкого языка мне не найти, и поэтому, вероятно, придется переквалифицироваться», — сказала она. В Чикаго она собиралась поступить в колледж и параллельно посещать известную библейскую школу Муди. Эб обещал взять ее с собой, ведь это было ему по пути. И эти 2 недели пролетели очень быстро. Мия не нашла себе работу и поэтому окончательно решила ехать с Эбом, его сестрой Анной и маленькой Лорой в Чикаго. На первое время Мия хотела остановиться у своей хорошей знакомой, а уж затем подыскать квартиру в городе. У этих людей Эб увидел на столе книгу, очень интересовавшую его. Он сам хотел бы приобрести такую же. Поэтому перед расставанием Мия записала на листке бумаги название этой книги и вложила его в конверт, вложив туда же свою фотографию. Несколько дней спустя, уже в Торонто, он вспомнил о записке. И первое, что ему бросилось в глаза, когда он вскрыл конверт, была фотография Мии. Этим самым Мия как бы дала ему надежду. О дружбе с этой молодой, красивой и серьезной девушкой он и мечтать не мог. Поэтому тогда это было для него совершенно неожиданно. А теперь вот оно. Он начал серьезно об этом молиться и вскоре написал Мии письмо, прося у нее разрешения на переписку. Так между ними завязался оживленный письменный контакт. В это время одна баптистская семья предложила Мии бесплатную квартиру с условием, что она будет вести их хозяйство и готовить обеды. Девушка охотно согласилась.
начались занятия в колледже. Но уже после первого учебного полугодия она оставила курс подготовки секретарей. Нет, эта профессия ей вовсе не подходила. Но зато занятия в библейской школе Муди доставляли ей большое удовольствие. Параллельно с учебой в библейской школе она возобновила свою лекторскую деятельность. Приглашения поступали постоянно. Доклады хорошо оплачивали, так что в финансовом отношении у нее проблем не было. Незадолго до Рождества 1939 года Мия получила от Эба приглашение, в котором он просил ее провести рождественские дни у него в Торонто. Дело казалось ясным. Согласись Мии поехать в Торонто, ее пребывание там явно закончится помолвкой. Зачем Эб ее пригласил, да еще оплатил проезд? Мии нужно было принять решение. И после долгих и серьезных молитв она решилась. Отклонив все приглашения, она собралась ехать в Торонто. Эб встретил ее на вокзале. Мия уже почти на вокзале ожидала объяснений в любви. Но ничего подобного. Абрам был вежлив и любезен, как и полагается, пока еще чужому мужчине. Он привез Мию на квартиру и лишь здесь выразил ей свои чувства, прося ее стать его женой. Брачное предложение такого рода было для Мии особым подарком. С радостью ответила она согласием. Чуть позже он представил свою невесту знакомым в Торонто. А вечером того же дня они поехали к сестре Эба в Китченер. Здесь, у светящейся елки, они и отпраздновали свою помолвку. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время вы сможете услышать продолжение книги.

Когда же ученики от радости еще не верили и дивились, Он сказал. От Луки 24:41. Какое великолепное неверие! Не правда ли? Это странно для книги молитву, которая предназначена укреплять нашу веру. Чтобы объяснить, почему неверие учеников так потрясающе прекрасно, нам нужно разобраться в этом. Среди нас много неверия, и у каждого своя причина для него. Один не верит, потому что его разочаровали христиане, другой — потому что пережил что-то, не соответствующее любви Божией. Третий не может верить, так как ему мешает его естественное образование. Но большинство людей не верят, потому что они вообще не хотят верить. Они не видят в этом никакой пользы, поскольку вера может нарушить их привычный образ жизни. Вспомним учеников, к которым пришел воскресший Иисус. Они также не могли поверить. Но какая прекрасная мотивация! Когда же они от радости еще не верили? Они думали: «Ах, это слишком хорошо, чтобы быть правдой!» Иисус снова в этом грешном мире. Спаситель, который настолько силен, что победил смерть. Спаситель, на руках и ногах которого видны следы от гвоздей. Спаситель, настолько переполненный любовью, что спешит за нами, хоть мы и отвергли Его. Спаситель, которому можно доверять. Спаситель, из которого исходят потоки мира. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда же они от радости еще не верили? Это значит, что ученики поняли, насколько сильным является Евангелие Иисуса. Такое неверие.

момент творения. Растение или животное? Узнавая все больше и больше о Божьем творении, мы понимаем, многое из того, что нам рассказывали в школе, не соответствовало действительности. Нас учили, что растение – это одно, а животное – совсем другое, и между ними нет ничего общего. Нам говорили также, что такие сложные структуры, как, например, глаз, можно наблюдать только у высших существ, стоящих на более высокой ступени эволюционного развития. Биологи считают динофлагеллятов одной из простейших форм клеточной жизни. Но эти удивительные существа совсем не так просты. И биологи, изучающие животных, и ботаники, специалисты по растениям, утверждают, что динофлагелляты принадлежат к их области изучения. Другими словами, ученые не могут решить, растение это или животное. У многих динофлагеллятов, хотя они и одноклеточные, есть орган чувств, подобный глазу. Одни динофлагелляты являются причиной токсичного красного прилива, который часто приводит к гибели рыбы. Другие выделяют красную краску при свете дня, что совершенно безопасно, а ночью искрятся и фосфорицируют. У третьих есть подобие хвоста, помогающего при плавании. Несмотря на крошечный размер, даже эти так называемые простейшие одноклеточные формы жизни ни в коем случае нельзя назвать простыми. Слово человека, даже если он ученый, никогда не может быть таким же верным, как слово Бога о том, что Он сотворил весь мир. Как сказано в Божьем Слове, все живое было сотворено в законченной, совершенной форме. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

Я хочу продолжить тему о всемогуществе Божьем и напомнить нам всего 4 стиха из Ветхого Завета, из книги Иова. Книга Иова, последняя глава, 42. Я прочитаю первые 2 стиха, 1, 2, 5 и 6. Вот эти вот 4 стиха, о которых сегодня хотелось бы нам поговорить. Если у кого-то есть Библия, можно будет проследить. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Дальше, стихи 5 и 6. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваясь в прахе и пепле». Это последние слова, которые были сказаны Иовом. Вообще в этой книге очень много слов, очень много речей, очень много различных людей, не людей, а много слов, сказанных различными людьми. И вот эти слова последние, и эти слова особенные. И особенные они вот чем. Каждое из этих слов особенно ценно. Дело в том, что это не просто слова, сказанные человеком в обычных обстоятельствах, а это слова, сказанные человеком, который прошел через определенное горнило, через определенную, ну не скажу, что мясорубку, но через что-то подобное человек прошел, и когда человек через что-то прошел, то, что он сейчас, выйдя оттуда, скажет, это того стоит, чтобы обратить внимание на эти слова. А что он сейчас скажет, выйдя? И он уже пустых слов говорить не будет. Вот он выйдет оттуда, и каждое его слово, оно будет наполнено смыслом. Это раз. Во-вторых, каждое из этих слов было услышано на небесах. И Господь Бог, когда услышал вот эти слова, сразу изменил обстоятельства. Он до сих пор говорил и другие слова. Но ничего не менялось. Как только он сказал эти слова, поменялось все. И в этих словах он говорит о величии Бога, о всемогуществе Бога, о величии Бога. И он говорит, в том числе, говорит о том, что и я пред твоим величием, я полагаю руку на уста. Я больше говорить не буду что-то в твой адрес, в противовес, даже так можно сказать. Вот так вот здесь обращается к Богу Иов, буквально короткие эти фразы. И вот сейчас мы дальше продолжим, мы будем говорить о ценности слов, которые произносит человек, человек пострадавший или человек еще страдающий. Это, страдания его не закончились. Находясь в этих страданиях, он произносит эти слова, которые были Богом особо оценены, вот эти вот слова. На первый взгляд, если мы просто прочитаем эти слова, он ничего особенного не сказал. Если мы опять, я прочитаю эти стихи, кто-то выслушает эти стихи и сильно удивится. А что он особенного здесь сказал? Вроде ничего особенного, он сказал прописные истины. И кто-то думает, ну я сейчас выучу наизусть эти слова, и если я сейчас буду эти слова повторять, то, наверное, и в моих устах эти слова будут иметь такую же силу. Нет. Эти слова имели силу именно в тех обстоятельствах и именно в устах того человека. Если эти слова повторить в обыденных обстоятельствах, как заученную фразу, они, может, даже ничего особенного и не произведут. А вот здесь эти слова были сказаны человеком именно, вот, Господи, в моих обстоятельствах я знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено, и я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Итак, мы коснулись концовки жизни, вернее, концовки этой истории, не концовки жизни, а концовки этой истории. А хотелось бы вернуться к началу. А с чего все начиналось? История Иова, история очень сложная.
история, связанная с его страданием. Хочу обратить внимание на врага душ человеческих. К сожалению, приходится обратить внимание на его слова, с которых все началось. Хочу их напомнить из первой главы книги Иова. Сатана произносит такую фразу. 1.9. «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его?» И я дальше не читаю. Сатана высказывает Богу, ну, можно назвать это или упреком, даже упреком, вот эти вот слова, брошенные в адрес Божий. Если мы остановимся на этих словах, чтобы нам лучше понять историю Иова и то, что он в конце произнес, его слова, сказанные в адрес Божий, связаны со словами, которые когда-то говорил сатана. И имея в виду Иова, он произнес такую фразу, бросил такое обвинение в адрес Божий, что не ты ли его везде оградил, кругом оградил его, то есть ты ему все дал, ты его дело рук благословил, но простри на него руку, вот тогда мы посмотрим, что будет. Отними, благословит ли он тогда тебя. Что мы здесь наблюдаем? Мы здесь наблюдаем следующее, что сатана подвергает сомнению, как всегда, благость Божью. И говорит о человеке так, вообще о всех людях говорит следующее, что люди сами по себе Бога чтить не будут никогда. Ни один из людей не воздаст славы Богу, если Господь Бог не создаст ему таких вот особых условий. Вот как это выглядит. То есть, другими словами, это брошена тень на славу и величие Божие, что Бог велик, и Бог достоин славы и хвалы со стороны людей, которых Он сотворил на этой земле. И люди действительно есть, которые служат Богу и воздают достойную славу своему Творцу и Спасителю. А сатана с насмешкой говорит об этих людях, говорит, а даром ли богобоязненный Иов? То есть, другими словами, человек, если он даже как-то старается служить Богу, то, грубо говоря, его как будто подкупили. То есть ты ему создал такие условия, конечно же, он тебе будет служить вот в тех условиях тепличных, так их назовем. Вот в таких вот условиях, конечно же, человек, куда же он денется? Конечно, он тебе будет служить. Но если ты отнимешь эти условия, отнимешь у него все блага, отнимешь эти благословения, станет ли он служить тебе? Конечно же, нет. Он скажет, мне никакой Бог не нужен. А вот держит, то есть, другими словами, человек это делает только из корыстных побуждений. И вот иногда люди, некоторые тоже идут на поводу и тоже так думают, что для того, чтобы людей привести к Богу, нужно их чем-то одарить, нужно им что-то раздать, нужно им что-то вот... И тогда это привлечет вот этими, нужно привлечь к Богу какими-то искусственными методами. И так действительно порой люди и делают, что людей нужна приманка, нужна какая-то приманка, чтобы людей привлечь. Иначе сам Бог не привлекает людей, сам личность. Бог как личность особого интереса не привлекает, не представляет. А вот какие-то блага, вот если им что-то дать... или здоровье какое-то там дать, или еще какие-то блага дать, вот, конечно, люди к Богу потянутся. И иногда мы наблюдали, что во времена Иисуса Христа он даже уходил, да, от определенных людей в какие-то... были моменты, когда он избегал этой толпы, жаждущих только чудес или жаждущих только хлеба. И вот здесь вот принципиальнейший вопрос. Господь восстанавливает, может, не то, что он восстанавливает свою честь, а он заявляет смело
о том, что я достоин славы со стороны людей, и есть люди, которые прославят меня, будет у них благо в жизни, будет все хорошо в жизни или все нехорошо, неважно. Не то, что Господь угождает сатане, ни в коем случае. Но Господь здесь восстает за свою славу. Я достоин этой славы со стороны людей, независимо ни от каких подачек. Вот как бы суть, позиция Божья, которую он здесь провозглашает. И вот дальше мы представляем себе ситуацию такую. Есть обычные, привычные у людей какие-то стереотипы. Например, человек богобоязненный, человек служит Богу. Если вспомним человека, о котором сказано очень кратко, ходил перед Богом. Как его звали? Енох. И как закономерность, Енох ходил перед Богом, старался угождать Богу. Как мы читаем характеристику Иова, она прекраснейшая, что это был человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Вот такая характеристика из четырех составляющих. Я думаю, что Енох был тоже такой же богобоязненный человек, и он чем-то был похож на Иова, который старался изо всех сил угодить Богу. И смотрите, как получается. Человек старается угодить Богу, старается. В ответ что? Господь Бог его благословляет и за его старания берет и возносит на небеса. Проходят годы. По стопам Еноха идет Иов. И вроде бы ожидается тот же самый результат. Сейчас, если Иов точно так же угодит Богу, как Енох, что дальше будет? Наверное, можно его, он послужил Богу, брать Иова и возносить его на небеса. Прекрасный, и все сходится. И вдруг происходит что-то противоположное. Вместо того, чтобы такого богобоязненного, старательного человека как-то наградить, как-то его поощрить, вместо этого у него в жизни происходит что-то противоположное. Он начинает лишаться то одного, то другого, то третьего. И вот, почему это допускается? Мы узнаем в начале этой книги. И что здесь Господь Бог принципиально ставит вопрос – что моя слава, она выше вот этих всех материальных благ и выше зависимости людей от этого. Она не должна идти в зависимости от какой-то привязанности человека. И вот здесь одно дело служить Богу, дающему и благословляющему. Бог благословляет, и я ему служу. Как бы все сходится. Но когда Бог отнимает... А я буду такому Богу, я служить буду или нет? Вот здесь вопрос. Конечно, намного легче служить Богу благословляющим. Хотя, знаете, сегодня вот так вот, чтобы люди прямо действовали по этому принципу, мы так не скажем. Если человека везде оградить и все ему дать, он тут же начнет служить Богу. Вы верите в это? Вот вашему соседу кому-то, его благословить, мы помолились Богу, Господи, благослови моего соседа, чтобы он покаялся. И этому соседу начинается все сыпаться, и прямо такое изобилие, и человек становится более, с каждым днем богобоязненнее. Получится у вас так, как не у вас, а вернее у него. Вы верите в такую сказку? Я не говорю, вы верите в такую сказку? В такую сказку нельзя верить. Потому что оно не работает. Чтобы человека завалить благами, он вдруг станет, от этих благ станет богобоязненным. Очень маловероятно. Поэтому здесь ложь на лжи. То, что здесь извращает сатана. И дальше мы здесь видим, что отношения с Богом у него, вернее, не отношения с Богом изменились, а позиция Бога по отношению к нему изменилась. Сам Бог, он не меняется. А отношения почему-то изменились. Почему? Пока непонятно. Дальше мы еще находим интересный подход некоторых людей. В отличие от сатаны, люди, которые увидели, что изменились обстоятельства, что Бог вместо дающего стал отнимающим,
Жена заявляет следующее. Она понаблюдала, пронаблюдала эту картину. И что советует своему мужу? Похули Бога и умри. Другими словами, зачем тебе такому Богу служить? Вот до сих пор мы, до сих пор смысл был. Да, конечно, надо Богу служить. Смотри, сколько мы с этого имеем. И это хорошо, и это хорошо. Конечно, Богу будем служить. Раз и закончилось. И уже никаких поступлений никаких нет. А не то, что поступлений не стало, а наоборот стало обратно. Отнимается и то, отнимается и другое, отнимается и третье. И смотрите, логика какая. Все. А зачем нам служить такому Богу? Вы знаете, вот этот разряд людей очень опасный, которые готовы Богу поклоняться только на определенных условиях. Вот если ты мне дашь, хорошо, тогда я тебе поклонюсь. А если ты отнимешь, тогда я не согласен, тогда я на это никогда не пойду, я на это ни за что не соглашусь. Кроме того, к Иову еще пришли друзья. Они тоже увидели его обстоятельства и тоже по-своему отреагировали. И это еще одна грубая ошибка, которую допускают люди в отношениях с Богом. Если одни люди говорят от этого Бога, раз он так с тобой поступает, отворачивайся от него. Ну, не обязательно его хулить, но, по крайней мере, служить ему точно уже не надо. Он этого не заслуживает. Это одна категория, похожая на жену. А другие люди вдруг смотрят на этого человека и говорят так. Если у тебя в жизни что-то происходит отрицательное, кто виноват? Ты виноват, значит, ты такой грешник, что Бог тебя наказывает. И вот начинают люди делать так, что искать какую-то вину, выискивать. Я знаю, почему это произошло. И вы знаете, это тоже большая опасность, когда люди начинают приписывать человеку то, чего не делал. И кто-то может допустить ошибку, пойти на поводу и у одних людей, таких как жена Иова, которые говорят, все, отрекайся от этого Бога, не надо ему служить. Тебе только хуже от служения Богу, тебе только хуже становится. Тебе не надо, лучше быть неверующим, чем вот так страдать, как ты. А другие люди говорят, а ты согрешил, ты очень виновный, ты такой страшный грешник, и мы точно знаем. И начинает этого человека обвинять, и человек может это принять за правду, хотя это ложь. Не всегда страдания христиан, не всегда страдания детей Божьих являются возмездием за какие-то грехи. Да, такие случаи, я думаю, что вполне возможны, что человек наказывается за какой-то грех. Такие случаи действительно бывают. Но думаю, что эти случаи, они бывают, наверное, единичные. Особые случаи, когда Господь Бог конкретно за что-то наказал. И какое-то горе или страдание пришло в жизнь христианина по какой-то причине. Где-то он там не удерживал язык свой или еще действительно в чем-то провинился и за это наказывается. Но есть совершенно другая ситуация, где Господь Бог допускает эти обстоятельства не из-за вины. И это неправильно, когда люди задают вопрос, а за что это? Когда-то ученики Иисуса Христа в 9 главе Евангелия от Иоанна увидели человека слепого от рождения. И они тоже задают тот же вопрос, а за что? И сразу ставят вариант, или он согрешил, или родители его. Ну, раз что-то, какое-то несчастье произошло, есть два варианта. Виноват или он, или его родители. Вот какой из этих вариантов правильный? Из-за чего это? А Господь им отвечает, он говорит, для того, чтобы явились дела Божьи. То есть он не объясняет, из-за чего. Из-за чего вообще так вопрос не ставится. Он говорит, для чего? Они спрашивают, из-за чего? А он им говорит, это не из-за чего, а для чего. То есть нужно совершенно поменять мышление человека.
Если у него работает вот его коробка, да, вот эта мозговая, работает на то, чтобы из-за чего, это может мучить кто-то со стороны человека, и поищи причину, почему это произошло. Это не случайно произошло в твоей жизни. Или же наоборот, сам человек начинает мучить себя, и я ищу причину, за что, из-за чего. Однако здесь Господь показывает, что в ряде случаев, может быть, даже в большинстве случаев, это происходит для чего-то. И в жизни Иова это было для, а не из-за. Там не было из-за. Там было для чего-то, для какой-то высокой цели. Какая самая высокая цель, которую Господь Бог преследует? Самая высокая цель – это его слава. И действительно, это для того, чтобы явились дела Божьи. Это для того, чтобы явилась слава Божья. Ага, вот оказывается, земные обстоятельства и чья-то жизнь какого-то того или иного человека, она может послужить для славы Божьей. А люди, у многих людей это атрофировано вообще направление мыслей. Как это для славы Божьей? Он смотрит на жизнь очень плоско. Он смотрит с точки зрения, я что-то получил или не получил, и другие вопросы меня сильно не волнуют. Вопросы, которые выходят за рамки моего земного существования, у меня порой даже не стоят. А здесь Господь показывает, а это для славы Божьей. И оказывается, земные обстоятельства могут послужить для славы Божьей. И, к сожалению, не все люди правильно на этот вопрос смотрят. К сожалению, не все люди готовы служить Богу полностью. Я не говорю о тех людях, которые пренебрегают им вообще. Которые говорят, кто такой Господь, как фараон, да? Кто такой Господь? Я Господа не знаю, да, Израиля не отпущу. А другое дело, человек себя считает богобоязненным. Человек себя считает вполне в порядке. Ну, может быть, да, действительно, чего-то ему не достает. Подходит один юноша к Иисусу Христу и задает ему вопрос, что мне делать? Да, что мне еще как бы не достает, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, со стороны посмотришь, ну, идеальная картина. Все, человек... Ну, чуть ли не Иов или чуть ли не Енох подошел. Ну, представьте, подошел Енох, но Енох на 97% он Енох, а 3% мы ему сейчас как... ему 3% и сразу можно на небеса этого юношу отправлять. Такое создается первое впечатление ложное. А на самом деле у человека совсем другое направление. Я готов Богу служить, но... на моих условиях. Я хочу, чтобы это было мое, это мое и это мое. Да, и я. И что мне еще там нужно, чтобы наследовать жизнь вечную? А Господь говорит, вот это мое нужно убрать. Не потому, что оно кому-то нужно, твое-мое. Твое-мое. А потому, что вот это мое, которое ты называешь моим, оно тебе мешает. Оно тебя тянет ко дну. Если человек тонет, и на нем что-то висит, такое тяжелое камень, и ему хотят этот камень убрать, а он говорит, то ставьте, это мое от моей бабушки там, или так далее, это очень ценная вещь, или сундук какой-то. Да давай мы этот сундук твой срежем, ты хоть сможешь нормально всплыть и нормально двигаться по жизни. То же самое... Ты можешь следовать за мной, но ты за мной не сможешь идти. Тебя вот этот вот хомут будет держать так, что ты не сможешь шагу сделать. Давай мы тебя освободим. Освободим от этого удушающего чего-то, то, что мешает тебе. И что человек тот сказал? Нет. Из печали отошел от Иисуса Христа. А слово «печаль» как раз и говорит, что он... ничего доброго от этого не получил. Вот это вот он схватил свое богатство и с печалью держится за него. Вот такая страшная картина.
То есть смотрите, как выглядит. Внешне вроде бы человек говорит, я Богу служу. А когда действительно человек соприкасается с реальностью, и когда Господь хочет проверить, тут и сатана недалеко, а даром ли богобоязненный Иов? А вот этот юноша, он даром он богобоязненный? Или его все благочестие, оно на чем-то держится, да? Что человек говорит, а это я не отдам, а это мое. И я хочу вот так, я хочу. Вот так, как я хочу, так будет. Знаете, еще один пример. Хочу вспомнить одну девицу. Очень приятное о ней доброе впечатление создается, молодая женщина по имени Орфа. Мы чаще всего на Руфе обращаем внимание, как-то Орфа всегда остается в тени. Они обе, когда Наимин заявила, что дочери мои, я своими словами передаю суть, дочери мои, вы устраиваете свою жизнь, а я возвращаюсь. Они обе заплакали и говорят, мы тебя не отпустим. Мы готовы с тобою. То есть действительно у Орфы было вполне такое желание доброе следовать за своей свекровью, чтобы не... у нее не было желания куда-то уходить в сторону, оставлять веру в Бога, ни в коем случае. И она примерно представляла так, что она готова за ней идти. Но дальше Наимень начинает... Это как бы поверхностно. Вначале выглядело довольно-таки поверхностно. Что да, я ухожу, да, я за тобою. Тогда Наимень ей начинает объяснять. «Дочь моя, если ты пойдешь за мною, я тебе ничего не гарантирую хорошего». Ну, имеется в виду, что хорошее. Вернее, я тебе вообще ничего не гарантирую. Вот сейчас, если ты останешься, ты мужа найдешь. И можно не сомневаться, что если Орфа сейчас развернется на 180 градусов и останется без Наимини, скорее всего, у нее все вопрос ее замужества решается. Тем более там решался вопрос через семейство. В древнем вот этом обществе вопрос решало родство. И дальше бы, естественно, в родном городе, в родном семействе, если бы она вернулась туда вдовою, молодою, то дальше бы это семейство решало вопрос другим семейством, как дальше с ней быть. То есть, и, возможно, ей бы не пришлось ходить бы где-то мужа искать. Скорее всего, так. А уйти с Наименью – ситуация полностью противоположная. Тебе никто ничего не искать не будет. И поэтому я тебе ничего не гарантирую. И Орфа заплакала, но поняла, что дальше она уже идти не сможет. А почему? А потому что у нее есть земные желания. И эти земные желания, они вдруг оказались сильнее. Сильнее того, что вначале ей двигало. И вот здесь вот порой человек оказывается на распутье. А я буду Богу служить? И готов ли я идти до конца? Или я готов идти до тех пор, дойти до какой... Я пошел за Господом, дошел до какой-то развилки, и там говорю, нет, а дальше я не готов. А почему? А я не готов лишиться. Юноша не хочет богатства лишаться. Орфа не хочет лишаться семейного благополучия будущего. И вот так вот порой человек может остановиться, и кто-то готов идти, говорит, я, Господи, я готов идти за Тобой, но на моих условиях. Вот. А кто-то говорит, Господи, я готов идти за Тобой только до определенного момента. А наступает момент, когда человек говорит, все, а я за Тобой идти больше не могу, потому что у меня тоже есть в жизни важные какие-то моменты. И вот здесь мы как раз вспоминаем историю Иова. Что действительно человек готов служить Богу,
И как раз сатана очень хорошо знает эту тонкость, как бы психологию человека, что даром ли этот человек богобоязнен. Отними, вот что такое, отними у него благо. Отними у него что-то такое, что он особо ценит. Прославит ли он тебя? Произойдет ли это? И здесь противоположность Орфе, Руфь, которая находится в абсолютно тех же самых обстоятельствах и условиях. И Наимень объясняет, насколько это серьезно. Если ты пойдешь за мной, подумай хорошо, тебе не на что рассчитывать. Тебе не на что. Я тебе ничего не дам. Я тебе от чрева своего не смогу сына. Я тебе сына больше не дам. Мужа я тебе тоже не могу дать. Поэтому какая будущее? Я тебе в принципе, вот, я тебе ничего не гарантирую. И возникает вопрос, а идти ли за Наименью или не идти? И кто-то скажет, давай аккуратненько подальше от этой Наименьи,

идти туда. И вот здесь как раз вступает в силу Божье благословение уже особенное. Как некогда говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди, Он говорил о людях, блаженны кто? Блаженны те люди, которые чего-то лишены здесь на земле. Или эти люди плачущие, или они нищие. Блаженны те, кто здесь на земле чего-то не получил. Кто на земле находится в каком-то ущербном состоянии. Почему они блаженны? Потому что они чего-то не имеют. Потому что это им воздастся на небе. Вот это да. Так это хорошо чего-то лишаться на земле или плохо? Или человек, все на земле, мне главное все земное, ничего не потерять. Вот мой принцип. А другой говорит, а мне другой принцип. Я лучше здесь на земле чего-то лишусь и проживу свою жизнь с каким-то ущербом, и мне воздастся там. Какой путь лучше? И вот здесь вот как раз решается вопрос, а насколько человек готов идти до конца, и не зная, что его ждет. Если, понимаете, если Руфи пришла какая-то бумага, да, где, ага, так, дальше там ВАОС, то-то-то вариант. Вот такой тебе вариант. Ну, можно еще такой вариант. Это не брачное агентство, чтобы тебе предлагать какие-то... А что меня там ждет? А ничего тебя там не ждет. Неизвестно, что тебя ждет. Другое дело, когда человеку предлагают вариант такой-то... Идем в Царство Божие. А оказывается, в Царство Божие так не идут. Чтобы ему потеплее создать такое гнездышко, все ему условия тепличные. И вы знаете, Иову тоже Бог ничего не подсказывает. Иов ничего не понимает. Что происходит? И он говорит, мне бы встретиться с Богом, я бы доказал, что я ничего плохого не... Вот он был как бы зациклен на том, что доказать Богу, что я не виновен. А Господь тебя ни в чем не обвиняет. Он не говорит, что ты виновен. И что за эту вину он тебя наказывает. Это неправда. Тебя никто ни за что не наказывает, и тебя никто ни в чем не обвиняет. Но у Бога есть еще более высокая цель, чем просто наказывать за что-то. И вот это в конце жизни, наконец-то, не в конце жизни, а в конце этой истории у Иова открылись глаза. Конечно же, Господь помогает, Господь подсказывает, Он показывает свое величие. Как некогда Он допускает в жизни Петра вот эти обстоятельства, когда Петр отрекся от него. И вы знаете, история с Иовом показывает на то, что Бог идет на очень рискованный шаг. Вы знаете, если Бог боялся за людей, за своих, Он бы не допускал этих обстоятельств. Он сказал, ой, Иова лучше не трогать, а вдруг он, вера его иссякнет. И с Петром лучше не допускать таких обстоятельств. А он говорит, Петр, если сатана просил сеять вас, как пшеницу, а я что? Ну, я молился, чтобы не оскудела вера твоя и так далее. То есть, и ты, некогда обратившись, да, утвердишь братьев твоих. То есть, вот оказывается суть. Смотрите, нам раскрывается характер Божий, что Бог ради своей славы порой не жалеет и не щадит свое дитя. И допускает ему эти обстоятельства для своей славы и в жизни Петра. Это, кажется, опаснейший момент. Петр отрекся, а вдруг он не встанет? Я молился, чтобы ты встал. Я молился, чтобы ты дальше шел этим путем и ни в коем случае не споткнулся. Господи, но это очень рискованно, это очень опасно. Это очень опасно с Иовом так поступать. Если бы этому Иову все объяснить, его заранее потренировать, его заранее подготовить и тогда сказать, сейчас будет болезнь, но ты сильно не шуми. Ты потерпи там сколько надо. Мы бы люди так делали. Мы бы его всячески оберегали, предостерегали. Не дай Бог этот человек надорвется. Но здесь мы видим следующее, что Господь Бог, Он абсолютно свободен. И Он велик настолько, что он не боится допускать какие-то страдания в жизни своего народа, в жизни тех, кто повинуется ему. И дальше мы можем еще учесть

пример Иисуса Христа, что Он является наиболее ярким примером того, кто действительно полностью себя отдал, да, которого вот это, Он однажды Петру сказал: «Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Вот иногда вот это Божье и человеческое, да, оно разделяется. Что такое Божье? Божье – это вот как раз мы говорим, это то, что направлено на славу Божью. Господи, Ты достоин этой хвалы, Ты достоин этой славы. А человеческое – это наоборот то, что человек что-то приобретает и говорит: это мне дороже, чем слава Божья. Яркий пример Исав. Зачем мне это первородство Божье, если я умираю? Для меня вот эта похлебка, вот эта красная, оно для меня дороже, чем вот это вот все первородство. Вот так примерно выглядит история любого человека, который сталкивается с искушением. Или выбирать Божье, или избирать человеческое. И Господь Иисус Христос говорит следующие слова. Он говорит, раньше он говорит: душа моя скорбит смертельно. И дальше говорит: впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Чтобы пронесть эту чашу мимо меня, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Поэтому дал бы нам Бог милость с вами, чтобы у нас правильные были приоритеты. В книге притчи есть такие слова, я думаю, многие из нас хорошо знают этот стих из 3 главы, там написано следующее: «Надейся на Господа всем сердцем своим», и дальше что? «И не полагайся на разум свой». Что это, что здесь? Вот здесь как раз Божье и человеческое. Что такое полагаться на разум свой? Вот здесь мы видим пример богатого юноши, Орфа. Полагаться на разум свой. То, что вот оно, что-то как будто бы реальное, за что человек может ухватиться, это какие-то стереотипы или ценности, в кавычках, за которые держится человек. А «надейся на Господа» – это совершенно другая позиция. Это позиция такая: да, я чего-то лишаю здесь на земле, и если даже Господь у меня что-то отнимает, как я представляю, я все равно этому Богу буду поклоняться и служить. И у меня другого варианта нет. Вот это «надейся на Господа всем сердцем своим». Начнешь полагаться на разум свой. Твой разум тебя всегда подведет, потому что твой разум тебя направит на что-то человеческое, на что-то ничтожное, как у Исава разум сработал в сторону похлебки. Когда человек надеется на разум свой, который говорит: ну раз голодный, кушай, или и камни этих в хлеб преврати. Это то же самое, абсолютно то же самое искушение, которое предложил сатана Иисусу Христу. И в заключение я хочу напомнить слова, которые когда-то произнес один муж Божий, которого звали Аввакум. Вы знаете, вот это именно пример человека, который не понадеялся на разум свой. Он жил в очень тяжелое время. Тяжелое оно было тем, что он видел много беззаконий, он задал Богу вопрос: «Господи, доколе Ты на все это смотришь, на все это беззаконие, и не вмешиваешься в то, что вокруг происходит?» Он услышал в ответ речь Божью, то есть Божье откровение о том, какое наказание Бог приготовил для этого народа отступника. И какой страшный враг наступает, и буквально Аввакум уже видит приближение этого врага, как выглядит это, и какое страшное истребление ожидает народ Божий при вавилонском пленении. И дальше Аввакум говорит о себе, говорит: когда я услышал все это, то я прочитаю Аввакума 3:16, и я услышал: «И вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой губитель его». Согласитесь, что очень болезненная картина.
Говорит, эта боль настолько глубоко проникла и в кости мои, во внутренность мою, и губы задрожали. У вас когда-то дрожали губы? Может быть, когда-то и дрожали. Вот он описывает свое реальное состояние. Вот в какое состояние пришел я. Но дальше говорит «но». То есть он вначале говорит о полном своем разбитом состоянии, а потом говорит «но». Я должен быть спокоен. Почему? И хотя бы не расцвела смоковница и плода на виноградных лозах, и маслина изменилась, и так далее, и тому, но я и тогда буду радоваться Господи, веселиться о Боге спасении моем. Вот здесь вот позиция, вот мы возвращаемся к словам Иова, которые мы вначале читали. И слова Иова, которые говорят следующее, что «Господи, Ты велик», что нет равных Тебе, что он признал вот это величие Божие в своей жизни, в этих обстоятельствах. Вот так, как Ты повел меня, каким путем Ты меня повел, Господи, я согласен на все и благодарю Тебя и прославляю Тебя именно за то, что Ты в моей жизни допускаешь. И вы знаете, вот эти слова, как раз эти слова, это самое главное, что Господь Бог ожидал из уст этого человека. Написано, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И вот так порой обстоятельства испытывают людей, а для Бога чьи-то слова являются как фимиам, как особо ценными. Каждое из этих слов, когда человек проходит через какое-то горнило и говорит, Господи, Тебе слава, а я свои уста закрываю на то, чтобы как-то роптать, чтобы не соглашаться, чтобы как-то спорить. Поэтому пусть Господь благословит и нас, какие обстоятельства еще могут быть в нашей жизни, что, знай, кто-то, может, если я скажу, что скоро жизнь наступит такая гладкая, сладкая, и все наладится, вы мне поверите? Завтра наступит счастливая жизнь, никаких ни войн, ни голода, ни холода, ничего. Чуть-чуть потерпите, и скоро наступит, вы мне поверите? И правильно сделаете. Вот, как один брат другому говорит, брат, держись, легче не будет. Вот, поэтому какие бы обстоятельства... Вот Аввакум смотрит на будущее, и там все, на первый взгляд, ужасно. То, что он видит. Но он говорит, но я в день бедствия должен быть спокоен. Почему? Потому что вот то, что мы с вами говорили, человек избрал вот этот Божий путь, и я вот этому Богу доверился. А вот этому всему человеческому я не хочу за это держаться. Я не хочу быть похожим на богатого юноша. Я не хочу даже на эту Орфу быть похожим, которая, извините, меня вот это уже не устраивает. Я развернулась, пошла искать себе более теплое местечко. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы имели вот эту позицию Иова, позицию Аввакума, позицию самого Господа Иисуса Христа. Аминь.

на театр гнусных лицедеев стал похож наш христианский мир. Пастыря играют только в церковь, а зачем же тратить много сил? С виду все красиво, элегантно, до молитвы словно Эрмитаж. 2 часа регламент христианства, после них вновь будни, суета. И для многих Бог стал лицемерие, жажда славы, алчность и обман. С кафедры звучат слова пустые, жизни нет в них, мертвые дела. Деятелей много развелося, делателей мало среди нас. И удобства ищут, и комфорта, и признания народных масс. И давно их сердце огрубело, держатся зубами за свой трон. И уже давно им нету дела к нуждам сирот и печалям вдов. Посещают, да, дома лишь знатных, где их ждет с яствами добрый стол. Совесть на похлебку разменявши, выю подставляют под ярмо. А попавши в сеть манипуляций и обидеть спонсоров боясь, стают жертвой разных махинаций, лишь бы от кормушки не отпасть. Рвутся, мечутся и грязью поливают тех, кто наступил на пятку им, в проповеди даже угрожают, ищут компромат, чтоб отомстить, вырывая место из Писания, то, что нужно им, а не контекст. Сами заблуждаясь, погружают в ересь паству, чтоб к себе привлечь. Горе пастырям себя пасущих. Слово Божье ясно говорит, ведь за каждую овцу придется дать отчет пред Господом своим. Волки в шкурах овчих, лицемеры, ваша жизнь лукавая игра. Зная Божью милость и терпение, вы творите мерзкие дела. Не о всех, прошу, не обессудьте, а о тех Саулах этот стих, от которых веет духом чуждым, о духовно нищих и слепых. Коль себя нашел мой друг в стихе сём, или он тебя, друг, осудил, не ожесточайся, а прошу я, в покаянии к Богу поспеши. С искренним он искренне поступит, а с лукавым по его делам. И не становись в церкви Христовой, преткновеньем ты другим сердцам.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

два человека в храме стоят, два человека молитву творят. Вот впереди на виду фарисей, очень доволен молитвой своей. Боже, в храм пришел твой, посмотри, я какой. Все заслуги знаешь ты, соблюдая я посты, десятину отдаю, деньги бедным раздаю. Ни грабитель, ни злодей, лучше всех людей, а не то, как этот мытарь. Слышь, как хвалит тебя фарисей, Богу ненужных хвостливых речей. Мытарь у входа остался стоять, взоры не смеет на небо поднять, плачет и в грудь ударяет себя, просит у Бога прощения скорбя. Боже, в храм пришел твой, ты прости, что я такой, все пороки знаешь ты. Я не соблюдал посты, десятину не давал, деньги бедным не раздавал. Я грабитель, я злодей, словом, хуже всех людей. Боже, ты прости меня, стать другим желаю я. Просит и плачет, и бьет себя в грудь. Боже, ты милости грешнику будь. Слышь, как мытарь прощения простил, Бог его принял, охотно простил.

0: для детей.
1: Ну где же она? Ну куда она подевалась?
2: Вася, иди к нам в прятки играть.
1: Я не могу.
3: Иди к нам, а то нам вдвоем в прятки неинтересно.
1: Я не могу сейчас.
2: Почему?
1: Я свою куклу с желтыми волосами потеряла. Нигде не могу ее найти.
2: Да ладно, потом найдешь. Давай сейчас поиграем.
1: Пока я не найду мою куколку, ни во что играть не смогу.
3: Василиса, ведь у тебя столько кукол. Подумаешь, одну потеряла. Знаешь, сколько я солдатиков потерял? И ничего.
1: Нет, я без нее не могу. Она же самая маленькая. И к тому же у нее такие красивые желтые волосы.
2: Самая маленькая? Да это ерунда. Не беспокойся, Василиса. Мама тебе такую же купит.
1: Ваня, ну как ты не понимаешь? Мне другая не нужна. Мне именно эта нужна.
2: Да какая разница? Если будет такая же, только другая.
1: Нет, мне именно эта нужна. Мы с ней столько вместе пережили. А она пропала.
3: А ты везде смотрела?
1: Везде.
2: А под кроватью смотрела?
1: И под кроватью, и в ящиках, и в шкафу, и под шкафом. Я даже в холодильнике смотрела. Ну, ее нигде нет. Ну, она пропала.
2: Ну, Василис, не плачь, не плачь. Ну, что же нам с тобой делать? А хочешь, я подарю тебе свою гоночную машинку?
1: На дистанционном управлении?
2: Да, на дистанционном управлении.
1: А тебе не жалко?
2: Ни капельки.
1: Нет, она мне без моей куколки не нужна.
3: Вань, если тебе эту машину не жалко, может быть, ты ее мне подаришь, а?
2: Нет, Макс, это ее мне для Василисы не жалко, потому что она куклу потеряла.
3: А для меня жалко, да?
2: Извини, Макс, но ты же ничего не терял.
3: А если потеряю?
4: Привет, Максим.
3: Ой, здравствуйте, тетя Оля.
4: А почему Василиса плачет? Вы что, ее обидели?
1: Мам, я куклу свою маленькую с желтыми волосами потеряла. Ну, ее нигде нет.
4: Подожди, а в кармане у тебя что-то оттопыривается. Это случайно не она?
1: Где?
4: Да вот, посмотри.
1: Ой, она! Моя куколка нашлась! Ура, она нашлась!
4: Ну вот, то не играет в нее совсем. Лежит твоя кукла на полке пылиться. А теперь такая радость.
1: Моя куколка любимая.
4: Ну, если теперь все хорошо, то предлагаю вам почитать Евангелие.
2: Точно. Давайте почитаем.
4: Тогда идите на веранду и садитесь на свои места. Ну что же, вы готовы слушать?
5: Готовы.
4: Тогда слушайте.
6: За Иисусом ходило много мытарей и грешников, потому что они видели, что Иисус жалеет их и готов простить, если они раскаются. Грешники и грешницы ходили за Иисусом и ловили каждое Его слово. Они любили Спасителя. Но фарисеям и книжникам это не нравилось. Они говорили с недовольством.
7: Если Иисус – пророк Божий, то почему он не гонит от себя грешников, а ласково с ними разговаривает?
8: Он даже ест с ними!
6: Иисус услышал, что говорят фарисеи, и сказал им в ответ:
9: «Если кто-то из вас имеет 100 овец и потеряет одну из них, то он оставит 99 и пойдет в пустыню искать пропавшую овцу. И пока не найдет ее, не вернется. А когда найдет, то обрадуется и понесет ее домой на своих плечах. А когда принесет найденную овцу домой, то позовет друзей и соседей и будет радоваться вместе с ними о том, что нашел пропавшую овцу. Говорю вам, что и в Царстве Небесном также радуются об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках, которые думают, что им не в чем каяться. Или если какая-нибудь женщина, которая имеет 10 драхм, потеряет одну из них, она зажжет везде свечи и выметет комнаты, и поищет хорошенько, пока не найдет пропавшую. А когда найдет, то позовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном кающемся грешнике.
1: А кто такие кающиеся грешники?
4: Грешник – это человек, который все время совершает дурные поступки. И бывает так, что такой злой человек решает измениться, исправиться. Тогда он начинает жалеть о своих злых делах. Ему становится горько от того, что он делал раньше. Это значит, что он начал каяться. Вот вы никогда не раскаивались в каких-нибудь своих поступках?
2: Да. Однажды к нам в класс пришла новенькая девочка. И у нее был длинный нос. И мы всем классом на перемене ее дразнили. Кричали, что она длинноносая цапля. А потом, когда я домой из школы шел, то видел, как она за школой стояла. Она смотрелась в маленькое зеркальце, била себя по носу и плакала. Мне тогда стало ей очень жалко. Ну разве она виновата, что у нее длинный нос? А у меня внутри как будто что-то заболело. Мне так стыдно стало, что я ее тоже дразнил. И я тогда решил, что никогда в жизни никого дразнить не буду.
4: Это хорошо, что ты раскаялся. Но давайте послушаем, какие еще притчи рассказал тогда Иисус.
6: И еще рассказал Иисус притчу.
9: У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу:
0: «Отец, дай мне часть наследства, которое положено мне».
9: И отец разделил наследство между сыновьями. Вскоре младший сын забрал все, что получил от отца, и ушел в дальние страны. Там он жил распутно и растратил все имущество, которое получил от отца. Когда он все прожил, настал в той стране великий голод. Он стал голодать. У него не было даже крыши над головой. Тогда он упросил одного из жителей той земли принять его на работу. И тот принял его и послал на поле пасти свиней. И так голодал он, что рад был поесть корм, который давали свиньи. Но и этот корм не позволяли ему есть досыта. Когда он был богат, то было много у него друзей, которых он кормил и поил. А когда он промотал наследство и сделался нищим, ни один бывший друг не пустил его к себе. Каких только кушаний он не ел, каких вин не пил, когда был богат. Он исполнял все свои прихоти, а теперь ест из одного корыта с грязными свиньями. Наконец он опомнился и сказал сам себе:
5: «Сколько работников у моего отца едят хлеб досыта, а я умираю с голоду. Встану, пойду к своему отцу и скажу ему: батюшка, согрешил я перед Богом и перед тобою, и уже не достоин называться твоим сыном. Возьми меня вместо работника».
9: После этого он встал и пошел к своему отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его. Отец тотчас побежал, кинулся сыну на шею и начал целовать его. Сын же сказал ему:
5: «Батюшка, согрешил я перед Богом и перед тобою, и уже не достоин называться твоим сыном».
9: Но отец приказал своим слугам:
8: «Принесите самую лучшую одежду, оденьте его, наденьте ему перстень на руку и сапоги на ноги, приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться. Это сын мой был словно умерший, а теперь ожил, пропадал и нашелся».
9: И начал веселиться. А старший сын в это время работал в поле. Когда он вернулся с поля и подошел к дому, то услышал веселую музыку и пение. Он подозвал слугу и спросил:
10: «Что это значит?»
11: «Пришел брат твой, и отец твой очень обрадовался, что он вернулся живым и здоровым. Он велел заколоть откормленного теленка и устроил пир».
9: Старший брат рассердился и не хотел идти домой. Тогда отец вышел и стал звать его. Но он отвечал отцу:
10: «Сколько лет я служу тебе и всегда слушаюсь тебя. И однако ты никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с моими друзьями. А когда этот сын твой, промотавший твое наследство, пришел, ты заколол для него откормленного теленка».
12: «Сын мой, ты всегда был со мной, и все, что у меня есть, принадлежит тебе. А это, брат твой, был как мертвый и ожил. Совсем пропадал и нашелся. Ну, как же этому не радоваться?»
1: «Что, даже если очень плохой поступок совершить, то Бог простит?»
4: «Да, только если от всей души раскается в этом поступке и твердо решит больше так не поступать. Но есть люди, которые вроде бы не делают никаких особенно плохих поступков, и от этого начинают гордиться, начинают считать себя чуть ли не святыми. Такая гордость не угодна Богу, и Иисус рассказал по этому поводу такую притчу. Послушайте.
9: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей встал впереди всех на самое лучшее место в храме и молился так:
13: «Боже, благодарю тебя, что я не такой, как другие люди, грабители, обидчики, злодеи. И хорошо, что я не такой, как этот мытарь. Пощусь два дня в неделю, жертвую деньги на храм. Благодарю тебя, Господи, что я лучше других».
9: А мытарь стал у порога, не смел и глаз поднять на небо. Плакал, бил себя в грудь и говорил:
14: «Боже, милостив будь ко мне, грешному. Господи, прости меня, грешного».
9: Говорю вам, что услышал Бог молитву мытаря, и тот ушел домой оправданным, а фарисей нет. Потому что всякий, кто возвышает себя и много о себе думает, будет унижен. А кто себя унижает и не гордится, тот возвысится».
3: «Да этот фарисей не молился вовсе, а просто хвастался перед Богом своими добрыми делами. А кто любит, когда хвастаются?»
4: «Верно, Максим. Ведь и поститься, и жертвовать деньги на храм – это добрые дела. Но если начать ими гордиться, а еще хуже – хвастаться, то эти добрые дела тут же обесценятся».
2: «Мам, в Евангелии часто встречаются эти мытари. Они вообще кто? Очень грешные люди?»
4: «Мытари, Ваня, – это сборщики налогов. Они собирали с людей дань. Наживались сами и обычно вели грешную жизнь. Поэтому их никто не любил и не уважал. Но, как мы узнали сегодня, каждый человек имеет возможность покаяться и исправиться».
1: «А какие еще притчи рассказывал Иисус?»
4: «Это ты узнаешь в следующий раз».

0: 1901 год. В этом году фейерверков не будет. По испугу, отразившемуся на лицах 60 с лишним мальчиков, которым было сделано это объявление, можно было предположить, что они только что услышали, что в стране будет голод, или что с ними вот-вот случится какое-то другое бедствие столь же серьезного характера. Объявил это мистер Чарт, директор начальной школы Ядби. Он занимал эту должность с начала осени, а сейчас было 2 ноября. «Я не намерен больше устраивать подобные фейерверки», — продолжил он. «Они опасны и часто приводят к несчастным случаям, от последствий которых приходится страдать всю жизнь. Как вы знаете, я стремлюсь поощрять здоровый спорт на свежем воздухе и фактически любые разумные развлечения. Но я не вижу смысла в этих пороховых карнавалах. Разрешение, которое, по словам Брукфилда, вы получили в предыдущих случаях от директора, я передам казначею игрового клуба. Передайте это всем». Парта за партой мальчики выходили из большой классной комнаты на квадратную, посыпанную гравием, игровую площадку позади школьного здания. Освободившись от вынужденной тишины собрания, они немедленно наполнили воздух гулом голосов.
1: «Никаких фейерверков!» — воскликнул один. «Что за ерунда?»
2: «Ну, я назвал бы это зверским выпадом!» — воскликнул другой.
3: «Старина Григорий никогда не возражал против того, чтобы мы устраивали фейерверк 5 числа. И почему мы должны слушать Чарда?»
0: Капитан футбольного клуба и лидер среди интернатских детей Брукфилд остановился в дальнем углу, обращаясь к небольшой группе своих товарищей.
4: «Сегодня утром я остановил его в коридоре», — сказал Брукфилд, «и спросил, не даст ли он нам что-нибудь к нашему фейерверку, как обычно делал мистер Григорий. Он сразу сказал, что не собирается устраивать никаких фейерверков в этом году и что он объявит об этом в конце школьных занятий».
3: «Я называю это чересчур строгим», — продолжал оратор, приходя в состояние сильного возбуждения. «С тех пор, как он пришел, он постоянно меняет правила. Скоро это место станет женской школой. Я считаю, что, будь его воля, мы не должны бы ничего делать, кроме как работать и выходить гулять с троем и парами».
5: «Он не так уж плох», — возразил Коллинз. «Вы должны признать, что он проявил к футболу больше интереса, чем когда-либо проявлял Григорий. Он позаботился, чтобы у нас были установлены новые ворота, и мы лучше подготовились к матчам».
3: «Да», — неохотно признал Брукфилд. «Но он придумал множество досадных маленьких правил, которых у нас никогда раньше не было. Почему мы не можем ходить в город, когда нам захочется, вместо того, чтобы спрашивать разрешение и вносить наши имена в книгу? Затем, какой смысл в том, что мы можем заходить только в определенные магазины? Почему у нас должно быть полчаса дополнительной работы перед завтраком?»
0: Присутствующие кивали. То, что приходилось вставать на полчаса раньше, особенно холодным зимним утром, безусловно, было большим неудобством для всех.
3: «А теперь, — продолжал Брукфилд, — у нас больше не будет фейерверков. И почему? Просто потому, что он предпочитает считать нас такими младенцами, что мы можем взорвать себе щепоткой пороха. Говорю вам, он пришел сюда с мыслью, что это место — школа для престарелых дам, и нам давно пора показать ему, что это не так».
0: «Как?» — поинтересовался Садбери, угрюмо втаптывая каблук во влажный гравий.
2: «Как? Я займу твердую позицию и покажу ему, что мы больше не намерены мириться с этой глупостью».
4: «О, да», — ответил Садбери с недоверчивой улыбкой. «Я представляю, как это будет, а затем на следующее утро нас всех отправят по домам».
2: «Как бы не так», — возразил Брукфилд, чьи идеи быстро оформлялись в определенное направление мысли. «Единственное, мы все должны держаться вместе. Возьмите, к примеру, забастовку. Если бы один рабочий пришел и сказал, что он не будет работать, пока у него не повысится заработная плата, ему бы просто сказали взять шляпу и уйти. Но если все рабочие на фабрике согласятся не выйти одновременно, их работодатель обязан прислушаться. Если он уволит всех разом, то его бизнес зашел бы в тупик. То же самое и в этом случае. Чарт мог исключить одного парня, но он не может отправить домой всех ребят в этом заведении. В таком случае школа прекратила бы свое существование, и у него были бы неприятности с губернатором.
3: «Да», — ответил Коллинз, — «все это очень хорошо. Но в случаях такого рода у них есть способ выявить зачинщиков и показать на них пример, а всем остальным назначить более мягкое наказание».
2: «Хах!» — возразил Брукфилд. «У нас не будет зачинщиков. Пусть каждый парень купит немного фейерверков, а затем 5 числа мы выбежим и выпустим их после занятий, разрешит нам Чарт или нет. Он может задержать нас всех всего на полдня, и это научит его не посягать на наши привилегии. Я сделаю это, если все будут участвовать». Среди присутствующих был Джарвис, безрассудный молодой бездельник.
3: «Хорошо, я за!» — крикнул он. «А теперь мы должны заставить других парней пообещать».
2: Есть определенный привкус романтики в восстании, которое привело к гибели многих вспыльчивых юношей, которые, возможно, не имели глубокого отношения к причине восстания. План, предложенный Брукфилдом, пришелся по душе искателям приключений среди его школьных товарищей. В дополнение к этому, школа в целом была крайне возмущена указанием директора. Сколько себя помнит любой мальчик нынешнего поколения,

0: пуговицы в укромных уголках и присоединялись к небольшой толпе, собравшейся перед камином в классе. В каждом случае они начинали разговор с какого-нибудь замечания о фейерверке. Беседа становилась все более доверительной и велась на более низких тонах, пока не заканчивалась кивками и подмигиваниями. Даже мистера Уилса и мистера Дрейпера, двух помощников учителя, смело спросили, не считают ли они возмутительным запрет фейерверков. Оба джентльмена были слишком сдержаны, чтобы высказать какое-либо мнение. Мистер Чарт сказал, что в этом году фейерверков не будет, и этого им было достаточно. К концу дня все ученики были в заговоре. От некоторых никогда не ожидали участия в каком-либо акте беззакония или плохого поведения. Но большинство доказало, что созрели для приключений, поэтому они согласились принять активное участие в заговоре. За чаем, хотя лица нескольких маленьких мальчиков раскраснелись от возбуждения, царило настораживающее спокойствие. Трапеза проходила в тишине, которая для внимательного наблюдателя могла бы натолкнуть на мысль, что что-то должно произойти. На следующий день после полудня Брукфилд и Джарвис вместе с двумя другими мальчиками по имени Перри и Роден, которые оба горячо поддержали этот план, перед чаем провели совещание в углу сарая. К этому времени события зашли так далеко, что было негласно решено, что все приготовления к исполнению заговора следует оставить в руках упомянутых четырех парней. Было решено, что один из заговорщиков должен купить фейерверки и таким образом уменьшать риск, если бы ряд мальчишек заходили в магазин в разное время. Встреча, проведенная таким образом в темноте, сделала рассматриваемое дело почти таким же захватывающим, как если бы это была какая-то часть первоначального порохового заговора. Разговор происходил чуть выше шепота. «Теперь смотрите», — начал Брукфилд. «Все ребята дали мне столько денег, сколько они намерены потратить. Первый вопрос таков. Кто купит фейерверки?»
1: «Вытянем жеребий», — предложил Перри.
2: «О, нет!» — возразил Джарвис. «Покупать будешь ты, Брукфилд. Пока ты будешь в магазине, я буду держать стражу на одном конце улицы, а Перри и Роден на другом. Возьмешь их в трех пакетах, и мы сможем засунуть их под наши куртки».
1: «Хорошо, а что будет у меня?»
0: Это был вопрос, на который в прежних случаях было трудно ответить. Прежде чем можно было прийти к какому-либо удовлетворительному выводу, необходимо было учесть правильное соотношение ракет, римских свечей, цветного огня и других горючих материалов. Все это следовало приобрести для создания надлежащей экспозиции. Это всегда требовало длительного обсуждения. Одни мальчишки всегда требовали набор, в то время как другие жаждали стрелять снарядами. Однако в этом году казалось вероятным, что фейерверк не будет похож на те, что совершались ранее, но, вероятно, будет внезапно прерван до того, как он продлится несколько минут.
2: «Возьми что-нибудь, что легко взорвется», — предложил Джарвис.
0: «Я бы сказал, в основном петарды и хлопушки. Это больше не ради шоу, а для того, чтобы показать Чарду, что мы не собираемся прогибаться под него. Мы должны покончить с этим минут за 10. Тогда у нас был бы шанс сбежать и не быть схваченными за ворот».
1: «Есть еще кое-что», — сказал Брукфилд.
0: «Где мы будем хранить фейерверки, когда они у нас будут? Мы не можем спрятать их в столах и шкафчиках. Их могут увидеть».
2: «Я вот что предлагаю», — сказал Роден. «Положи их вон в тот ящик в углу. В нем нет ничего, кроме гантелей, и к ним никто не будет прикасаться до того, как будут тренировки в понедельник».
0: Последовала пауза. Четверо заговорщиков стояли, раздумывая, есть ли еще какой-нибудь вопрос, который им было бы неплохо обсудить, прежде чем разойтись. Пока они стояли где-то в темноте, послышалось легкое шарканье.
3: «Тише! Что это?» – прошептал Перри.
0: За восклицанием на детской площадке последовал топот убегающих ног.
1: «Должно быть, кто-то из малышей прятался здесь», — пробормотал Джарвис. «И только что сбежал. Давайте побежим за ним».
2: «Оставь его! Он, должно быть, слышал, о чем мы говорили, а теперь выпустит кота из мешка», —

0: «Не переживайте», — ответил Роден. «Теперь все знают, что должно произойти, и никто не осмелится пойти и прокрасться к Чарду».
1: «Надеюсь, это не маленький негодяй Даунинг», — с беспокойством сказал Бруквельд, собираясь вернуться в класс. «Он противный маленький подхалим, всегда пытается выслужиться перед Дрейпером или Уилсом. Если это дойдет до их ушей, то это все равно, как если бы кто-нибудь рассказал об этом самому Чарду».
0: «О, в этом нет никакой опасности», — сказал Джарвис, когда четверка медленно пошла по гравию. «Даунинг слишком дорожит своей шкурой, чтобы совершить нечто подобное. Он слишком хорошо знает, чего можно ожидать. Кроме того, нет никаких оснований предполагать, что это был Даунинг».
1: «Нет, просто это похоже на один из хитрых трюков маленького негодяя», — ответил Бруквельд, и на этом разговор закончился.
0: Как и следовало ожидать, мальчики, которым был предложен проект, не проявили большой готовности принять участие в восстании. Большинство из них устраивали празднование 5 числа у себя дома или были приглашены помочь в аналогичных мероприятиях в домах друзей. По этой причине они не желали присоединиться к веселью, за которым могли последовать серьезные результаты. Только один сущий простофиля по прозвищу Слоупер из-за некоторого предполагаемого сходства лица с этим популярным героем вызвался помочь. Он выразил это таким образом, что вряд ли можно было сказать, что это повлекло за собой какое-то особое проявление мужества.
2: «Дайте мне знать, во сколько это произойдет», — сказал он, «и я выйду на улицу и переброшу петарды через стену».
0: Один мальчик, однако, пытался использовать свое влияние таким образом, чтобы предотвратить восстание. Это был старшеклассник по имени Джон Оливер, который сидел следующим, за главой школы. Заговорщики не посвящали его в свои тайны, будучи вполне уверены, что он не одобрит проект. Но из обрывков разговоров, оброненных одним и другим, он мог составить довольно правильное предположение относительно того, что задумано.
3: «Послушай», — сказал он, встретившись с Бруквельдом, когда тот стоял в холле, грея руки у труб с горячей водой. «Что это за бессмысленные разговоры о том, чтобы завтра устроить фейерверк?»
2: «А кто об этом говорит?» — с усмешкой спросил капитан футбольной команды.
3: «Да почти все. И они говорят, что ты во главе всего этого».
0: «Не думай, что я такой глухой и слепой старый глупец, что не знаю, что происходит вокруг». Брукфельду нравился Оливер, который играл с ним в команде на позиции крайнего защитника. Возможно, он и возмутился бы правом другого парня подвергать его перекрестному допросу, но Оливер был старым другом, и его нельзя было считать строгим или педантичным.
2: «Ну, а что, если я стою во главе этого? Я не просил тебя присоединяться», — последовал насмешливый ответ.
3: «Не будь глупым, Бруки», — серьезно сказал Оливер. «Говорю тебе, в этом нет никакого смысла. Чарт сильно рассердится. Некоторых из вас исключат до того, как вы закончите, а мы не можем позволить себе потерять нашего капитана футбольной команды».
2: «О, не расстраивайся, старина», — последовал небрежный ответ. «Я знаю, как позаботиться о себе. В этом можешь быть уверен».
0: Насыщенное событиями 5 число наступило, как и любой другой унылый ноябрьский день. К концу дня все приготовления были сделаны. Хороший запас взрывчатки был приобретен и спрятан под куском старой мешковины в ящике с гантелями. Из 34 учеников интерната 26 пообещали принять участие в фейерверке. Всех тщательно проинструктировали, как действовать. Брукфельд объяснил, что только совместные действия могли предотвратить наказание отдельным лицам. Мистеру Чарду было бы невозможно выгнать 26 мальчиков сразу, а лишение или потеря половины выходного не были бы слишком высокой ценой за проказы и волнения. Все заговорщики были снабжены коробками с запалами. Как только подготовка будет закончена, все подразделение должно было броситься в спортивный зал, расположенный на игровой площадке, и там получить свой запас боеприпасов. Резкий залп из петард и хлопушек должен был продолжаться около 10 минут, по истечении которых можно было ожидать приближения директора школы к месту действия. Затем будет дан сигнал прекратить огонь, и повстанцы должны были замести следы как можно быстрее.
2: «Я знаю, что это будет», — сказал Брукфилд. «Он позвонит в звонок и прикажет нам собраться в классе. Затем он спросит, кто запускал фейерверки. Когда он это сделает, мы все должны встать вместе. Это покажет ему, что мы не хотим, чтобы в будущем с нами обращались как с младенцами. Не должно быть никакого уклонения. Если оно будет, парень, поймаем его на горячем. Я обещаю ему».
0: Все 26 заявили, что готовы выполнить эти инструкции в точности. Никогда прежде поборники свободы не проявляли такой самоотверженной серьезности. Если и были те, чьи сердца начали подводить их по мере приближения назначенного часа, они не подавали никаких внешних признаков ослабления решимости. Некоторые молодые сумасброды, которые даже не представляли, во что обойдется подобное мероприятие, восприняли бунт как грандиозную шутку. Другие, у которых было больше здравого смысла, но которые обещали принять участие в восстании, возможно, стеснялись отступить в последний момент. К числу последних, как ни странно, можно было бы причислить зачинщика и руководителя всего безумия. Они с Джарвисом выскользнули перед чаем, чтобы убедиться, что фейерверки в безопасности в ящике.
1: «Я думаю», — пробормотал он, когда они задержались на мгновение, «прежде чем вернуться, нам с тобой будет довольно жарко из этого дела».
2: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Что?
2: Чарт заподозрит нас гораздо быстрее, чем остальных ребят. Я не удивлюсь, если мы оба вылетим из школы».
1: «Ну и пусть, мне все равно», — беспечно ответил Джарвис. «Все это время ты рассказывал другую историю. Если ты боишься последствий, зачем ты вообще затеял это дело?»
2: «О, я не боюсь», — ответил Брукфилд с коротким смешком. «Я только сказал, что он может сделать, если посчитает нас зачинщиками. Между прочим, сегодня утром я видел, как этот маленький подхалим Даунинг разговаривал с Уилсом. Хотел бы я знать наверняка, что это был он, который прятался здесь вчера».
1: «Мне кажется, ты уже впадаешь в панику», — воскликнул Джарвис.
2: «Встряхнись! Ты не из тех парней, которые питают напрасные надежды! Пошли! Уже звонок!»
0: Вечерние занятия показались мальчикам самыми длинными в их жизни. Дежурил мистер Дрейпер. Он поднял троих подростков за невнимательность, а также сделал выговор и предостережение ряду других. В городе уже начались фейерверки. Доносились приглушенные хлопки и треск, а также видны были из окон случайные вспышки взлетающей ракеты. Все это поддерживало сдержанное возбуждение на уровне взрыва. Несмотря на резкие требования к тишине, неоднократно предъявляемые помощником учителя, звук шепота и беспокойное шарканье ног нарушали обычную тишину класса. Неожиданно дверь открылась, и в класс вошел сам мистер Чарт. Его взгляд остановился на трех незадачливых мальчишках, стоящих в центральном проходе, и его лоб нахмурился.
1: «Что сделали эти ребята?» – спросил он.
0: «Они были очень невнимательны», – ответил мистер Дрейпер. «Кроме того, я был вынужден сказать, что должен задержать всех ребят еще на полчаса, если они не закончат всю работу».
1: Казалось, что-то вывело директора из себя.
2: «Я полагаю, это связано с решением, к которому я пришел по поводу фейерверка», — резко сказал он. «Если да, то пусть вам будет ясно и понятно. Я не потерплю никакого неподчинения такого рода. Сейчас же приступайте к работе. Если завтра я обнаружу, что кто-то из ребят был умышленно праздным и невнимательным, я сурово накажу его».
0: Стрелки часов медленно ползли по циферблату. Наконец, они остановились на половине девятого. С более чем обычно слышимым вздохом облегчения мальчики подчинились приказу мистера Дрейпера убрать свои книги. Наступил решающий момент, мысли о котором были почти у каждого в голове последние три дня. Брукфилд не колебался. Добравшись до дверей, он достал из кармана свою кепку и выбежал прямо на игровую площадку. За ним по пятам следовали Джарвис, Роден и Перри, а за ними тянулась неровная вереница темных фигур. Ночь была не очень подходящая для фейерверков, так как светила луна, но ее свет позволил Брукфилду увидеть своих последователей и собрать их воедино. На середине игровой площадки он остановился.
1: «Привет», — тихо произнес он. «Это не все. Где остальные?»
0: В дополнение к тем, чьи имена были упомянуты, пришло всего 8 ребят,
3: так что вся компания насчитывала около дюжины. Где же были 26?
2: «Где остальные?» — повторил вожак, когда отставшие, тяжело дыша от возбуждения, подошли и образовали вокруг него круг.
3: «Они струсили!» — прорычал голос во мраке. «Я с самого начала думал, что некоторые из них не пойдут».
1: «Несчастные трусы!» — добавил другой. «Я схватил Томаса за шиворот и попытался заставить его пойти, но он не захотел».
0: Во второй раз за всю историю проекта Брукфилд заколебался. Это означало конец всем его идеям о совместных действиях. Теперь вся ответственность за восстание ляжет на плечи его самого и нескольких более смелых ребят, которые стояли перед ним. Сейчас он не мог отступить, это было бы слишком трудным спуском. Ему, футбольному капитану, никогда не следовало показывать белое перо.
2: «Пошли, не теряйте времени!» — пробормотал Джарвис, но не совсем уверенным тоном, каким он обычно говорил.
1: «Тогда вперед!»
0: — в отчаянии повторил вожак. Повернувшись на каблуках, он направился к соседнему деревянному зданию, называемому гимнастическим залом, но широко известному среди мальчиков как сарай. Что именно произошло дальше, возможно, только Брукфилд впоследствии смог бы внятно объяснить. Он довольно осторожно повторял свои приключения. Парнишка открыл дверь и осторожно пошел вперед, нащупывая в темноте дорогу вытянутой рукой, чтобы не столкнуться с параллельным и горизонтальными спортивными снарядами. Окна, которые в прежние времена постоянно разбивались теннисными мячами в игре, известной как «теннис в сарае», были защищены проволочными решетками. Решетка заслоняла пробивающиеся лунные лучи, слабо освещавшие дальний конец здания. Брукфилд вряд ли мог бы сказать, как именно и когда он впервые увидел это. Когда он приблизился к ящику, в котором хранились фейерверки, то осознал чье-то присутствие, стоящее в обычно пустом углу. Усиливающийся лунный свет или его собственные глаза, с каждым мгновением все больше привыкающие к полумраку, помогли ему разглядеть высокую, прямую и неподвижную, как статуя, темную фигуру. Его сердце подпрыгнуло, когда он узнал очертания головы и мантии. В одно мгновение он понял, что он и его товарищи попали в ловушку. Ни секунды не колебаясь, он повернулся и бросился бежать, почти сбив с ног Джарвиса и Родена, которые следовали за ним по пятам. «Капкан! Назад!» Отступление превратилось в беспорядочное бегство. В тот момент никто толком не понимал, в чем дело. Те, кто не входил в сарай, видя, как их товарищи выбегают, как кролики из кустарника, присоединились к паническому бегству. Пока они бежали, и словно для того, чтобы усилить их замешательство и ускорить бегство, большая петарда со свистом пролетела над стеной игровой площадки и с грохотом взорвалась прямо среди них. Этот единственный фейерверк составил весь вклад Слоупера в развлечение. Обнаружив, что ответа не последовало, он сообразил, что должно быть что-то случилось. Положив остальные петарды в карман, он бросился домой. Только когда они добрались до входа в здание школы, Брукфилд наконец выдохнул. «Там был сам Чарт! Я почти уперся в него! Кто-то доложил, и он ждал там, чтобы схватить всю нашу стаю!» Престыженно и с выражением опасения на лицах, смущенная группа собралась в классной комнате для молитвы.
1: «Привет!» — шепнул Оливер Брукфилду шутливым тоном. «Как насчет фейерверка?»
3: Футбольный капитан был не в настроении шутить и ответил угрюмым: «Отстань!» Он ожидал, что дверь откроется, войдет директор и начнет расследование. К удивлению, по меньшей мере дюжины молодых джентльменов ничего подобного не произошло. Мистер Дрейпер произнес молитву и отдал приказ ложиться спать. Брукфилд был старшим в общежитии номер 5. Поскольку все остальные обитатели комнаты входили в число верной дюжины, собравшейся на игровой площадке, разговор, естественно, зашел о неожиданном завершении их приключения.
1: Как так получилось, что Чарт ничего не сказал? Возможно, он все-таки не станет устраивать скандал.
2: «О, за ним не задержится! Он прибережет это до завтра, не волнуйся!»
1: «Кто мог ему сказать?»
2: «Ну?» «Этот пройдоха Даунинг», — ответил Брукфилд, забираясь в постель. Он сказал Уилсу:
3: Утром он отведает моих кулаков. Звонок к подъему прозвенел в обычное время. И утренние занятия в школе продолжались как обычно. Это ожидание было почти хуже, чем наказание, и Брукфильд желал, чтобы грозовая туча рассеялась. Наконец, страшный момент, казалось, настал. В конце завтрака директор поднялся со стула и постучал по столу, призывая к тишине. Джарвис и Роден обменялись многозначительным взглядом, который повторили другие мальчики за разными столами.
2: «Я говорил вам на днях, что не хотел бы, чтобы вы устраивали фейерверк», — начал мистер Чарт. «В мои намерения не входит лишать вас какого-либо законного удовольствия, к которому вы привыкли, не давая вам по возможности чего-то взамен. Поскольку сегодня прекрасный день, я предоставлю вам половину дня для игры в футбол».
3: Раздался взрыв аплодисментов, и мальчики поднялись со своих мест. Но Брукфильд, не дожидаясь, чтобы присоединиться к аплодисментам, выскользнул из комнаты и направился ко входу на игровую площадку. На полпути по гравийной дорожке он услышал позади себя шаги. Обернувшись, он увидел Джарвиса, бежавшего за ним изо всех сил. Очевидно, им обоим пришла в голову одна и та же мысль – возможное раскрытие тайны. Вбежав в пустой сарай, они остановились, а затем разразились хохотом. «Ну, я спасен!» – закричал Джарвис. «Мы оказались парой глупцов! Представляешь, весь наш грандиозный заговор разрушился из-за этого!» В углу стоял шест для прыжков в высоту, а на нем висел старый брезент. На верхушке примостили старый шлем – собственность какого-то ушедшего героя.
1: «Должно быть, это сделал кто-то из малышей!» – сказал Брукфильд. «Тот, кто был здесь прошлым вечером и слышал наш разговор!»
3: Он выскользнул прошлой ночью и подстроил это после чая. В конце концов, это был не Даунинг, но я бы не отказался поспорить, что это был Маркхэм.
1: «Дерзкий маленький плутишка!» — воскликнул Джарвис. «Я видел, как он хихикал сегодня утром за завтраком. Я не против притащить его сюда и хорошенько проучить».
2: «Ну нет», — ответил Брукфильд. «Сегодня прекрасный день для футбола, и у нас есть лишняя половина дня. Так что, возможно, это к лучшему, что этот благословенный парень испортил наш бунт». Вскоре о фейерверках уже забыли. История, конечно же, просочилась среди жильцов, вызвав много безобидной болтовни и искреннего смеха. Вполне вероятно, что сам мистер Чарт так и не узнал, сколь многим он был обязан старому брезенту и потрепанному шлему за ту роль, которую они сыграли в столь эффективном подавлении в зародыше многообещающего восстания. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры, за это прекрасное, благословенное время, которое мы можем иметь в Доме Божьем, рассуждая о божественных истинах, важных истинах, о тех мыслях, которые Дух Святой запечатлел в нашем собрании уже сегодня, говоря о том, чтобы мы перестали бояться. Конечно, участь тех людей, которые имеют страх, я имею в виду не естественный, не божественный страх, а панический, может быть, даже, скорее всего, что это близкая черта к тому, что говорит Слово Божие, что и бесы веруют, и трепещут. Определенная степень страха, которая будет осуждаемая Богом в конечном итоге. Писание говорит, что боязливых и неверных всех участь в озере горящим огнем и серою. Но Бог сегодня нам говорил в этом собрании, чтобы мы не боялись, ибо я, Бог твой, это была причина. Это твой гарант, это наш гарант сегодня в этом собрании, чтобы нам перестать бояться. Почему? Потому что Писание говорит, что ситуация, которая сегодня в миру, будет доходить до такого уровня, когда люди будут издыхать от страха в ожидании грядущих бедствий на всю вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Друзья мои, все, что происходит в мире сегодня, оно действительно напрягает умы, напрягает сердца, напрягает целые народы, ученых людей, умных людей, интеллектуально развитых, богатых, все в напряжении. Но я хочу сказать, что сегодня для особенной категории людей есть среди всего этого панического состояния утешительный призыв. Когда увидите все это сбывающееся, восклоните головы ваши, потому что приближается ваше избавление. Аллилуйя! Бог заботится о твоей вере, о моей вере. Насколько она должна быть важной и принципиальной. В последнее время он говорит, а Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Найдет ли тех, которые не опустят своих глаз, своего лица в отчаянии, в неверии, в разочаровании? И я думаю, что тот, кто начал в нас доброе дело, о котором мы сегодня проповедуем, о котором мы сегодня говорим, и как бы хотелось, друзья мои, братья мои, сестры, сказать настолько громко, чтобы это было понятно и доступно всем нам, чтобы мы не превращали это в традицию. Это образ нашей жизни, это образ нашего духовного дыхания. И я хочу сказать вам, понравится это или нет, это ваше право. Но я скажу, тело без духа мертво. Вы меня услышали или нет? Я еще раз повторяю, тело без духа, оно мертво. Где Дух Святой не принимает участия, где нет действия Его благодати, Его силы, Его славы, Его могущества, это просто красивый музей религии. Или как хотите, назовите. Это полчище, которое в Иезекииле было разбросано костями, щитами, мечами, шлемами. Другой военной амуницией, оно впечатляло от этого вида. И, наверное, человек, стоящий там, у этого поля, смотря на эти кости, думал, да, когда-то было огромное полчище. Да, когда-то здесь гремела слава. Да, когда-то здесь бряцали мечи, был слышен шум щитов защищающих. Но все повержено. Вся слава забыта, все ушло в историю. И даже при всем том, что происходило там, когда Иезекииль смотрел на это все, там все говорило о том, что люди отстаивали свои принципы. Люди были на войне, отстаивали свою территорию, свою историю, свою культуру, свои обычаи, свои семьи, своих детей. Но победа досталась не им. И когда пришло Слово Божие, когда Божий пророк, а Писание говорит, что никогда пророческое слово не было произносимо по воле человеков, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Аллилуйя! Он сказал: о четырех ветров приди Дух и дохни на этих убитых, и они живут. И вот тогда все начало возвращаться. Все, слава, величие, жизнь, принцип, надежда на победу. Друзья мои, я хотел бы, чтобы в этом собрании Дух Святой сказал свое слово, чтобы пришла жизнь, в наши семьи, в наши сердца, в нас, в наши проповеди, в наши молитвы, в наших детей. Чтобы поистине вернулась слава Пятидесятницы. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стих. Если у вас есть Евангелие, откройте вместе со мною. 9 глава Евангелия от Луки, 51-56 стихи, мы читаем следующие слова. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицем своими, они вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим, видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Типичная картина из жизни Иисуса Христа. Иоанн, дополняя эту мысль, говорит, что пришел к своим, и свои не приняли его. Но в данной ситуации Лука повествует о том, что он пришел в селение Самарянское. Это были почти на 90% язычники. Это были те люди, которых когда-то переселили в Иерусалим, они не знали Божьего закона, а их учили, их убивали звери, потом послали туда священников, они учили их закону Божьему, как-то, чтобы как-то можно было прижиться. Но, друзья мои, я просто хочу сказать вам всем, поймите меня правильно, я говорю это сегодня в духовном смысле, в духовном образе, грешнику, даже изучая законы Божьи, невозможно прижиться на территории Божьих обетований. Никогда не приживется. Вы поняли, что я сказал? Грешнику никогда невозможно, инако верующему, инако мыслящему никогда невозможно прижиться на территории Божьих обетований. Божьи обетования, они принадлежат тем, которым дальним или близким, но которых призовет Господь. Аллилуйя. И я думаю, что сегодня по праву мы говорим с вами как призванные Богом, по Его изволению, по Его милости, по Его благости. Вот почему мы сегодня являемся абсолютными претендентами на Божье обетование, оставленное для церкви. Они шли со Христом, они делили Его дни, будни, трудности, сложности. И в какую-то меру они перенялись симпатией к Христу. Они достигали определенных высот в Божьих откровениях. Это очень важно. Но в момент, когда Христа не приняли в Самарии, когда проигнорировали, они решили по-своему разрушить эту проблему. Господи, хочешь, мы сведем огонь с неба? Ну, Илья так делал, в конце концов. Ну, делал. Друзья мои, огонь, который низвел Божий пророк Илия, это был прообраз огня Божьего суда. Бог тоже низводил огонь на Содом и Гоморру, показал пример, апостол Петр говорит, будущим нечестивцам. Потому что нынешняя земля и небеса, сберегаемые тем же словом, сберегаются на дню и погибели огню нечестивых человеков. Первый мир был потоплен водой, а нынешняя земля и небеса сберегаются на день суда, на день огня. Но, говоря об этой ситуации, Христос по-своему проанализировал. Сегодня вскользь была упомянута мысль в нашем собрании, если вы были внимательны, было сказано, что к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии. И что характерно, что Христос отдал право, полномочия полностью в руки этих людей. Вы можете брать камни, бросать, побивать ее, что угодно делать с нею. Вы можете произвести суд. И, наверное, кто-то уже взялся за камень. Знаете, у нас всегда в жизни, в нашей ментальности всегда больше ревности, чем мудрости. Правда так? Мы сперва делаем, а потом думаем. Мы сперва принимаем решение, а потом анализируем. Но у Бога не так. Потому что у Бога есть свои критерии. Я пришел не губить души, я пришел их спасать. Друзья мои, если бы Бог вступил в правосудие с миром, с мировозданием, все бы погибло. Но посмотрите, что я посылаю пророка пред лицем моим, чтобы он обратил сердце детей к родителям и наоборот. Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Господи, о чем ты говоришь? Да, конечно, о жизни, о благословении. И эта ревность, давай низведем огонь, как и сделал Илия, Христос просто останавливает и говорит, вы не знаете, какого вы духа. Вы не знаете, вы столько времени ходите со мною. Вы столько наблюдаете за моими действиями, за моими поступками, за моим характером, за моим служением, за моим учением. Я все видоизменяю. Стандарты завышаются постоянно, упразднив закон заповедей учением своим. Он все обновляет, все завышает стандарты, принципы святости, чистоты. Но у них свои принципы, свои понятия. И все только потому, что они не знали, какого они духа. Друзья мои, говоря об огне, это было желание Христа. 12 глава, 49 стих Евангелия от Луки. Христос тоже говорил об огне, но он говорил чуть позже, но в другой интерпретации. Огонь пришел, я неизвестно на землю, ну и как я томлюсь, пока все совершится. Как я желаю, чтобы он уже возгорелся. Крещениями должен я креститься, и как я томлюсь, пока это совершится. Практически в оригинале там стоит, что Христос как будто находится связанный, ограниченный. Невозможно двигаться дальше по жизни в служении. Есть определенные ограничения. Это был принцип Голгофского Христа. Это был принцип его смерти, его поругания, его унижения, его искупления, его народа. И раньше этого времени он не мог зажечь благословенный огонь Пятидесятницы. И только в тот определенный день, о котором Бранженик проповедовал сегодня, когда было собрано около 120 душ вместе, Дух Святой снизошел на его церковь. И она начала образ жизни в Иисусе Христе. Она начала образ жизни, исполненной того Духа, о котором Библия говорит, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Братья мои и сестры, я, говоря об этой теме, говоря о сути Пятидесятницы, я хочу сказать вам сегодня, что как никогда дьявол сегодня использует все свои ресурсы, способности, возможности, чтобы упразднить, упорочить, оклеветать, унизить действие Духа Святого. Я не говорю сегодня о атеистах, о даистах, о коммунистах или о других каких-то истах. Я говорю, что даже сегодня богословский мир дьявол использует для того, чтобы упразднить Дух Святой. И мы понимаем, почему. Потому что мы в начале нашей проповеди сказали, что я уверен, говорил апостол Павел в послании к филиппийцам, что начавший в вас доброе дело, он будет совершать его до конца, до прихода Иисуса Христа. Я хочу сказать вам, возлюбленные братья мои и сестры, что мы сможем дойти только с силой Духа Святого до встречи с Иисусом Христом. Это единственная божественная сила и власть, которая приведет Его церковь к триумфу. Не думайте, что за счет религиозности или инертности религиозной, или еще каких-то факторов, мы сможем дойти, попутно как-то добремся. Если Дух того, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли, братья мои, сестры, я не проповедую сегодня просто только, я не проповедую просто какое-то моментальное эмоциональное переживание. Мы почему-то в своей бедности только дошли до этого рубежа и дальше не двигаемся. Мы думаем, что на этом всем заканчивается. Я не умоляю крещение Духом Святым, не дай Бог. Людям, которые получают духовное дарование, а не крещение Духом Святым. Апостол Павел, понимая эту ситуацию, как Божий домостроитель приходит в Ефес, находит 12 человек. Это были люди, которые уверовали от проповеди Иоанна Крестителя. Он не спросил, как у вас вопрос святости, целомудрия, благочестия, праведности, какое у вас отношение с миром, с окружающей средой, как у вас стоит уровень благовествования в служении. Его не интересовал этот вопрос, хотя эти вопросы тоже фундаментально важны, истины. Он задает им вопрос, приняли ли вы Духа Святого уверовавши? Вопрос уверования и принятия Духом Святым. Некоторые сегодня доминации проповедуют и говорят, что когда вы только обратились, Бог вам сразу дает все. Друзья мои, но это не соответствует Духу Писания. Бог дает все, я возвращаюсь к тем обетованиям, о которых я сегодня говорил. Когда, а как вы сыны, но не раньше. Много призванных. Много званых, много избранных, а сыны. И вот в этой ситуации Слово Божие говорит, что как вы сыны, то Бог послал в сердца Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче». Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Друзья мои, насколько это важно, насколько это фундаментально, я понимаю этот вопрос, говорит, приняли вы Духа Святого? Конечно, проповедуя в Ефесе около 3 лет, это было самое сильное пробуждение того времени. Это перекрывает Иерусалимское пробуждение, которое было через проповедь Петра, 3000, 5000 людей. Это огромное количество людей, не правда ли, покаялось через проповедь Петра? Но если вы знаете, историки, статисты сегодня говорят, что в Ефесе, в котором насчитывалось в это время около 180 тысяч населения, каждый третий был обращен в христианство. То есть около 60 тысяч за 3 года проповеди благовествования Христова через проповедь апостола Павла обратились к Богу. Это была огромнейшая церковь того времени в Ефесе. Свыше 60 тысяч людей, обращенных к Богу. Но там были несколько своих проблем, характерных проблем для церквей, для людей, которые поклоняются и служат Богу. Друзья мои, есть принципиально начальные сферы, есть последовательность, а есть окончание. Иаков говорит, что восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Но сам начаток создания Бога не удовлетворяет. У Бога есть конечная цель, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Вот это к чему стремится Бог и чего сегодня хочет достигнуть нас с вами в нашем служении.
2: И для этого апостол Павел, понимая всю суть этой ситуации, насколько это важно, насколько это фундаментально, насколько это ответственно, он молится о Ефесской церкви. О чем молится апостол Павел, прося для Ефесской церкви? Чтобы Бог, Господа, слава, Отец всякого милосердия, дал вам духа премудрости и откровения, чтобы вам познать, в чем состоит надежда призвания и какое славное богатство наследия Его для святых Его. Аллилуйя. Братья мои и сестры, Писание говорит, что не видел того глаз, не слышало ухо, на разум не приходило. Там, конечно, мысль идет о Христе, но можно сказать и о том, что приготовил Бог вечность. И, конечно, душевный человек по своему принципу, по своему характеру, по своим способностям, он не может принять то, что от Духа Божия. Он всегда почитает то безумием. Но нам Дух Святой открыл, потому что Дух все проницает, и глубины Божьи. Аллилуйя. Даже Божьи глубины, которые сокрыты в Боге, во что желали приникнуть или заглянуть, или посмотреть ангелы, это было сокрыто, но Дух все сокровенное открывает для своей церкви, для своей последовательности. Вот почему брат сегодня говорил, что как важно сегодня иметь откровение свыше, потому что без откровения свыше народ необузданный. То есть, практически, давайте перефразируем, неуправляемый, незаконопослушный. А одно из принципатов исполнения Духом Святым, как Божьих детей, конечно же, водительство Духом Святым. Ибо все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Он молится, чтобы Господь дал вам Духа премудрости. Дал вам Духа премудрости. Смотрите, когда мы смотрим на Священное Писание, послание Титу, апостол Павел обращается к Титу, к своему соработнику, и говорит: «Итак, когда явилась благодать и человеколюбие Господа нашего Иисуса Христа, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы совершили, но чем Он спас? Банию возрождения и обновления Святым Духом, которого обильно излил на нас через Иисуса Христа». Когда мы говорим о сути Пятидесятницы, когда мы говорим о важности исполнения Духом Святым, когда мы говорим о важности проявления Духа Святого, мы должны четко понимать процесс, направленный Богом для своей церкви. И Он изливался через Иисуса Христа, которого обильно излил на нас через Иисуса Христа. Видите ли, Писание говорит о принципах действия Духа Святого, о сути Пятидесятницы. Он говорит, что как хорошо и как приятно жить братьям, как? Вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на голову, голову Ааронову, на бороду, на края рыс его. Когда мы понимаем эту суть в духовном смысле и понимаем, что Аарон это был глава того первосвященства, народоначальник того первосвященства, еврейского, проходящего, временного, нуждающегося и за народ, и за себя приносить жертвы. Но слава Господу, мы сегодня имеем дело с таким первосвященником, который единократным приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Аллилуйя! Братья мои и сестры, благодаря Его крови, не крови агнцев, тельцов или рыжей телицы, или голубя с надломленными крыльями, но кровью агнца Божьего, непорочного и чистого. Ты сегодня в этом собрании, во время, когда бушуют страхи, паника, отчаяние, а мы имеем гарантию во спасении через Его жертву. Аллилуйя! Слава Ему! Я хотел бы, чтобы сегодня, проверяя свою жизнь, свои поступки, дела, если когда-то дьявол приходит в нашу жизнь, он приходит постоянно. Сперва он обольщает грехами, много обещает, красиво стелет. Но когда человек попадает в грех, начинается другая ситуация. Сразу преображуется все, весь пейзаж. Картина становится безвыходной, отчаянной, тупиковой, безнадежной, без шансов на выход. Разве упавшие сегодня, Дух Святой говорил, в этом собрании не встают? Разве совратившиеся с путей не возвращаются обратно? Аллилуйя! Я верю, что в этом собрании есть Божья милость. Аллилуйя! Братья мои и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня наблюдали за мыслью, как Дух Святой говорит в этом собрании, что Он говорил от самого начала и до конца. К к чему Он направляет сегодня твое и мое сердце, чтобы нам познать, в чем состоит надежда Его призвания и какое славное богатство наследия для Его святых. Аллилуйя! Мы не просто призваны в безвыходное положение, в неясную ситуацию. Бог пообещал нам Новый Иерусалим, прекрасную славу, вечную вечность с Христом, которого Он обильно излил на нас через Иисуса Христа. И мысль сути Пятидесятницы – это прежде всего единство, чтобы вы знали. 13 стих 12 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Друзья мои, у нас в пятницу было испытательное служение, молодых людей готовили в последний этап к водному крещению. И я хочу сегодня повторить эту мысль, водное крещение нас не погружает в тело Христово. Водное крещение нас погружает в смерть Иисуса Христа. И вы все крестившиеся в смерти Иисуса Христа, в смерть Его крестились, и так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Благодаря водному крещению мы становимся членами поместной церкви. Благодаря водному крещению мы умираем для греха и восстаем для новой жизни. Мы погружаемся с Христом. Понимаете, я сказал, что вначале мы становимся начатком некоторого создания. Но в процессе духовного возрастания приходит момент, когда те, которые Христовы, они должны распять плоть свою с похотями и страстями. То есть умереть для мира и восстать для новой жизни, представив члены свои в орудие праведности на дела святые, как ожившие из мертвых. Но только один этап, одно действие – это крещение в Дух Святой. В нашем переводе, в синодальном, не совсем правильный перевод. Если читать в оригинале, там везде стоит предлог «в». Он будет крестить вас в Дух Святой, погружать в Дух Святой. Поэтому, когда мы говорим о крещении Духом Святым, мы прежде всего должны понимать, что то, что стекало с головы Аарона, с головы Иисуса Христа, как церкви на нас, это прежде всего соединяет нас в единство. Но, друзья мои, конечно, когда мы говорим сегодня о помазании, а сегодня стало очень популярно и даже модно порой говорить о помазании, как-то стало популярным, таким, знаете, авторитетным, модным. Я хочу сказать вам сегодня не очень приятную вещь, я не знаю, как вы отреагируете на нее. Я хочу сказать, что с этой главы, с главы церкви не только стекало помазание на уста, на бороду, на все тело. С этой головы Библия говорит, что стекал пот, как капли крови. Вам нравится это? Вы хотели бы, чтобы это стекало дальше на вас с головы? С этой главы стекала кровь с потернового венца. С этой главы стекали плевки. Ты хочешь, чтобы это стекало тоже на тебя, если хозяина дома назвали Вельзевулом? Как должны назвать домашних? Друзья мои, если бы вы были от мира, мир любил бы свое. Но мы как сор для мира. Мы как позорище. Друзья мои, почему? Потому что все это стекает с головы. Но придет время, я возвещаю вам сегодня в Духе Святом, когда Бог рассеет царей на этом земле. И Библия говорит, что она забелеет, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Басанская. И вы станете, как голубица, которой крылья покрыты серебром и перья чистым золотом. Аллилуйя! Я верю, что только Дух Святой ведет церковь свою к этому единственному, благословенному и помазанному моменту славы, когда она предстанет пред Ним славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, ничего либо подобного. Но она будет святой и непорочной, славную церковью, достойную церковью. И в этом теле будешь ты и я. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя. Может, на тебя, как и на меня, говорят порою на работе, что ты крейзи, что ты ненормальный. У тебя большая семья, у тебя какие-то взгляды стереотипные.
1: Пусть говорят, что хотят. Для меня важно только одно мнение. Что он скажет о мне? Скажет ли он: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость своего господина? Или он скажет, что ты прожил жизнь красиво, убедительно, авторитетно, влиятельно, но ты не знал, какого ты духа? Кто духа Христова не имеет, тот и не его. Слишком все просто. Слишком все, ибо дал нам Господь духа не мира сего. Посмотрите, что сегодня в мире происходит. Гордость, напыщенность, сладострастие, похоти, нечистоты. О грехе своем говорят открыто все. А Павел говорит: а нам Бог дал духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Я хочу сегодня, чтобы каждый, сидя на своем месте, проверяли свою жизнь, свои поступки, помыслы, чувства, желания, действия. В семье, в отношениях между мужем и женою. Молодые люди, братья, сестры, подростки, молодежь, старцы. Это касается всех. Как насчет целомудрия? В отношениях, в чувствах, во взглядах, в желаниях, в помыслах. Библия говорит, что дух блуда внутри их через пророка Осию за Израиля говорит, и он не может возвратиться, сколько сегодня дракон пустил воды вслед жены, чтобы поглотить, если возможно, и даже избранных. А сам говорит, что туда обращается его народ и пьет воду полную чашу. Посмотрите в нашу жизнь, наш быт, наши дела, поступки, помыслы. Что захватывает наши умы, наши чувства, наши желания, наши отношения. Ибо дал нам Господь духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Теряя что-то здесь, на этой земле, мы приобретаем только одно. Вечность со Христом. Вечность со Христом. Я хотел бы, чтобы сегодня в этом собрании, пересматривая свою жизнь, свои поступки, друзья мои, братья и сестры, чтобы сегодня наша молитва была как молитва апостола Павла за Ефесскую церковь. Это был уже второй этап его молитвы. В послании 3 главе он пишет: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вера сегодня была помята. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть святыми, со всеми святыми, что широта должна

нашей жизни познать Бога Отца. Но познать Бога Отца никогда не сможем, не познав Иисуса Христа. Но познать Иисуса Христа без откровения Духа Святого мы тоже никогда не сможем. Поэтому нам просто я призываю нас всех не к тому, чтобы молиться только о крещении Духом Святым, как о сути знамения говорения на иных языках. Крещение Духом Святым – это принцип сыновства. Это принцип водительства. Это принцип единения тела. Это принцип откровения. Это принцип жизнь по Духу. Это принцип и гарантии того, что в последний день, если Дух того, который воскресил Иисуса, живет в тебе, Он обязательно воскресит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Я призываю нас всех молитвы. Я не буду больше задерживать ваше внимание. Я хотел бы, чтобы прежде чем мы пройдем в молитве, мы проверили свое состояние, свою жизнь. Знаю ли я, какого духа? Знаю ли, какой огонь горит сегодня в моем сердце, в моей жизни? Как я реагирую на недостатки и ошибки других, когда кто-то спотыкается, когда кто-то падает, когда кто-то опрометчиво поступает? Я знаю, что сегодня очень сложно свести огонь с неба. Очень сложно. Но у нас огонь находится вот здесь, между губами. Язык – это огонь. Это прекраса неправды. И иногда мы сводим на брата, на сестру, на чью-то семью, на чье-то родство. А он сегодня стоит в этом собрании и говорит: ты не знаешь, какого ты духа. Ты не должен этого делать. Не клевещи на брата твоего, на сына матери твоей. Ты это делал, а я молчал. Ты думал, что ты такой же, как я. Не делай. Поддерживайте слабых. Утешайте малодушных. Вот это Дух Христов. Это Он не угасил льна курящегося. Это Он не преломил трости надломленной. Это благодаря Ему эта блудница ушла оправданной. Благодаря Ему та, которая была осуждена в доме Симона прокаженного, ушла оправданной. И миллионы уходят оправданными. И мытарь, который бил себя в грудь, он тоже ушел оправданным. Знаешь ли, какой дух сегодня в тебе? Знаешь ли, кто наполняет твою жизнь? Знаешь ли, кто управляет твоими чувствами, желаниями, помышлениями, стремлениями? Испытывайте духов, от Бога ли они. Иногда бывает, что приходит не тот дух, не тот огонь, чуждый дух. Но я хотел бы, чтобы сегодня в этом собрании, заканчивая наше собрание, чтобы Он обильно излил Духа Своего Святого в этом собрании на свою церковь. Как это прекрасно звучит. Банию возрождения и обновления Святым Духом. Баня возрождения, она бывает один раз в жизни, а обновление. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Они поднимут крылья свои, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Есть надежда в этом собрании. Вы слышали? Не бойся, ибо я Бог твой. Аллилуйя. Давайте придем к Нему. Расскажем обо всем, о всех сложностях нашей жизни. И я верю, что Он сказал, что я пошлю Духа истины. Кого-то нужно наставить, Он наставит. Кого-то нужно утешить, Он утешит в этом собрании. Потому что Он многогранная личность, посланная для церкви. Аминь.

Жизнь обретает аромат, исполнившись любви. И я молюсь, чтоб вас так рад, вас Бог благословил, наполнил радостью сердца, дал мир больной душе, чтобы покой в лице Отца мятежный дух нашел. Спешите, люди, ко Христу, сегодня Он вас ждет. Лишь тот осилит высоту, кто твердо ввысь идет. Спешите, завтра, может быть, не будет, не придет. Бог хочет вас благословить, спешите, Он вас ждет. А я молюсь, чтоб вас так рад, вас Бог благословил. Жизнь обретает аромат, исполнившись любви.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Христос как центральная тема Библии. О Христе говорится не только в Новом Завете, но и в Ветхом, где Он символически представлен в той или иной личности или в том или ином образе. Его характерные черты нельзя не заметить в Иосифе из книги «Бытие». В книге «Исход» Он явлен как пасхальный агнец, чья кровь отвратила суд Бога. В книге «Левит» на различные аспекты его личности и его дела указывают разные жертвы. В книге «Чисел» о нем напоминает медный змей, на которого народ должен был посмотреть с верой в исцеление. Во Второзаконии он явлен как великий пророк, в книге Иисуса Навина — как вождь воинства, а в книге «Руфь» — как тот, кто воспользовался правом выкупа. Многие псалмы показывают, как он смирил себя, и повествуют о его страданиях, смерти и славе. Он является олицетворением мудрости в книге притчей и возлюбленным в песне песней. Пророк Исаия изображает его идущим на крест, а Захария пророчествует о том, что на него воззрят, как на того, которого пронзили. В Новом Завете Евангелие представляют разные аспекты его славы. Матфей описывает его как царя, Марк — как слугу Бога, Лука — как сына человека, а Иоанн — как сына Бога. Послания говорят о бесценных результатах его дела на Голгофе. И, наконец, книга Откровения вводит нас в вечную славу.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Хочу засвидетельствовать о том, как я пришел к Богу. Не просто к религии, а к живому Богу, который не на иконе. Он живой, сущий и истинный. Это наш Господь Иисус Христос. Я пришел к Нему через большие и очень большие трудности, которые пришли в мою семью. И Бог мне показал свою истинную власть, что для Него нет ничего невозможного. Он показал мне это не на словах, а на истине своей. Жили мы всей семьей на Украине в Сумской области в городе Шостка. В 1994 году с моим сыном случилась беда. Он попал в электрический трансформатор с напряжением 10 тысяч вольт. Его руки остались там на щитке. Он получил ожог 96%. С ним были товарищи, которые, увидев его, потеряли сознание. Думаю, что и со мной случилось бы то же, хотя я и отец, если бы я увидел, как сын мой горит. Итак, двое из его товарищей не могли оказать ему помощь. Но Господь сохранил третьего, который не растерялся и бросился на помощь. Он нашел сухую доску и откинул ею моего сына от трансформатора. После этого мой сын 3 часа пролежал в лесу за нашей деревней, пока нашли транспорт, чтобы отвезти его в госпиталь. Так как он горел, когда находился под электрическим током, то на него лили воду, чтобы охладить его, и он шипел. Зрелище было ужасное. И вот отвезли его в больницу. Меня в это время не было дома. Случилось это в пятницу. Врача вызвали из областной больницы города Сумы. В то время я уже был у сына. Он был весь обмотанный, черный, как обгорелое дерево. Ни лица, ничего на нем не было видно. А ведь ему было всего 20 лет. Мне, как отцу, его было очень жаль. Я предложил врачу деньги, все, сколько у меня было. А врач говорит: «Я взял бы у вас эти деньги. В таких ситуациях люди очень щедрые, но я не могу взять. В понедельник ваш сын умрет. Нет надежды ни на что. Я не даю вам никакой гарантии и ничего не могу сделать. Завтра ему ампутируют руку, и на этом все. Но я слышал, что есть Иисус Христос. Я в Него не верю, но люди верят. Вы молитесь Ему, и я буду молиться за вашего сына. В этой ситуации только Его власть может помочь. Если Иисус Христос есть и придет к вашему сыну сюда в больницу, то Он сможет его вылечить. Я же ничего не могу. Можете везти его в Киев, Чернигов, куда угодно. Я дам вам координаты всех врачей, но это бесполезно. Если же он доживет до понедельника, то я передам его хирургу, которого вы укажете. Только бы дал ему Бог дожить до понедельника. Тогда я его заберу». На этом мы с врачом и распрощались. Он сел в свою машину и уехал. Этот разговор был в пятницу, но по милости Божьей мой сын был живой и в субботу. Мы там ночевали возле больницы. В воскресенье он тоже живой. В понедельник утром — живой. Мы прибегаем к нашему врачу и говорим: «Тот врач из Сум, Юрий Михайлович, сказал, что если он до понедельника доживет, он приедет и заберет его. Позвоните ему, пожалуйста». А этот врач из Шостинской больницы говорит: «Я уже ему позвонил. К 2 часам он должен быть здесь». Приехал он где-то к 3, посмотрел на него и говорит: «Собирайте, я его забираю». Его забирают в скорой, а мы следуем за ним. А перед этим, дорогие друзья, я очень нуждался в Боге. У меня был большой дом, и в нем было множество икон. Ведь я был православным, я не был христианином по вере евангельской. Я был православным до тех пор, пока не случилась с сыном беда. Я собирал эти иконы, и они висели у меня в зале.
а уже приехали моя сестра и другие родственники, так как считали, что сына уже практически нет. И тогда я встал на колени и сказал: «Господь, Иисус, если Ты есть, Ты видишь, как мне Он дорог. У меня два сына, и ему только 20 лет. Он только начал идти по жизни, и случилось такое. Господь, я пройду через все. Я переверну всю свою жизнь. Сделаю так, чтобы все в моей жизни было угодно Тебе. Только сделай что-нибудь с моим сыном. Иначе я не буду жить». Так открыто я высказал все Богу в коленопреклонной молитве. И смотрю, в понедельник он жив. Забрали его в Сумы. И там с каждым днем ему становилось все лучше и лучше, за что я очень благодарил Господа. В ожоговом центре врачи просто удивлялись. На нем проводились эксперименты. Врач говорил: «Утром я иду на работу и думаю, что его уже нет в живых. Захожу в палату, а он сидит». Что они только не делали с ним. Он перенес 16 операций, страшнейших. Делали пересадку кожи, снимали скальп, натягивали кожу туда и сюда. У него глаз был виден только с одной стороны. Очень много операций он перенес на голове. И врач говорил: «Все, что мы делали, шло только с Божьей помощью». Весь персонал просто удивлялся, видя, как все, что не делалось, служило к его выздоровлению. И мой сын с помощью Господа нашего Иисуса Христа остался жив. Его жена была беременна, и она сама высидела с ним все это время, пока его лечили, не дав ни мне, ни моей жене заменить ее. Она говорила, что сама будет с ним общаться. В течение 8 месяцев она пробыла с ним, пока его не вылечили. Слава Богу! Но мы почему-то продолжаем сомневаться в Боге. Почему у людей такая натура, что они постоянно сомневаются в Божьей силе и Его возможностях? Ведь на этом этапе можно было бы мне уже начать твердо и последовательно служить Господу. Каким надо быть лицемером, чтобы окончательно не уверовать, видя, как Бог явно ответил на мою молитву, когда я взывал о помощи? Он даровал моему сыну жизнь. Но слава Богу, что и после всех случаев моей неверности Господь не переставал надо мной работать. Он хотел, чтобы я был с Ним. Он хотел, чтобы я пришел к Нему со всей своей семьей, чтобы все мы уверовали в Него. И я понимал, что случившееся, возможно, было из-за наш грех. Но Господь оказал нам грешным свою милость и чудеснейшим образом послал выздоровление сыну. Поэтому, как я уже сказал, на этом этапе мне уже можно было стать твердо на путь христианский. Но этого не произошло. Я влез в большие долги. Как вы знаете, на Украине сейчас лечение стоит очень больших денег. А если серьезные болезни, то просто страшно. Пусть Господь никому не даст болеть. А кто болел, тот знает, какие деньги идут на лечение. Материально мы жили неплохо. Но теперь все наше благосостояние ушло на лечение. Более того, я задолжал, зашел в плохие дела и начал заниматься торговлей наркотиками. Было очень трудно, и я вынужден был заниматься этим грешным делом, чтобы погасить долги и содержать свою семью. Но я не знал, что это не тот выход. Не знал, что это могло бы завести меня только в погибель. Не знал, что это путь неправильный, и те деньги, которые я хотел таким образом заработать, были мне во вред. Но главная причина была в том, что я не знал Слова Божьего. Как прямо сейчас смотрят мои глаза, как ровно бьется сердце. А тогда я прятал свои глаза, так как был духовно слеп. Занимаясь наркотиками, я начал их приобретать и продавать. И вдруг попадаю в тюрьму. Представьте себе, в каком я был состоянии. Сын — инвалид первой группы. Жена слабая. Вдобавок невестка заболела туберкулезом. Я в тюрьме, а у нее в это время обнаружили туберкулез.
14-го я попадаю в тюрьму, а 15-го она попадает в больницу с открытой формой туберкулеза. Остается только жена с истрепанными нервами, со слабым сердцем и здоровьем. Что делать? Но Господь пришел ко мне и туда, в камеру, где я в одиночку просидел 10 дней. Так получилось, что до этапа никого не поступало, и я все это время оставался один. Там я все обдумал и все переговорил с Богом и с собой. В камере кто-то оставил Новый Завет. Я взял его, отвернулся к стенке и сказал: «Господи, теперь уже все. Мне уже не на что надеяться. Я поступил неправильно. Надо было мне идти к Тебе, а я начал заниматься этим страшным греховным делом. Я просто не знал, что делать и как Бога убедить, как Ему угодить, как объяснить Ему, насколько мне трудно, что я пропадаю. Статья, по которой меня намеревались судить, была страшная. Мне грозило от 8 до 15 лет. Ведь у меня изъяли 10 килограммов наркотического зелья. Я понимал, что мне уже конец. Кого звать на помощь? Отца? Не услышит. Родных братьев и сестер? Не услышат. И я опять стал взывать к Богу. Господи, я был православный, но в армии я видел евангелистов-пятидесятников. Я видел их веру. Я видел, как они падали в строю от изнемождения, так как отказывались принимать присягу. Их вера самая чистая. Я же был православный, пил водку и ходил в церковь. Господи, наверное, только у них спасение. Наверное, в этой вере пятидесятнической все и заложено, потому что Ты взираешь на таких людей. Я видел своими глазами, как жили эти люди, с чистым сердцем и чистыми мыслями. Господи, помилуй меня, услышь меня грешного. Услышь, ведь пропаду я. Я пропаду здесь, даже если и 8 лет дадут. В 50-летнем возрасте я пропаду. Себя погубил, сын без рук, невестка больная, жена слабая, долгов много из-за лечения сына. Господи, сделай что-нибудь. Я покаюсь, я приду к Тебе, я пересмотрю всю свою жизнь, уйду от всего этого позора, брошу все эти греховные дела. Я брошу все, я сделаюсь новым человеком. Мне больше обращаться не к кому. Никто мне не поможет, только Ты, Господи, услышь меня». Так я молился один в камере. И, дорогие друзья, я дождался ответ. Через 4,5 месяца был суд. Здесь опять Господь проявил свою милость, и слава Ему за это. Он сделал свою работу. В газете, это было в 2000 году, вышла статья об амнистии тех, у кого дети-инвалиды первой группы. Тут же мою статью перевели на другую. В суде мне зачитали, что мне надо заплатить 19 гривен. Я заплатил, и меня сразу же освободили из-под стражи. Без условного, без ничего. Я вышел из зала суда из-за ограждения. И тут встречает меня семья, мои дети, моя внучка. Господь еще раз явно показал, что уже все, хватит. Хватит, Василий, хватит грешить, хватит плохими делами заниматься, пора служить Господу. У Бога дни каждого из нас сочтены. Каждому из нас у Него индивидуальный подход. Ко мне Он применял один способ, к другим — другой. Наш Господь милостив. Он знает, в чем мы нуждаемся. Знает, когда к нам подойти и протянуть руку помощи. Как хорошо, когда мы даем Ему возможность подойти к нам. Вот такие я прошел скорби, такое горе с сыном и все остальное. Вот так в 50-летнем возрасте я пришел к Богу. И вот когда все уже утряслось с сыном и с тюрьмой, я приехал домой. Старший сын мой живет в Ельске. Это Беларусь, Гомельская область. Как-то я приехал туда навестить его.
и там же Господь продолжил надо мной свою работу. Я встретил пастора города Ельска. Он начал рассказывать мне про Господа. Я же немного рассказал ему про свою жизнь. Он сказал: «Вася, тебе нужно идти к Богу. С Богом ты можешь все решить, а без Бога ты ничто». Эти слова врезались в мою душу. После этой беседы я почти всю ночь не спал. Пришел домой, попил чайку и не мог уснуть. Только в 4 часа утра я уснул. Мысленно я вопрошал: «Господи, как же мне идти к Тебе? Ведь у меня столько проблем, столько долгов. Кроме того, мне надо бросить пить, курить. А ведь это меня успокаивало. Станут мучить проблемы. Выпьешь водки, покуришь и спокойно уснешь. Как же я без этого обойдусь?» Мне было тяжело. Затем я встал утром и пошел опять к пастырю. Говорю: «Леонид, я хочу раскаяться в своих грехах. Я почти всю ночь не спал. Во мне все возмутилось. То, что ты говорил, лишило меня покоя. Ты сказал, что с Богом я все решу, а без Бога ничего. Только сам себе наврежу. У меня нет никакого выхода. Такая создалась ситуация, что единственный выход только к Богу. Поэтому я пришел покаяться. Я пришел принять Господа своим Спасителем и хочу Ему служить». Вдвоем мы преклонили колени. В той молитве я покаялся и принял Иисуса Христа в свое сердце. Через 2 дня Господь положил мне на душу слова стихотворения. Я малограмотный человек, 4 класса образования, но Дух Святой ночью послал мне поэтическое вдохновение. Я стал проговаривать полученные слова, и получилось нечто вроде стихотворения. Я повторял его, чтобы не забыть. Утром беру ручку, тетрадь и записываю. Слава Богу, все осталось. Не забылось ничего. Сейчас я его вам прочту. Это стихотворение дал мне Господь вскоре после моего покаяния, хотя точной даты его написания я не помню. Когда неверующим я был, я в жизни много нагрешил. И бедная моя душа не имела покоя никогда. Но как-то встретились люди мне, люди, верующие во Христа. И тут душа сказала мне: «Иди с ними и прими в сердце Христа». И когда я принял в сердце Его, Иисуса, Спасителя моего, то сразу не стало в жизни моей той бывшей печали и тяжелых дней. А когда я заключил завет с Ним, с Богом, Спасителем моим, то сразу появилось в жизни моей чувство ответственности и любви до конца моих дней. О, люди, живущие на земле, ищите спасение себе. Иисус вас любит, и Он вас ждет. Откройте Ему дверь, и Он войдет. Когда вы пустите в душу Его, там сразу станет так светло, и светом будет Он для вас. Блуждать во тьме Он вам не даст. Иисус, Спаситель мой, спаси народ цыганский мой. Он весь в грехах, он весь в грязи. О, вразуми его, спаси. Иисус, да прославится имя святое Твое, как на небе, так и на земле. И крест Голгофский Твой, и кровь пролитая Твоя, что оградила нас от тяжкого греха. Иисус, Ты Царь неба и земли, и нет таких царей, как Ты. Да славится имя святое Твое, как на небе, так и на земле.

Иди за ним. Иди, не бойся. Иди за ним. Он приведет туда, где светит вместо солнца святой и любящий Господь. Иди за ним. Не сомневайся. Он сущий, альфа и конец. Иди за ним. Не возвращайся в мир искалеченных сердец. Иди за ним. Ты на ладони у всемогущего Творца. Иди туда, где нету боли, где нет тернового венца. Иди за ним. Что б ни случилось, поверь, он знает путь. Иди. Ты лишь потом поймешь, как мудро он направлял твои пути. Иди за ним. Терпи, надейся. Ты слов его держись всегда. Не ропотом, а чудной песней пусть наполняются твои уста. Знай, этот путь тебе во благо. Он приготовлен для тебя. Бог выведет тебя из мрака и скажет, горячо любя: ты все прошел и вышел чистым. Да, это было от меня. Я выровнял твои кривизны. Ты стал похожим на меня. Мой верный друг, дорогу эту ты одолел и стал святой. Войди же в радость и победу. Ты молодец, что шел за мной. И вот награда за доверие, за все страдания в пути. Венец верища, воскресенье, жизнь вечная моей любви. Возлюбленный, не сомневайся, он путь, он альфа и конец. Иди за ним, не возвращайся в мир искалеченных сердец.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Момент творения. Растение или животное? Узнавая все больше и больше о Божьем творении, мы понимаем, многое из того, что нам рассказывали в школе, не соответствовало действительности. Нас учили, что растение – это одно, а животное – совсем другое, и между ними нет ничего общего. Нам говорили также, что такие сложные структуры, как, например, глаз, можно наблюдать только у высших существ, стоящих на более высокой ступени эволюционного развития. Биологи считают динофлагеллятов одной из простейших форм клеточной жизни. Но эти удивительные существа совсем не так просты. И биологи, изучающие животных, и ботаники, специалисты по растениям, утверждают, что динофлагелляты принадлежат к их области изучения. Другими словами, ученые не могут решить, растение это или животное. У многих динофлагеллятов, хотя они и одноклеточные, есть орган чувств, подобный глазу. Одни динофлагелляты являются причиной токсичного красного прилива, который часто приводит к гибели рыбы. Другие выделяют красную краску при свете дня, что совершенно безопасно, а ночью искрятся и фосфорицируют. У третьих есть подобие хвоста, помогающего при плавании. Несмотря на крошечный размер, даже эти так называемые простейшие одноклеточные формы жизни ни в коем случае нельзя назвать простыми. Слово человека, даже если он ученый, никогда не может быть таким же верным, как слово Бога о том, что Он сотворил весь мир. Как сказано в Божьем Слове, все живое было сотворено в законченной, совершенной форме. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга пророка Малахии, 1 глава. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. А говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. «Велико будет имя мое между народами, — говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее — пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, — говорит Господь Саваоф, — и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар». «Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших?» — говорит Господь. «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Вторая глава книги пророка Малахии. «Итак, для вас, священники, это заповедь, если вы не послушаетесь». «Если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, — говорит Господь Саваоф, — то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним». И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, — говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.
2: но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш. И никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Третья глава книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающий беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. 4 глава книги пророка Малахии. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Конец Ветхого Завета.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Так молился великий муж Божий Моисей. И на эту молитву Моисей получил ответ от Бога. Бог дал ему действительно мудрое сердце. Высшая мудрость в умении считать дни наши, дорожить временем. Есть много прекрасных качеств – любовь, смирение, послушание, уступчивость и тому подобное. Но если человек при всем этом не дорожит временем и проводит его праздно, без пользы для своей души и других, такой человек еще не приобрел сердца мудрого. Об этом говорю я сегодня не потому, что я в избытке имею это качество — сердце мудрое, а потому, что эта молитва Моисея стала и моей каждодневной молитвой. Мало того, чтобы только верить в Бога, и даже мало того, чтобы только трудиться, мне нужна еще мудрость, чтобы мой труд был благословением для ближнего. Наш Бог великий, мудрый Бог. От источника своей совершенной мудрости Он может дать мудрость каждому, кто в ней нуждается, кто о ней просит. А кто из нас не нуждается в этом? Но все ли просят? Хорошее знание, умение делать то или иное дело теряет свое значение, если не хватает мудрости. Не раз бывало так, что я делал дело со святыми, чистыми побуждениями, но у меня не хватало мудрости учитывать характеры людей. И доброе намерение приносило отрицательный плод, а также урон моей душе. Не бывало ли так и с вами, дорогой друг? Там, где у нас бывают неприятности и переживания, есть только одна причина — недостаток мудрости. Хороша простота, доверчивость, прямота характера, но этого мало, если не хватает мудрости. Это важно в семейной, церковной, общественной и государственной жизни. Почему приходят войны, льется человеческая кровь? Кровь невинных детей, матерей, гибнут материальные ценности, потому что отсутствует Божья мудрость у правителей. Источник мудрости — Бог, а правители в большинстве своем вообще не верят в Бога. А те, кто верят, надеются на свою силу и мудрость, и редко взывают к Богу о неспослании Божьей мудрости. Есть Божья мудрость, есть и бесовская мудрость, точнее, хитрость. И это подтверждается Писанием. И как эта мудрость активна? Двигательная сила бесовской мудрости — эгоизм, зло и мстительность. Бесовская мудрость исполнена коварства и гнусных намерений, зависти и лукавства. Мудрость, полученная от Бога, проста, миролюбива, не гордится, не завидует, прощает, покрывая обиды любовью, не ищет своего, исчисляет дни, данные Богом для труда, во славу Его. Беда в том, что у верующих не хватает мудрости. Многие верующие культивируют дух сектантства, что по своей природе является раковой болезнью на теле христианства. Когда мы смотрим вокруг, мы удивляемся, в какой взаимосвязи и как мудро устроен мир. Все проявления природы и ее законов — верх мудрости. Великое сотворил Господь. Даже в природе действует единство и взаимосвязь, а у верующих действуют силы взаимного отталкивания. Почему так бывает? Потому что далеко не все просят у Бога мудрости, и потому они не приобрели сердца мудрого. Мы все летим на крыльях времени с огромной быстротой и не замечаем, что все неполадки, которые мутят жизнь людей, во свете вечности не стоят выеденного яйца. Люди обесценили жизнь, разменяли ее на мелочи, заполнив этими мелочами все ее содержание. Таким людям жизнь представляется только в одном плане —
земном. Они довольствуются похлебкой сегодняшнего дня, формальными службами у алтарей и заботами о материальном обеспечении. Поддержка Божьего служения их не интересует. В свете Писания мы все кажемся ничтожными, слабыми, неспособными на доброе дело. Такие мы и есть на самом деле. Но мудрость Божья гласит: «Дай мне твоих две рыбки, и я накормлю ими 5000 душ. Посвяти мне твои немногие годы, твое время, твою молодость, твою старость, и я не только дам тебе спасение, но и сделаю полезным миру». Однажды Мао Цзэдуна спросили: «Что такое коммунизм?» Он ответил: «Коммунизм — это доктрина служения человека человеку». Правильно ответил мудрый Мао Цзэдун. Но коммунизм без веры в Бога остается только доктриной, без самого служения. Мы все в этом убедились за годы коммунизма в бывшем Советском Союзе. Христианство же, истинном его значении, служение добра всем людям, плохим и хорошим. Где нет этого, там нет и христианства. Доктрина «построить рай на земле без веры в Бога» — сущая утопия. Но и вера в Бога без мудрости Божьей, без рождения свыше — это только хорошая доктрина. Истинная вера всегда подтверждается делами. Чтоб не быть обманутым, надо искренне молиться, как молился Моисей: «Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое, и потом поступать так, как учил Христос». С каждым днем мы немножко стареем. Жизнь земная, как тонкая нить. Все другое ценить мы умеем, только время не можем ценить. Сколько времени кануло в вечность, но попробуй минутку вернуть. Как опасны безделье, беспечность и пустая словесная муть. Все мы ищем земного уюта, для домов утрамбованный грунт, позабыв, что часы и минуты состоят из малюток секунд. Пролетели и 30, и 40 неспокойных бесцельных годов. Смерть не терпит пустых отговорок и сухих извинительных слов. А когда постучит она в двери, не открыть мы не сможем никто. Счастлив тот, кто Спасителю верил, с ним все время не зря прожито.

завтра. Завтра – любимое слово лентяя. Завтра – и делает снова свое. Так и живет он, несчастный, не зная, что завтра прошло много раз для него. Завтра хотел он начать жизнь сначала, совсем по-другому, чем жил до сих пор. Но завтра для бедного не начиналось, и прячется завтра за завтра, как вор. Он знает, что надо ему измениться. Он знает, нельзя больше время терять. Нельзя ему больше в беспечье томиться. Но все же до завтра решил подождать. Кто знает, что будет сегодняшней ночью? Настанет ли завтра опять для него? Быть может, увидит уже он воочию, что завтра опаснее в жизни всего. Быть может, считал кто-то каждое завтра и видел, что нет этим завтра конца. И этот решил, что последнее завтра уже позади. И отправил гонца, чтоб тот бедолагу поставил в известность, что он этим завтра себя обманул, что душу его погубила нечестность, и он с этим завтра духовно уснул. Нельзя нам на завтра надеяться ложно, но надо сегодня немедленно встать, пока еще время, пока еще можно, пока Бог зовет жизнь другую начать, жизнь полную смысла. Для Бога стараться жить чисто и свято, любовью светить, чтоб нам, детьми Бога, не только считаться, но завтра и вечно с Христом могли жить».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: На самом деле, я хотел бы сегодня попытаться максимально, чтобы мы осмыслили то, о чем я буду говорить. Я буду говорить на тему «Пройти два поприща» или, по-другому я назвал, «Могу ли я помочь людям?». И это очень серьезный вопрос, который сегодня многие люди задают себе. И достаточное количество людей сегодня имеют определенные разочарования. Вы пытались помочь кому-то, вы вкладывали себя, вы прилагали усилия, но вы замечаете все равно, что особо перемен нету, и проблему до конца вы решить не смогли, и все, и на этом вы как бы опускаете руки. Из этого очень много, кстати, в христианстве родилось разных стереотипов и штампов, много разных убеждений. Например, люди больше стали склонны говорить, ну пусть Бог сам поможет, Бог подаст, Бог поможет. Еще одно такое убеждение, это как бы главное, чтобы человек был в церкви, и Бог как-то все дальше усмотрит и устроит. Как бы, да? Мы вроде как здесь больше ничего не можем сделать. Или еще одна категория таких убеждений, что мы должны, главное, молиться за человека, а все остальное Бог сам совершит. Я бы хотел сказать, что они имеют под собой определенный фундамент, и какие-то из них в какой-то мере правильно, но многое из этого, оно вытекло просто из разочарования. Оно не вышло из-за того, что мы это осознаем и видим в Слове Божьем. Я хотел бы, чтобы в первую очередь мы осознали, друзья, две вещи с вами. Я хочу поделиться своими размышлениями на это время, на этот счет. Первая вещь, которую мы с вами, я хотел бы, чтобы мы осознали очень глубоко, мы живем в эпоху философии, да, или даже философской религии, да. Что это значит? Это значит, что сегодня многие вещи, которые мы с вами осмысливаем, мы предпочитаем больше в виде теории. Мы сегодня предпочитаем больше то, что теоретическое, то, что мы как бы в своей жизни где-то переварим. И я даже хочу сказать, что предпочтительнее для нас те теории, которые нравятся нам. Допустим, если вы плоскоземельщик, вы будете искать в интернете то, что касается доказательств плоской Земли или опровержения того, что Земля круглая, и наоборот. На этот случай второе послание к Тимофею, 4 глава, с 3 стиха говорит, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Да? Пожалуйста, нам высветили это. Еще раз, 3 стиха. Это послание Тимофею говорит о эпохе, похожей, в которой мы живем. Будет время, когда здравого учения принимать не будут. Потому что здравое учение, оно всегда имеет в себе определенные направления к переменам, к изменениям, мотивации к переменам. Оно не всегда удобно, потому что побуждает нас к действию, побуждает нас к изменениям. Но мы живем в эпоху философской религии. То есть я хочу просто рассуждать. Я хочу размышлять, погружаться в размышления. Пусть то о Евангелии, о действии силы Божьей, о Духе Святом, о практических вещах. Но я хочу только рассуждать, не трогайте меня больше. Не заставляйте меня что-то делать. Дайте мне просто спокойно философствовать. Я хочу сидеть и больше ничем не заниматься. Вот, что происходит. Мало того, если я перехожу в категорию учителей, которые начинаю хоть как-то обличать и говорить, знаете, друзья, вот так, как вы живете, это неправильно, вам надо жить по-другому. Вы скажете, о, давайте его замьютим или забаним. Это новомодные слова, которые вышли из интернета, да? Но мы пустили их в обиход, потому что мы осознали, насколько легко в соцсетях мы можем отказаться от кого-то. И мы делаем то же самое в реальной жизни. Мы начинаем избавляться от людей, которые хоть как-то где-то говорят нам что-то вразрез нашего представления. Мы начинаем дистанцироваться от них. Поэтому, друзья, вот это первый аспект, который мы должны осознать, что будут избирать учителей, которые льстили бы слуха, и из-за этого отвратятся от истины и обратятся к басням. То есть, если я, например, прочувствовал аудиторию, да, если я в тренде, если у меня есть месседж, это модные сегодня слова, да, я начинаю говорить что-то, что вам приятно, вы будете моими фолловерами. Еще одно модное слово. Будете следовать за мной, потому что я говорю то, что вам приятно. Не важно, что это басни. Не важно, что это не работает, не важно, что это никак не меняет вашу жизнь. Вы следуете, потому что это вам нравится. То есть мы живем в эпоху, в том числе философии религиозной, когда в угоду тем или иным вещам, слабостям, даже порокам, и за кафедрой начинает звучать учение, которое их просто поддерживает и сопутствует. Второе, что мы должны осознать, на мой взгляд, что мы живем в эпоху такого упрощения, обесценивания всего и вся. Упрощения. Заметьте, сегодня, если вы посмотрите тренды даже, например, в разработке каких-то услуг, да, вот я недавно столкнулся с примером у себя на работе, и наш UI-дизайнер, это человек, который отвечает за внешний вид программного обеспечения, сайтов и так далее, говорит, что вот, ребята, мы должны сделать это максимально просто, потому что это новая тенденция. Люди хотят все просто. Они не хотят лазить по вашей странице, они хотят видеть эту кнопку здесь. Они хотят, чтобы до нее очень просто было добраться. Мир стремится к тому, чтобы все было проще. Зайти в супермаркет, самые нужные товары, вот они у меня здесь на виду, я накидал себе их. Мне не надо прилагать максимум усилий. Все должно быть для меня проще, проще, проще. И из-за этого я хочу, чтобы все было проще. Я не хочу усложнять себе жизнь. Но в то же самое время это приводит к обесцениванию. Мы перестаем ценить тем, что мы имеем. Мы перестаем ценить людьми. Мы обесцениваем даже человеческую жизнь. Сегодня мир стал таким, что даже порой люди, слыша новости про то, что где-то кого-то убили или кто-то погиб, у нас это уже не тревожит. Мы уже пришли к тому, что это не имеет такой, может быть, ценности. И знаете, что интересно? Вот это упрощение, обесценивание приводит к изоляции, на мой взгляд. Почему? Потому что я хочу отделиться от этого всего мира, поставить свою собственную границу, свое личное пространство, свою зону безопасности, зону комфорта, и просто в ней меня не трогайте. Мне не важно, мне не ценно то, что происходит там с вами. Мне это не интересно. Это то, к чему прикатился постепенно наш мир. Да? И, казалось бы, технологии упростили нашу жизнь, сделали более легкой, но на самом деле мы не замечаем, как наша жизнь превращается в какой-то такой... Мы отделяемся друг от друга. Мы хотим, чтобы все было проще, мы ставим свои границы. Для нас не имеет большой ценности, что происходит там с кем-то, нам особо не волнует, важно, что происходит здесь со мной. И вы знаете... И здесь важно осознать, что в этом самом, вот среди всего этого, о чем я перечислил, мы пытаемся соответствовать евангельскому учению, евангельскому стандарту, и мы то же самое пытаемся сделать Евангелие, мы пытаемся его упростить максимально. Я хочу, чтобы вы поняли меня сегодня правильно. Я уже встречался с критикой этого подхода, и люди говорили, нет, мы верим, что в Иисусе все просто, на самом деле Иисус просто пришел, спас и так далее. Евангельская весть очень простая. Я не спорю с тем, что это очень просто. Это понятно любому человеку. Но я хочу сказать, что когда мы стремимся упростить определенные вещи в Евангелии, мы искажаем их. Я приведу пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Евангелие от Матфея, я просто процитирую один коротенький отрывок, 5:41. Это изучение Иисуса Христа, когда Он рассказывает людям вообще общую такую свою концепцию, Нагорную проповедь, учение. И многие вещи Он там упоминает. И здесь Он говорит, и Матфея 5:41. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». И я хотел бы, чтобы мы осознали такую вещь. Когда Иисус говорит об этом, Он говорит о какой-то готовности нас, о каком-то нашем внутреннем состоянии, правильном перед Богом. Теперь внимание, о чем Он говорит. Если кто принудит тебя идти одно поприще. Я хочу небольшую ремарочку, такую экскурс исторический, что поприще, ну, согласно одному из источников, который я нашел в интернете, расстояние равное примерно 2 километрам. Это римская миля считалось. И есть разные мнения на этот счет, но в целом сходится к тому, что принудить идти поприще, это употреблялось, конечно, Иисус употребил как метафору, но есть несколько вариантов, что первое – это то, что были курьеры, которые доставляли поручение, почту, что-то еще, и было постановление царя о том, что этот курьер царский, да, там мог взять и принудить любого человека пройти определенное расстояние, да, то есть для исполнения вот этой своей службы, то есть транспорт мог привлечь человека определенное расстояние пройти, поприще. То есть ты не мог отказаться, это было законно, обязательно. И о чем говорит Иисус? Он говорит, кто принудит, то есть кто свяжет тебя обязательством закона пройти поприще, иди с ним два. Это никак не вписывается в современную концепцию легкого Евангелия, то есть Евангелие, которое сегодня мы хотим представить каким-то очень легким, таким безоблачным, беззаботным. Иисус классный, с ним клево тусоваться, это постоянная движуха, и здорово жить, и все такое прочее. Я не хочу сказать, что сегодня, что Евангелие – это тяжелый путь, который полон лишений и выгоняний. Нет, я не говорю об этом. Я хочу сегодня подчеркнуть момент, почему мы приходим к разочарованию, пытаясь помочь кому-то, и у нас не получается. Почему мы приходим к какому-то состоянию удручения, что мы пытаемся изменить чье-то положение, но у нас не получается. По этой причине, что мы хотим найти простое, быстрое решение, малозатратное для нас. Чтобы мы минимум своих ресурсов вложили в это. Мы хотим найти такое решение у Бога, сказать, что вот давай я быстренько помолюсь какой-то одной молитвой за тебя, и все решится. Иисус говорит, нет, послушайте, когда кто-то приходит и принуждает тебе одно поприще, будь готов пройти с ним два, будь готов сделать больше, чем он просит. Это не вкладывается в концепцию легенького Евангелия, которое легко нести по жизни. Я хочу, чтобы мы с вами правильно осознали такую вещь, что когда у человека есть вопрос, есть проблема, это как поприще, которое ему необходимо пройти. Это как груз, который он несет на себе. Эти 2 километра, которые он уже, может быть, он уже этих 10 километров идет, и он соприкасается с твоей жизнью, хочет, чтобы ты прошел с ним 2 эти километра. Иисус говорит, будь готов пройти с ним больше. Будь готов пройти с ним дальше. Зачем это Богу? Я хотел бы ответить сегодня на 2 вопроса. Так как тема второе название «Могу ли я помочь человеку?» Я хочу ответить на 2 очень главных вопроса, фундаментальные. Решает ли Бог проблемы? Или ему для этого необходим человек? Решает ли Бог проблемы сам, или ему для этого необходим человек? И 2 вопрос, могут ли решения быть простыми? Такие 2 вопроса, которые я хотел бы раскрыть сегодня. Итак, переходим к первому. Решает ли Бог проблемы сам, или ему нужны люди? Как я упоминал уже, существует целая система убеждений, что мы отдаем человека Богу. Да? Мы говорим, мы молимся, давайте мы помолимся за вас сейчас, мы отдаем вас Господу, идите с миром, грейтесь, питайтесь, там, как бы все будет у вас хорошо. И мы готовы это сделать один раз и чувствуем, что мы решили проблему, мы чувствуем себя спокойными. Но так ли это на самом деле? Зачем Богу нужны люди? Или нужны ли они, или Бог решает все сам? Смотрите, вы знаете, послание Галатам, 6 глава с 1 стиха говорит следующее. Я прочитаю этот отрывок. И я хотел бы, чтобы вы подумали еще вот о чем, прежде чем я прочитаю. Бог первый заинтересован в спасении людей. Бог первый заинтересован в том, чтобы истина спасения достигла каждого человека. Но он говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Идите и вы говорите. Вы распространяете это Евангелие, вы говорите о любви Христа. Почему? Потому что Он заинтересован в том, чтобы спасти каждого человека, но делает это через людей, делает это через церковь. И я приведу вам этот пример. И я хотел бы, чтобы это отрезвляло нас. Галатам 6 глава с 1 стиха. Смотрите, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости. И дальше написано, наблюдай каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Если бы решение проблем человека заключалось только в Боге, не было ни нужды. Апостолу Павлу упоминает следующую вещь. Если впадет человек в какое согрешение? Ну, впал человек в какое согрешение, отдайте его Богу. Помолитесь за него, пусть Бог с ним разберется, пусть Бог его исправит, пусть Бог ему поможет. Но здесь есть важный момент. Апостол Павел упоминает, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости. И дальше он не просто говорит, исправляйте, пришли, поисправляли и все. Он предлагает решение, он предлагает, как исправлять. Он говорит, по сути дела, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Носите бремена друг друга. Это очень похоже на то, что когда кто-то идет и несет свое бремя, вот это в притче или, скажем, в эпизоде о поприще, и привлекает тебя. Он просит разделить с тобой часть его ноши. По большому счету, что мы наблюдаем здесь, если впадает человек в какое согрешение? Откуда мы, или что мы думаем о том, когда человек впадает в какое-то согрешение? Мы всегда говорим, о, наверное, он слабый. Почему он слабый? Может быть, как раз его слабости как раз заключаются в том, что он не выдерживает определенной нагрузки, которая есть у него в жизни. Может, его слабости заключаются в том, что он не мог справиться с тем, что навалилось его. И знаете, в такой ситуации, если мы оставим человека один на один и просто говорим, о, мы будем за тебя молиться, мы не знаем, выплывет он или не выплывет. Это подобно как тонущий. Мы можем тебе как-то помочь морально, греби, дыши и прочее, но это не помогает ему выплыть. Лучшее, что мы можем сделать, мы можем предложить свою помощь в виде спасательного круга, нырнуть за ним, если мы уверены, вытащить его наружу, разделить с ним его тяжесть. Он тонет, у него нету сил, ему не справиться со стихией, которая вокруг него. Что-то подобное Павел здесь упоминает. Если вы видели, что кто-то начал впадать в согрешение, если увидели, что человек стал ходить хмурый, он стал ходить с какой-то апатией, унынием, он стал раздраженным, у него какие-то косяки начали появляться в жизни, не думайте, что он просто, у него трудный период, у него что-то происходит, то, что он нуждается в помощи. Он нуждается именно в вас. И когда мы думаем, пусть Бог ему поможет сам, мы должны сегодня осознать простую вещь. Для того, чтобы исполнить закон Христов, мы нужны Господу. Для того, чтобы этот закон на земле исполнился, ему нужны люди, ему нужна церковь. Он, конечно, мог щелкнуть пальцами, все проблемы бы исчезли, но мироздание устроено по-другому. Поэтому, чтобы исполнить этот закон Христов, мы должны осознать, мы надобны Господу. И если сегодня мы думаем, что Бог справится без меня, то, возможно, кто-то рядом, я, послушайте, не хочу сейчас навязать вам чувство вины. Не поймите меня правильно. Поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что кто-то рядом страдает, потому что вы ничего не делаете. Но я хочу, чтобы вы задумались над этим, что я надобен Господу. Я надобен, чтобы чье-то бремя помочь понести. Дальше, смотрите. Апостол Павел пишет 2 послание к Коринфянам, 11 глава, 28 стих. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогал, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазнился, за кого бы я ни воспламенялся?» Что мы видим в этом стихе? Павел пишет, «У меня ежедневное стечение народа и забота о церквях». И дальше вот это, да, стих пусть будет. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Павел, ты просто не доверяешь Господу. Тебе надо просто довериться. Нет, он понимал что-то глубже. Он понимал, что если человек впал в определенное состояние изнеможения или соблазна, он находится в борьбе, он проходит тяжелый путь, он проходит время, которое ему очень сильно дается, трудно. И Павел понимал, что я могу, что сделать для этого человека. Я могу со стороны стоять и давать ему правильные советы. Держись, молись, борись. Но я могу включиться и бороться вместе с ним. Я могу присоединиться таким образом на какой-то период его жизни и провести его в этой ситуации. Да, это мои затраты. Это затраты моих сил, затраты моего времени, затраты моего определенных каких-то ресурсов. Но Павел говорит, я не мог остаться в стороне. Кто-то изнемогал, я изнемогал вместе с ним. Кто-то соблазнялся, я воспламенялся за него, я боролся за него, я стоял в проломе. Мы, как люди, обладаем эксклюзивным правом от Бога быть опорой для кого-то. Подумайте об этом с этой стороны. Мы не просто влазим в чьи-то проблемы. Мы, как люди, обладаем эксклюзивным правом стать для кого-то опорой, стать для кого-то поддержкой. Там, где человеку тяжело, и, возможно, враг его хочет смять в порошок, растоптать, сделать за ничто, мы, как люди с вами, обладаем правом от Бога стать для Него опорой. Мы обладаем правом прикоснуться к Его жизни и помочь Ему пройти этот трудный период. Это эксклюзивное право, на мой взгляд, и честь от Бога. Поэтому Библия так об этом говорит, о том, что мы должны носить бремена друг друга, да, исполняя таким образом закон Христов. Важный духовный закон и принцип в этом плане показал Иаков. Послание Иакова я хочу открыть вместе с вами. Это важный духовный закон, который в этом выражается. Послание Иакова 2:14, который нам известен всем под лозунгом «Вера без дел мертва». Он как раз и отражает суть этого духовного принципа, что вера без дел, она мертва. Когда мы просто говорим человеку «Пусть Бог тебя благословит», и при этом никак не прикасаемся к его жизни, это мертвая фраза, которая ничего не изменит. Послушайте, даже молитва, которое мы просто делаем, чтобы выполнить свой долг, она ничего не изменит. Давайте я вам нарисую какую-то ситуацию. К примеру, представьте, что вы встретили человека, который в нужде. У вас есть несколько вариантов. Вариант А. Вы чувствуете, что вам хочется побыстрее от него отцепиться. И вы говорите, знаешь, давай просто сейчас быстренько помолимся, пусть Бог благословит. Да, вот ты проходишь трудное время, у тебя проблемы, например, в семье с мужем, ты чувствуешь себя человеком, которого все отвергают, ты отвергаешь себя, ты не любишь себя, у тебя проблемы с детьми, у тебя проблемы сейчас с финансами, окей, но давай помолюсь, чтобы просто Бог тебя благословил. И мне хочется быстрее отцепиться от этой женщины. И я просто молюсь и говорю, Господь, благослови, ты знаешь все эти переживания и нужды, у меня уже мысли о том, что я буду есть на обед. О, Господь, благослови ее, просто пусть твой дух поведет, ты сам знаешь, выведи куда хочешь там, веди, короче, все, пусть просто она от меня отстанет, другими словами. Это так происходит. И эта молитва очень сильно, я верю, огорчает Бога, потому что он видит сердце, он сердцеведец. Он видит, что мы просто хотим отцепиться от нее. При этом, вы знаете, слова могут быть абсолютно красивыми. О, дорогой небесный чудный отец, о, красивые слова и так далее. Голос может быть классным, там, Боже, благослови ныне ее. Вы знаете, что Бог видит сердце. Ему не впечатляют тоны голоса, речи. Ему не впечатляют наши махания руками и позывы. Второй пример, второй момент, который вы можете сделать. Вы можете проникнуться сердцем к ее ситуации, соприкоснуться хотя бы отчасти. И сказать, знаешь, я чувствую твою боль сейчас. Давай помолимся. И тогда молитва будет другой. Вы будете искренне говорить, Боже, ты видишь, насколько она сегодня страдает от своих проблем. Иисус Господь, насколько сегодня враг обступил. Вы начинаете как бы брать часть ее бремени, хотя бы эмоционального переживания на себя, прикасаться к ее проблеме. Если вы захотите пойти дальше, вы скажете, я буду молиться за тебя регулярно. Знаете, что происходит? Вы как будто связали себя. Уже в вашей жизни появилось обязательство регулярной молитвы. Но что вы сделали? Вы взяли часть чужого бремени. Вы забрали кусочек ее молитвенной войны, битвы, боли. Вы забрали на себя. Вы сделали это частью своей жизни. Кусочек этого теперь вашей жизни. Вы взяли бремя на себя. Если больше, вы скажете, знаешь, давай встретимся, пообщаемся, помолимся. Вы сделали еще один шаг. Давай встретимся. Я готов разделить с тобой свое время. Я готов взять это время из своих хобби, развлечений, работы, удовольствий. Я готов это время подарить тебе. Или вы идете дальше и говорите, давай мы будем еще встретимся, еще раз и еще раз, пока ты полностью не выберешься из этого. Теперь вы уже идете с ней несколько поприщ. Вы уже разделяете с ней свое время, ресурсы и силы. Таким образом вы служите Богу. Вы исполняете закон Христов, потому что вы не просто решили отцепиться от нее, вы решили соприкоснуться с ней глубоко. Поэтому, друзья, Иаков говорит, что пользы, братья мои, Иакова 2.14, он этот закон раскрывает. Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? И дальше он приводит, конечно, это как пример, но тем не менее, если брат или сестра наги, не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст потребного для тела. Что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но кто-нибудь скажет, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Итак, я подчеркиваю этот момент. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, и не даст потребного для тела. Иаков как бы подчеркнул здесь важный духовный закон. Когда мы в вере только говорим, говорим и говорим, но ничего не делаем. Я имею в виду здесь дела веры. Это дела в нашей жизни основаны на нашем уповании на Христа, на нашем убеждении, на нашем понимании Христа. Если я знаю, что Иисус любит людей, и я говорю, я люблю людей, я хочу видеть в своем сердце, что я делаю то же, что делал Иисус. Если я просто говорю, что я люблю людей, но мне не тянет дело то, что делал Он, то, что описано в Евангелии, значит, моя вера, она пустая. Я на самом деле не люблю людей, и дела это доказывают. Дела показывают, что у меня пустота внутри. Поэтому, друзья, когда мы слышим религиозные фразы на тему «Пусть Бог вас всех благословит», «С миром Божьим и Божий путь» и так далее, и так далее. Если за этим не стоит действий, если за этим не стоит моей готовности помочь вам пройти какой-то трудный период в вашей жизни, то я просто пустослов. То у меня просто, знаете, вера без дел, которая мертва на самом деле. Поэтому я хочу сказать, чтобы мы относились серьезно к посылам, которые мы говорим. Друзья, смотрите. Итак, Бог использует людей для решения проблем ближнего. Я приведу более простой пример, чтобы нам было окончательно понятно, эта модель Божьего устройства. Посмотрите в семью. Нужны ли люди Богу для того, чтобы человек мог жить? Ответьте себе простой вопрос. Рождается младенец, и вы держите его на руках и говорите: «Господь, ты подарил мне это дитя, благословляй его в добрый путь», и убегаете. Что произойдет с этим ребенком? Он умрет. Без вариантов. Я могу вам сказать с уверенностью в 100%, и вы все это прекрасно знаете. Новорожденный младенец без своих родителей, без людей вокруг, он умрет. Смотрите теперь следующее. Почти каждый из вас, это минутка юмора, был когда-то новорожденным младенцем. Да, она заключала слово «почти». Каждый из вас был новорожденным младенцем. Каждый из вас был новорожденным младенцем, правда? Или есть те, кто был сотворен, как Адам? Я был когда-то новорожденным младенцем. Сейчас я смогу сам выжить. Если даже меня оставят одного, никто не будет обо мне заботиться. В данный момент я смогу выжить сам. Я смогу поесть, я смогу добыть себе что-то и так далее. Но когда я был маленьким, что отличало меня? Я был беспомощным. Нужен был кто-то, кто бы смог провести меня через этот путь. Я хочу, чтобы это сейчас очень сильно изменило ваше мышление. Когда вы были маленькими, вам был необходим кто-то, чтобы провести вас через этот период, чтобы пройти младенческое поприще. Когда вы были маленькими, вы нуждались в ком-то, и Бог дал вам родителей. Бог не ходил сам и не присылал, и не с отцовской рукой своей не покрывал вам покрывалка. Он устроил все так, что вам даны были родители, люди, которые будут с вами, люди, которые из-за вас не спали ночами, люди, которые вставали ночью, готовили вам молочко, люди, которые вытирали вам попу, извините, потому что вы не хотели это делать сами, точнее, вы не могли это делать сами. Вам необходимы были эти люди. Бог так устроил. Поэтому, когда сегодня мы понимаем, что есть определенный Божий принцип носить бремена друг друга, кому-то сегодня необходимо, чтобы ты прошел с ним это поприще. Это не будет вечно, но ты должен пройти этот период, потому что он сам не справится. И это мы видим в основах мироздания, в основах семьи. Бог использует детей для того, чтобы поддержать родителей в старости. Однажды мы с вами состаримся. И если сегодня у нас нету кого-то, в кого мы вложили, кому мы послужили, мы рискуем в старости остаться одинокими. Мы рискуем в старости остаться беспомощными. И опять нам нужны будут люди, которые позаботятся о нам, о нас. И Бог так устроил это. Бог так заложил в основу мироздания. Поэтому, когда мы говорим о том, что у кого-то есть проблемы в церкви, мы должны осознать, что Бог хочет решать их именно через нас, через меня и через вас. Итак, друзья, мы двигаемся дальше. Я скоро уже буду заканчивать. Я отвечу на второй вопрос. Могут ли решения быть простыми? Очень часто в церквях мы слышим что-то, начинающее со слова «просто». И, кстати, знаете, какие два наиболее, на мой взгляд, популярные слова в церкви? Два самые популярные месседжа, два самые популярные послания. Первое слово – это слово «просто». Второе слово – «мы должны». «Просто» и «мы должны», «просто» и «мы должны». Знаете, эти слова, они на самом деле производят очень много смущения. Почему? Потому что когда говорят «просто молись», «просто верь», «просто проходи это», «просто держись», проповедникам это легко говорить за кафедрой, «просто сделай это, брат и сестра», «просто доверься Господу», «просто открой Писание и прочитай». Но они часто забывают, насколько сложно стоит сделать это действие. Это легко говорить, но это не просто сделать. Поэтому я сегодня хотел бы, чтобы мы осознали, могут ли решения быть простыми. Мы про слово «мы должны» поговорим, может, в другой раз. Это тоже отдельная часть, когда мы просто тренируем свою волю, мы накачиваем себя термином «мы должны, должны, должны». Оно производит очень много, на мой взгляд, определенных негативных вещей, но это отдельная тема. Итак, возвращаясь к тому, могут ли решения быть простыми. Я прочитаю Евангелие от Луки, 10 глава, 30 стиха. И это история, когда один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. И здесь Слово Божье говорит, один, Иисус рассказал историю, на это Иисус сказал. 10 глава, Луки, с 30 стиха. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. Но по случаю шел священник той дорогой, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел него, увидел, сжалился, подойдя, перевязал раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю и сказал: «Позаботься о нем, если сдержишь что больше, я возвращусь тебе, когда отдам». И священник, и левит, и самарянин одинаково увидели проблему. И это важный момент. Они осознали, что есть проблема. Но когда мы говорим, о, есть простые решения, когда ты просто вери, просто молись, мы на самом деле, наверное, уподобляемся тому священнику и левиту, которые, проходя, увидели израненного, и нам рассказали: «Боже, благослови его! Господь, благослови его! Эй, ты там, дружище, живой?» Но написано, они прошли мимо. Они не захотели соприкоснуться с его нуждой. Потому что, друзья, знаете, я осознал в своей жизни простую вещь. Слово «простую», не очень простую вещь. На самом деле, когда у человека есть проблема, и я хочу найти решение, мне все равно придется потратить определенные усилия для того, чтобы ему помочь. Какая бы проблема пустяковой ни казалась, даже самая маленькая, все равно это потребует от меня усилий. Может быть, это вообще мимолетно. Вам говорят: «Помоги нам убрать аппаратуру». Вы можете сказать: «Боже, благослови их убрать эту аппаратуру». Правда? И это самое легкое, что вы можете сделать, но это не решение. Решение в данном случае будет заключаться: «Ребята, у меня нет много времени, но давайте я хоть чем-то помогу». Хорошо, возьми этот микрофон и отнеси. И вы все равно затратили свое время, вы взяли этот микрофон, вы проделали определенный путь в каморку, вы обставили его там, вы затратили свое время, силы и ресурсы, и тогда вы сделали часть решения для этого человека, для, в данном случае для медиакоманды. Смотрите, друзья, и левит, и священник, они понимали, что, ввязавшись туда, они вынуждены будут что-то делать. И только самарянин, понимая, что он вылил свое вино, свое елей и вино, там, возливая ему на раны, да, масло и вино, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, заплатил за него своими деньгами. То есть я хочу, чтобы вы видели здесь важное слово, слово «своими», «свое». Решение никогда не будет без затрат для вас. Решение, если я хочу кому-то помочь, это всегда будет требовать от меня затрат моего. Всегда. Когда мои родители воспитывали меня, они тратили свое время, свой сон, свои силы, свои финансы, потому что я не мог пройти этот путь сам. Потребовалось их участие. Когда кто-то в нужде, кто-то в проблеме, в трудной ситуации, неважно в какой, но вы захотите ему помочь, знайте, вам потребуется потратить свое, себя, свое время, свои таланты, свои ресурсы, свои возможности. Но вы потратите свое, и это Божий путь. Это благословение для вас. И вот этот добрый самарянин упомянут в притче как единственный положительный герой, несмотря на то, что левит и священник, классные, благословенные, духовные, религиозные ребята, но этот человек – герой притчи. Он как раз образец для подражания, потому что он потратил свое, он прикоснулся. И так решение не будет простым. Оно потребует от вас потратить что-то свое. Это первый момент. Второй момент. Я хотел бы, чтобы мы осознали в такую вещь, что по сути своей нет конечных решений. Это мы отвечаем, напоминаю на вопрос, могут ли быть простые решения. И вот первое, мы говорили о том, что решения не бывают простыми, но второе, о чем хочу поговорить, что по сути своей нет конечных решений. И вы скажете: «О, подожди, но мы же однажды уберем эту аппаратуру. Мы же однажды уберем эту аппаратуру, правда? Рано или поздно зал будет чистым. Послушайте, придет следующее воскресенье. И эта аппаратура снова будет стоять». Я к тому говорю, что пока наша жизнь продолжается на этой земле, у нас все равно и людей, окружающих вокруг нас, будут возникать какие-то вопросы. Я приведу вам простой пример. Библия говорит, когда Иисус исцелил человека, который лежал на своей постели, не ходил, расслабленного, Он говорит, это Евангелие от Иоанна 5:8, Он выздоровел, встал с постели, пошел, и был день субботний, и там иудеи говорили, нехорошо быть, и так далее. Я пропускаю этот эпизод. А потом же Иисус встретил его в храме. Заметьте, перемотайте, да? Иисус встретил его в храме спустя короткое время. Он нашел его для того, чтобы сказать ему что-то очень важное. Это Иисус встретил его в храме и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой худшего». Высветите нам, пожалуйста. Иисус встретил его в храме и говорит ему: «Послушай, я исцелил тебя». По сути, представьте, что произошло. Иисус ему говорит: «У тебя уникальная возможность. Ты исцелен самим Иисусом. Твоя жизнь перевернулась. Ты лежал много лет, но теперь ты ходишь». И Иисус мог бы сказать: «Дружище, я так рад за тебя. До свидания, с миром Божьим». Но Иисус дает ему наставление. Встретил его в храме и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой худшего чего». Почему я говорю, что решения не бывают конечными? Потому что пока мы живем на земле, мы можем попадать в ситуации проблем. Мы можем возвращаться к своим старым переживаниям. Мы можем возвращаться к каким-то тупикам в своей жизни. Мы можем снова погружаться в какие-то дела. И кто-то скажет: «Ой, да ты мне уже так надоел со своими проблемами. Да я уже тебе помогал 2 года, и все равно с тебя толку никакого нету». Остыньте, остыньте. Все заключается лишь только в том, что даже Иисус предупреждал человека и говорит: «Знаешь, несмотря на то, что ты сейчас исцелен и здоров, ты полон силы и энергии, но ты можешь вернуться в худшее состояние по одной простой причине, если грех сумеет до тебя добраться». И из нас никто с вами не застрахован. У нас нет небесной страховки, что все, я теперь хожу, и до самой своей смерти я буду классный. Возможно, в моей жизни будет сложный период, и я хотел бы, чтобы кто-то из вас не сказал: «Ой, мы уже так устали от этого пастора, он постоянно ноет, он постоянно в депрессии, сколько можно, давайте уже спишем его на пенсию, поставим кого-то помоложе». Я хотел бы, чтобы в этой ситуации кто-то пришел и сказал: «Держись. Держись, мы пройдем это вместе с тобой. Несмотря на то, что ты много раз уже так поступал,

это бремя. Быть снова готовым оказаться с таким человеком рядом. И последнее. Не бывает решения без погружения в историю, без погружения в чью-то жизнь. Мы вкратце этого касались немножко выше, но я хочу снова это проговорить. Когда люди говорят, я почему об этом говорю? Сегодня я часто слышу фразу: у Иисуса все было проще, что вы лезете и копаетесь в истории? Иисус просто щелкал пальцами, и бесы уходили. Иисус щелкал пальцами, болезни исцелялись. Иисус просто дунул, плюнул, походил, и все люди были вокруг счастливыми и бегали, и прыгали. Вы ошибаетесь, друзья. Тот, кто так думает, что у Иисуса все было радужно и просто, вы просто ошибаетесь. Я хочу вам даже простую одну историю показать. Евангелие Иоанна говорит, Иисус встречает женщину, которая была у колодца. И он мог бы просто сказать: женщина, подойди сюда, я Иисус, классный парень, исцеляю тебя сейчас, иди и будь свободна. Но он садится у колодца, ученики уходят. Я не буду его читать, она достаточно длинная. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава 6 стиха и некоторые выдержки. И приходит эта женщина, написано, почерпнуть воды. Иисус начинает с того, ученики ушли, он просто говорит: дай мне пить. Иисус, зачем ты начинаешь какие-то длинные предыстории? Просто расскажи ее проблему, ты же пророк. Просто помоги ей. Но он начинает с ней беседу. Дай мне пить. И женщина ей говорит: ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки. Ты знаешь, иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус ей сказал в ответ: знала бы ты дар Божий, кто говорит тебе дай мне пить, то сама просила бы у меня. Он дал бы тебе воду, у него, он дал бы тебе воду живую. И женщина говорит: у тебя и почерпнуть нечем. Зачем Иисус разговаривает с ней про воду живую, почерпнуть нечем, что он источник воды? Знаете, он начинает распутывать ее историю. Если вы не верите мне, посмотрите, куда идет дальше этот диалог. Этот диалог приходит к тому, что женщина начинает рассуждать с ним о том, где правильно, поклоняться, как правильно служить. И смотрите, он говорит про жажду, дай мне этой воды. И дальше диалог проходит, доходит до того, что правильно ты говоришь. И вдруг он ей говорит такую вещь: иди позови своего мужа. И знаете, что происходит? В этот момент у женщины что-то переключается внутри, потому что он договорил или распутал ее историю до самой глубинной сути, в которой у нее была проблема. Она настолько привыкла уже поверхностно быть закрыта от этого, что она даже не стала бы с ним, скорее всего, говорить об этом. Но так как ему удалось ее зацепить, ей удалось прикоснуться к ее жизни, ему удалось проникнуть в какую-то сферу ее жизни через то, что он говорил про живую воду, потом, как правильно служить Богу. Он начал с ней простое общение, иудей с самарянкой, он начал выходить на ее какой-то уровень. Ему удалось сказать то, чего она не готова была услышать от первого встречного. Позови своего мужа. Она говорит: у меня нет мужа. И он говорит: правильно. Того, кого ты имеешь сейчас, у тебя было их пятеро, и этот не муж сейчас. И женщина понимает: я вижу, что ты пророк. Я вижу, что ты проник в самую глубину моих проблем. Ты прикоснулся к моей жизни так, как никто не делал этого раньше. И кто-то скажет сегодня: у Иисуса это все было по-другому, он не лез и не копался, он просто щелкал пальцами. Нет. Каждый раз, когда Иисус встречался с людьми, это было уникально, это было не шаблонно, это было не стереотипно, это было иногда выглядело просто, иногда это было непросто, иногда это было исцеление за один раз, иногда потребовалось два раза, может больше, но каждый раз это было уникально, друзья. И я хочу, чтобы вы осознали, Иисус подходил к каждому индивидуально. И это не было, знаете, без погружения в жизнь, это не было шаблонно просто тач и все. И смотрите, для того, чтобы подтвердить это, даже исцеление, Иисус мог бы просто ходить и прикасаться ко всем одинаково, но однажды ему потребовалось плюнуть на землю, помните эту историю? Сделать из плюновения брение, с грязью смешать это плюновение и помазать глаза. Иисус, зачем такие сложные варианты? Просто коснись и исцели. Но в каждом отдельном случае он знал, что он должен сделать. Он видел какой-то уникальный путь к человеку. Он видел свой подход к этому человеку. Нам хочется действовать шаблонами, штампами, стереотипами. Мы хотим говорить заезженные фразы. Но я приведу вам последний пример перед нашей молитвой, очень простой. Вы берете книгу по воспитанию детей, и там набор штампов и стереотипов. Не говорите этого, не делайте того, воспитывайте так. Что вы делаете с этой книгой? Вы же не подходите и к ребенку по голове: бум, вот тебе книга про воспитание. Вот таким ты должен быть.
Вы берете эту книгу,

читаете ее, пропускаете это через себя, и потом эта книга лежит у вас на полке, а вы подходите к ребенку и начинаете воспроизводить эту книгу в своих отношениях с ним, учитывая его каждую особенность, каждую уникальность, каждую индивидуальность. То, что делал Иисус по отношению к людям. Он имел слово от Господа, он имел Божье послание, но он применял его каждому, соприкасаясь с индивидуальной судьбой человека. Он проникал глубоко в эту судьбу человека. Кого надо обличать, он обличал. Кому надо строго высказать, он высказывал. Кого пожалеть, жалел. Кого надо отпустить и не побивать камнями. Он отпускал, не побивал камнями. Он проникал в каждую судьбу. Поэтому, когда мы думаем с вами, что решение любой проблемы человека будет без проникновения в глубины его переживаний, его опыта, прошлого, может быть, соприкосновения с его жизнью, мы ошибаемся. Мы можем просто надавать ему штампов, стереотипов, каких-то мнений, но это не поможет ему. Если мы хотим помочь, мы должны быть готовы соприкоснуться с его судьбой, погрузиться в его переживания. Тогда он сможет довериться с нами, и мы сможем распутать, может быть, через общение с ним, докопаться до того корня, который действительно его мучает и удручает. По крайней мере, так делал Иисус. И сейчас мы будем молиться. Я подытожу. Вся суть того, чего я сегодня говорил, она заключается в том, что я хочу в каким-то мере опровергнуть фразу, что Иисус – это простое решение вопроса. Иисус – это не простое решение вопроса. Иисус – это единственное решение вопроса. Это решение не будет простым для вас. Вам придется взять бремя. Но когда вы сделаете это с готовностью, вы сможете принести человеку то единственное решение, которое есть в Иисусе Христе. Он – единственное решение. Независимо от тяжести проблемы. Тяжесть проблемы – просто определить, сколько вам потребуется потратить времени и сил, сколько вам потребуется пробыть с человеком, сколько вам необходимо будет углубиться в жизнь человека для того, чтобы помочь ему. Но Иисус – единственное решение проблемы. По этой причине Евангелие от Марка говорит: «Идите и проповедуйте по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари». 16 глава с 15 стиха. Мы сейчас будем молиться. И это то, что называется великим поручением Иисуса Христа. Он посылает и говорит: «Я единственный ответ, поэтому вы идите и проповедуйте Евангелие всей твари». То есть каждому человеку, каждому творению Божьему проповедуйте Евангелие. Ну, в частности, человеку, да? «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Мы должны осознавать, что это важные слова Иисуса Христа. Мы несем Евангелие как ответ от Иисуса Христа, которая через наши действия, через нашу помощь человеку воплощается в его жизни. И дальше вот я подчеркиваю этот момент, почему Иисус говорил, что именно ваши действия, ваше участие в этом Евангелии принципиально важно. Уверовавших будут сопровождать знамения. Именем моим, да, будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. И смотрите, здесь написано, что как вы, как уверовавшие, будете служить людям, Я подаю вам эту силу и власть и благодать, что Евангелие, Иисус как ответ, именно через ваше действие, ваше участие, ваше соприкосновение в жизни будет помогать людям именем Его. Вы будете развязывать эти узлы, вы будете разрешать другие проблемы, вы будете помогать человеку пройти это поприще, изгонять бесов, будете говорить новыми языками. Написано: «Будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Поэтому, когда сегодня мы задаем себе вопрос: «Господь, как нам помочь человеку?» Я, по сути, должен сейчас все повторить проповедь сначала. На самом деле, когда мы задаем себе вопрос: «Господь, мы хотим дать какое-то простое решение». Нет простого решения. Есть решение в Иисусе Христе. Есть Евангелие, которое мы с вами можем принести в жизнь какого-то человека. Давайте встанем сейчас.

Вы уверенной поступью входите в храм, не снимая покров лицемерия и лжи. Вы, привыкшие к славе, деньгам и пирам, разве ищете здесь очищение души? Разве чувство вины вас пригнуло к земле? Разве сердце болит, если руки в крови? Разве знаете вы, что бредете во мгле? Разве нужен вам свет милосердной любви? Паутина на ликах, нет-нет, на глазах, вековая хандра разъедает умы. Освещаете сотни лампад образа, а в сердцах ваших стужа мертвее зимы. Сколько слов, смертоносных отравленных стрел за один только день истекает из вас. Ваш чадящий очаг никого не согрел, никого не презрел, не ободрил, не спас. Говорите добро, но не держите слов. Обещаете мир, засевая вражду. Извращаете мудрость ушедших веков. Обещаете счастье, несете нужду. Со своей колокольни про веру в Христа вы звоните, но звон ваш гремуч и фальшив. За нарядным убранством одна пустота. Не заметили вы, как лишились души.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9:8.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». По возвращении в Миннеаполис Мия в первую очередь отыскала себе новую квартиру. Некая мисс Скотч посещала в университете курс немецкого языка и искала ассистентку. Она была довольно богата и имела большую квартиру. Мия поговорила с этой дамой, и та сразу же согласилась взять ее к себе. За проживание и питание у нее Мия должна была помогать ей по дому и учить ее немецкому языку. Но вскоре выяснилось, что эта женщина была не только очень богата, но и очень скупа. Мии было особенно неприятно, когда доходило до сцен из-за якобы слишком обильного обеда. У госпожи Скотч она таким образом выдержала только год. Совершенно случайно она познакомилась в университете с некой госпожой Эванс, которая готовила обеды для студентов. Она жила рядом с университетом и искала человека, который мог бы ей помочь мыть посуду и готовить еду. Мия сразу же дала согласие на ее предложение. Она исправно исполняла свои обязанности и за это жила и питалась у госпожи Эванс. Иногда за ее большим столом сидело до 12 студентов. Было много трогательных бесед, и Мия охотно вспоминала время, проведенное у Марион, как она вскоре стала называть госпожу Эванс. Близость университета была неоценимым преимуществом. Мия изучала довольно сложный курс. Ей предстояло не только хорошо владеть языками, которые она изучала, немецкий, английский и французский, но и получить экскурс в историю, культуру и литературу этих мировых языков. Особенную трудность представлял французский. Но тогда она познакомилась с пожилым профессором, который только что начал изучать русский язык. Мия согласилась ему помочь, а он помогал ей в изучении французского. Так она вскоре стала успешно продвигаться вперед. В июне 1937 года Мия закончила курс магистра. В торжественной обстановке ей был вручен диплом магистра. Она завершила учебу и должна была вскоре расстаться с Миннеаполисом. За 3 года обучения она нашла здесь очень много милых и дорогих ее сердцу друзей. Чтобы немного подзаработать, она согласилась делать доклады о России по соответствующим темам на всевозможных мероприятиях. Университет в то время предлагал жителям города мероприятия такого рода, таким образом стараясь привлечь профессоров и студентов к лекторской деятельности. Госпожа Пирс, декан университета, организовала такие доклады. Мию приглашали часто и с удовольствием. Ее деловой стиль чтения докладов пришелся американцам по вкусу, как в церквах, так и в деловых кругах. Только за 3 года в Миннеаполисе она прочитала более 150 докладов. Этим заработком она поддерживала свои доходы, регулярно отсылая посылки родителям в Россию. И только благодаря ее помощи они смогли выжить в те голодные для Поволжья годы. Как однажды Иосиф попал в Египет, чтобы прокормить свою семью, так и я должна была осесть в США, откуда, возможно, помочь моим близким, писала Мия в своих воспоминаниях. Итак, Мия получила диплом магистра, давший ей право преподавать не только в школе, но и в колледже. О таком месте Мия осведомилась во многих школах. Прошло немного времени, и она получила первый ответ. Приглашение пришло из колледжа города Вейкон, штат Айова. Им нужна была учительница немецкого языка, и Мия была для них подходящим специалистом. Президент колледжа находился как раз в Миннеаполисе и пригласил Мию для собеседования в отель города. В назначенный день она быстро и самоуверенно вошла в отель. Своим самоуверенным шагом она прославилась еще в университете.
Естественно, что ее одолевали страх и заботы. Но, как всегда, она предала все в руки Божьи. И Господь, который провел ее шаг за шагом по жизни, конечно, и здесь не даст ей упасть. И именно эта самоуверенная походка убедила президента принять молодую женщину на работу. По крайней мере, так он ей позже сказал. Уайкан был небольшим романтическим городком в самом сердце Айовы, с численностью населения не более 2000 жителей. Многие называли его Швейцарией Северной Америки. Местность вокруг была холмистой, разделенной узкими долинами. Уайкан был окружен прекрасными кленовыми лесами. Мия устроилась на квартире в доме банкира Мегардена. С его женой-немкой Мия вскоре подружилась. Маленький, строгих нравов городок понравился Мии с первого взгляда. Большинство ее коллег были христианами и посещали каждый свою церковь. Мия тоже вскоре присоединилась к баптистской общине. В Вайкане жило очень много немцев. Они занимали видные посты в управлении города. Мия вскоре познакомилась с рядом семей, с которыми поддерживала позже тесный контакт. Занятия в школе, особенно в первый год, занимали ее полностью. Кроме немецкого, попросили преподавать английский и психологию. Учителя старались помогать молодой и неопытной коллеге, как только могли. И вообще коллектив был дружный. Неженатые и незамужние коллеги проводили вместе много времени. Особенно тесный контакт сложился у Мии с двумя коллегами. Оба они были немецкого происхождения – господин Меркле и Анна Рут, вышедшая позже замуж за господина Волкера. Отец Анны Рут был лютеранским пастором, глубоко верующим человеком. Поэтому в их обществе Мия чувствовала себя особенно желанной и проводила с ними многие часы. Очень скоро весть о молодой немецкой доцентке из колледжа, бежавшей из Советского Союза, распространилась далеко за пределы Уайкана. И опять Мию пригласили делать доклады о положении в России. Она, собственно, решила от докладов отказаться. Она была теперь гражданкой США, имела постоянный доход и уже после первого года работы в Вайкане освободилась от долгов. Ее зарплаты хватало на погашение долгов брата и сестры в Канаде и суды колледжа Вифиль. Однако президент колледжа, в котором она трудилась, советовал не отклонять эти приглашения. Такая деятельность могла послужить на пользу школе и стране, считал он. Таким образом, Мия вскоре вновь начала заниматься лекторской деятельностью. Она выступала в церквях, монастырях, клубах и даже перед представителями политических партий. И всюду Мия свидетельствовала о своей вере в Бога. Таким образом, эти лекции превращались в своего рода евангелизации. Доклады Мии были в первую очередь свидетельствами. Она сообщала о положении дел в высших учебных заведениях России, о невозможности учиться для возрожденного христианина, о побеге через Амур. Люди слушали ее выступления, захватив дыхание, потому что слова ее были исполнены глубины и воздействовали убедительно. Однако весной 1939 года атмосфера в маленьком городке резко изменилась. В Европе приближалась Вторая мировая война. Немцы, грозившие своим соседям, частично уже оккупировавшие их территории, были у всех на языке. Людям немецкого происхождения демонстративно высказывали пренебрежение. Это почувствовала на себе и Мия. Она никогда не утаивала своего немецкого происхождения, хотя приехала из России. Да и сама теперь она была американской гражданкой. Наоборот, Мия гордилась тем, что была немкой, но теперь ей это вменяли в вину. К концу семестра президент колледжа пригласил ее к себе и сказал,
что он не может предоставить ей в дальнейшем работу. Как немка, она была в Вайкане неугодна. В немецкой доценке мы больше не нуждаемся. Братья и сестры из местной общины баптистов, посетившие ее, были возмущены увольнением. Они посоветовали Мии жаловаться по этому поводу и требовать восстановления на работе, ведь кроме немецкого языка она преподавала и другие предметы. Но Мия молчала. Неожиданный жизненный поворот она также предала Богу. Пусть Он позаботится о ее праве. В России ее исключили из вуза, потому что она была дочерью кулака и христианкой, а в Америке уволили, потому что она была немкой. Разве могла она нести ответ за политику гитлеровской Германии? Произнесла она хоть бы слово в защиту нацистов? Нет. Конечно, нет. Но, несмотря на это, ее уволили. Она не могла понять, но не испытывала ни горечи, ни скорби. Бог был ее водителем и свидетелем. Она предала все Богу и обрела мир в своем сердце. Через некоторое время Мия получила письмо от друзей, семьи Планк из Миннеаполиса. Они хотели уехать на лето и пригласили ее в это время побыть у них в доме. Да и Анна Классин писала ей, что хотела приехать в Миннеаполис для продолжения учебы в университете. Все складывалось хорошо. Мия собрала вещи и по окончании семестра оставила Вайкан, отправившись в Миннеаполис. Мии было уже 30 лет, а она все еще не была замужем. Многие возможности выйти замуж она отклоняла. Девушка хотела учиться, и мужчины отступали для нее на второй план. Но теперь она оказалась безработной, а найти место германистки было практически невозможно. Таким образом, она стала размышлять о собственной судьбе. В воспоминаниях она писала: «Теперь, когда мне исполнилось уже 30 лет, когда я потеряла работу, не имея собственного дома, я начала размышлять о будущем. Я устала сидеть за чужим столом. Было бы хорошо жить своим домом. И я поспешила с этим делом к Богу в молитве. Милосердный Боже, если Тебе угодно, чтобы я на всю жизнь осталась учительницей, то хочу с этим согласиться. И я постараюсь быть хорошей учительницей. Но если Ты предусмотрел, чтобы я вышла замуж, то Ты сам пошли мне мужа. Но чтобы мне его полюбить, он должен иметь три определенных качества. Должен любить Тебя, должен быть внешне и внутренне опрятным, и, в-третьих, должен быть трудолюбивым, ибо нет для меня ничего более отвратительного, чем ленивый человек». Мия даже не догадывалась, как скоро Бог ответит на ее молитву. Буквально несколько недель спустя Мия с Анной Классин были на богослужении в местной немецкой баптистской общине, к которой присоединились многие менониты из России. Мию и Анну пригласила на обед семья Регер. Там должна была присутствовать также старая учительница из России по фамилии Тильман. Но госпожа Тильман позвонила Регерам, сообщив им, что у нее самой гость, некий молодой человек Абрам Дефер из Виннипега. Ей не хотелось оставить молодого человека одного дома, и поэтому она не могла прийти. И тут начались типичные для меннонитов вопросы. Кто он? Знаю ли я его? Родственник ли он? Из чего выяснилось, что господин Регер знал отца Абрама Дефера, которого еще в России сочетал законным браком, а теперь он, несомненно, хотел познакомиться с его сыном. И вскоре Регеры, взяв с собой Анну и Мию, отправились к госпоже Тильман. Молодой человек из Манитобы представился как Эб Де Фер. Ему было 29 лет,
и он работал служащим в большом торговом центре Виннипега. Здесь он был проездом по пути на большую международную выставку в Нью-Йорке, после чего хотел посетить свою сестру в Онтарио. В Торонто он надеялся найти место, чтобы пожить и поработать в другом городе. Мия была удивлена, узнав в нем старого знакомого. Со своими родителями он во время революции бежал на Кубань, и они оживленно вспоминали, как еще детьми вместе играли. И вдруг Мию поразила мысль: «Ведь это, вероятно, как раз и есть подходящий для меня мужчина. Он верующий, опрятен и, конечно, трудолюбив». Она тут же отогнала от себя навязчивую мысль. Но все же, когда Эб спросил, кто бы ему смог показать завтра город, Мия быстро согласилась его сопровождать. На следующий день был праздник, и занятий не было. Мия была свободна и могла показать гостю город. Анна не захотела пойти с ними. Поэтому у молодых людей было много времени друг для друга. Вначале Мия показала ему университет и рассказала о годах своей учебы. Затем повела его в парк со всевозможными аттракционами. Эб пригласил ее покататься на лодке. День удался на славу во всех отношениях. А когда вечером они вернулись на квартиру Планков, то Анна уже приготовила ужин. После ужина подруги проводили гостя на автовокзал. В Миннеаполисе Эб купил себе чемодан побольше, оставив свой маленький у девушек. Мия обещала ему принести его к автобусу через 2 недели. Эти 2 недели были очень волнующими. Вновь и вновь она вспоминала рослого и симпатичного молодого мужчину, вначале пытаясь напрочь отогнать от себя мысль о нем, но подумав, решила предать и это дело в руки Божьи, после чего внутренне совершенно успокоилась. 2 недели спустя, как они договорились, Мия пошла на автовокзал и на условленном месте встретилась с Эбом. С ним была его 4-летняя племянница Лора Эверт. Они пошли в парк, купили мороженое и много говорили о поездке Эба. Он получил место в Торонто и через 2 недели собирался переехать туда на собственной машине. В его речи проскользнуло, что он с удовольствием навестил бы Мию еще раз. Она дала на это согласие. Мия попросила взять ее с собой в Чикаго. «Место учительницы немецкого языка мне не найти, и поэтому, вероятно, придется переквалифицироваться», — сказала она. В Чикаго она собиралась поступить в колледж и параллельно посещать известную библейскую школу Муди. Эб обещал взять ее с собой, ведь это было ему по пути. И эти 2 недели пролетели очень быстро. Мия не нашла себе работу и поэтому окончательно решила ехать с Эбом, его сестрой Анной и маленькой Лорой в Чикаго. На первое время Мия хотела остановиться у своей хорошей знакомой, а уж затем подыскать квартиру в городе. У этих людей Эб увидел на столе книгу, очень интересовавшую его. Он сам хотел бы приобрести такую же. Поэтому перед расставанием Мия записала на листке бумаги название этой книги и вложила его в конверт, вложив туда же свою фотографию. Несколько дней спустя, уже в Торонто, он вспомнил о записке. И первое, что ему бросилось в глаза, когда он вскрыл конверт, была фотография Мии. Этим самым Мия как бы дала ему надежду. О дружбе с этой молодой, красивой и серьезной девушкой он и мечтать не мог. Поэтому тогда это было для него совершенно неожиданно. А теперь вот оно. Он начал серьезно об этом молиться и вскоре написал Мии письмо, прося у нее разрешения на переписку. Так между ними завязался оживленный письменный контакт. В это время одна баптистская семья предложила Мии бесплатную квартиру с условием, что она будет вести их хозяйство и готовить обеды.
девушка охотно согласилась. Начались занятия в колледже. Но уже после первого учебного полугодия она оставила курс подготовки секретарей. Нет, эта профессия ей вовсе не подходила. Но зато занятия в библейской школе Муди доставляли ей большое удовольствие. Параллельно с учебой в библейской школе она возобновила свою лекторскую деятельность. Приглашения поступали постоянно. Доклады хорошо оплачивали, так что в финансовом отношении у нее проблем не было. Незадолго до Рождества 1939 года Мия получила от Эба приглашение, в котором он просил ее провести рождественские дни у него в Торонто. Дело казалось ясным. Согласись Мии поехать в Торонто, ее пребывание там явно закончится помолвкой. Зачем Эб ее пригласил, да еще оплатил проезд? Мии нужно было принять решение. И после долгих и серьезных молитв она решилась. Отклонив все приглашения, она собралась ехать в Торонто. Эб встретил ее на вокзале. Мия уже почти на вокзале ожидала объяснений в любви. Но ничего подобного. Абрам был вежлив и любезен, как и полагается, пока еще чужому мужчине. Он привез Мию на квартиру и лишь здесь выразил ей свои чувства, прося ее стать его женой. Брачное предложение такого рода было для Мии особым подарком. С радостью ответила она согласием. Чуть позже он представил свою невесту знакомым в Торонто. А вечером того же дня они поехали к сестре Эба в Китченер. Здесь, у светящейся елки, они и отпраздновали свою помолвку. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время вы сможете услышать продолжение

когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных». Исаия, 1 глава. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Евреям, 10 глава.

а вы приходите ко мне. Когда вы молитесь в слезах, то закрываю я глаза. Вы умножаете слова, а я не слышу голос ваш. Меня зовете вы отцом, являясь пред мое лицо. Но я жертв ваших не хочу. Вы молитесь, а я молчу. Когда в сердцах нечистота, зачем дворы мои топтать? Зачем? Не говорите много слов, но перестаньте делать зло. Омойте руки и сердца и приходите в дом Отца. Ищите правды и добра, и я ответить буду рад. Если был тяжел ваш грех, придите, я очищу всех. Белее снега убелю, водой живою напою. Услышу голос ваш с небес, внемлю сердечной я мольбе. Когда придете вы ко мне, я не скажу вам слова «нет». Так говорил Господь Израилю когда-то. Сегодня мы живем во время благодати. Но тот же самый иногда вопрос нам задает Христос. Зачем дворы мои топтать? Зачем в посте сердца смирять? Зачем молитву возносить? Меня о милости просить? Зачем? Зачем мне слов пустых считать? Зачем мне ваша суета? Зачем мне жертвы и хвала, коль в сердце вашем много зла? Зачем? Как можно возносить Спасителю молитвы, когда сердечный храм стоит грехом разбитый? Мы, согрешая, попираем вновь Христа святую кровь. И за грехи тогда не остается жертвы, а Бог всех грешников наказывает смертью. Мы Господу в лицо бросаем дар, что во Христе нам дан. Иисус нам говорит: «Придите и рассудим. Еще не наступил для грешников день судный. Придите и наследуйте рай. Зачем вам умирать? Зачем? Придите со своими тяжкими грехами, с нечистым сердцем и с нечистыми устами. Спешите грех Голгофе принести. Зачем вам ад идти? Зачем? Ничто нечистое войти ко мне не сможет. Приму я тех, кто был подобием Божьим. Святым своим я не отвечу «нет». Доверьтесь мне.

Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Забудем на мгновение о том, в каком месте происходит этот разговор, потому что в вопросе Иисуса есть смысл, который намного важнее самой ситуации. Мне кажется, что наш Господь стоит перед современным миром и спрашивает: «Есть ли у вас то, что может утолить голод? Есть ли у вас пища?» Итак, если этот мир будет откровенным, он ответит: «Господи, наши желудки полны, но наши сердца голодают». Сегодня в распоряжении мира большие культурные возможности. На каждом углу нам предлагают всевозможные развлечения и наслаждения. Разве не должны они наполнить наши сердца? Но я вижу недовольные лица молодых людей. Я вижу, как они страдают от пустоты в их жизни. И я думаю об одном молодом студенте, которому богатый отец предоставил в его распоряжение все, что он хотел. А юноша застрелился, оставив записку, в которой было написано: «Жить не стоит». И вот воскресший Иисус, Сын Божий, пострадавший за нас, стоит на берегу этого бедного мира. Он видит голодные души, о которых говорит поэт. Они едят, но не насыщаются, они пьют, но их сердца остаются слабыми. Иисус спрашивает мир: «Есть ли у вас какая пища?» Я думаю, что мир должен кричать и взывать: «Нет, Господи, во всей работе и во всех наших развлечениях и наслаждениях голодают наши души». Иисус обращается к нам: «Я — хлеб жизни. Кто ест этот хлеб, не будет больше голодать». Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел, чтобы напитать наши души.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Проповедник вдруг прерывает свою проповедь, обращается к одному из своих слушателей, пристально смотрит ему в глаза и говорит: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». Что побудило апостола Павла так поступить? Ведь обыкновенно так не делается. Но видите ли вы, Павел не был из обыкновенных проповедников, он позволял себе делать непредвиденное. И что же побудило его в данном случае так поступить? Апостол Павел увидел веру. Как так? Разве веру можно видеть? Очевидно, что да, потому что в нашем тексте так сказано. Послушайте, я прочту об этом случае в 14 главе книги «Деяний апостолов». Прибывший в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их апостолы Павел и Варнава там благовествовали. И затем мы читаем: «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он услышал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо“, и он тотчас вскочил и стал ходить». В сегодняшней беседе я бы хотел сосредоточить наше внимание на веру хромого. Сказано, что он имел веру для получения исцеления. Что это была за вера и как получил он ее? Во-первых, мы должны иметь в виду, что хромой впервые услышал Слово Божие, когда Павел и Варнава прибыли в его город Листру. До этого в этих окрестностях еще ни разу Слово Господне не благовествовалось. Поэтому мы должны заключить, что с первой проповеди апостола Павла в сердце этого больного человека родилась вера, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Этот случай еще раз подтверждает тот факт, что наше дело не философствовать, не развлекать людей рассказами, не вмешиваться в политику, а проповедовать Слово Божие, Евангелие Иисуса Христа. Только такое проповедование может зародить в сердцах слушателей веру. Какое же это было Евангелие, которое проповедовал апостол Павел? Заметьте, как во всех своих проповедях он включал основные факты Евангелия. Благая весть начинается тем, что Бог возлюбил мир. От любви к падшему, восставшему против него человеку, он послал своего единородного сына Иисуса Христа, который родился от Девы Марии, жил здесь на земле 33 года святой, безгрешной жизнью, в полном послушании своему Отцу Небесному. Злодеи пригвоздили его ко кресту, на котором он умер. Но через 3 дня он воскрес. После воскресения он многим явился живым, так что больше 500 его последователей видели его в течение 40 дней. После 40-дневного пребывания на земле воскресший Христос вознесся на небо и теперь сидит, одесную Отца, и ходатайствует за нас. Но в назначенный Богом день Иисус Христос вернется на эту землю, и тогда Он будет судить живых и мертвых. В основном это были факты, которые апостол Павел всегда включал в свои проповеди. Бог воплотился в человеческое тело и обитал с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полной благодати и истины. Да, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Вот вкратце те факты, которые проповедовал апостол Павел. Вытекающими из этих фактов были основные доктрины, которые всегда входили в проповеди Павла, а именно, что Бог смертью Сына Своего на Голгофском кресте совершил полное искупление за грехи всего мира, и что теперь каждый верующий в Него имеет не только прощение грехов, но Он целиком оправдан верой в Иисуса Христа». Да, он всегда включал их и подчеркивал эти великие истины – искупление, прощение и оправдание. Но апостол Павел не только проповедовал факты Евангелия и его великие доктрины, но он всегда призывал своих слушателей к действию. Он мог, и мы можем. Да, мы должны со всяким авторитетом призывать людей к покаянию перед Богом и к вере в Иисуса Христа. Покайтесь и веруйте в Евангелие, и будете спасены. Вот заключительные слова, призыв благовествования. О, какая дивная сила в благовествовании Христовом! Нам не нужно ничего добавлять к этому чудному Евангелию. Это не нами выдуманная весть, это слово самого Господа, что всякий верующий в Иисуса Христа будет прощен, оправдан и спасен от вечного мучения, благодарение Ему вовек. Вот это слово услышал хромой из уст апостола Павла первый раз в своей жизни, и сказано, что апостол Павел увидел, что этот человек имеет веру для получения исцеления. Вы заметили, что он пока имел веру, чтобы получить исцеление, но не веру исцеляющую. Он был настолько близок к исцелению, что не хватало только одного маленького толчка, и он очутился бы в сфере полного избавления. Слушая проповедь апостола Павла, он поверил, что этот Бог, который так милостив, так полон любви и так силен, несомненно, может исцелить эти хромые ноги его. Почему бы нет? Если он действительно Бог всемогущий, то разве есть ли что невозможное для него? Конечно, нет. Значит, он может меня исцелить, решает он. И потому мы читаем, что он имел веру для получения исцеления. И апостол Павел увидел эту веру. Она отражалась в глазах больного. И говорит ему Павел: «Стань на ноги твои прямо». И сказано, что он тотчас вскочил и стал ходить, потому что имел веру для исцеления. И вот сегодня я хочу обратить мое слово преимущественно к таким, которые имеют веру для спасения, но не имеют веры, что они могут быть спасены сейчас. Вы так близки к Царствию Божию, что между вами только один шаг, один акт. Моя молитва, чтобы сегодня через слово вы получили этот толчок, чтобы вы не только имели веру спастись, но веру, что вы уже спасены. О, дал бы Господь, чтобы многие такие мои слушатели стали на ноги свои прямо, так как сделал хромой, и начали ходить, как он. Сколько приходилось встречать таких хромых на обе ноги? В основном они верят всем истинам Евангелия. Они, например, ничуть не сомневаются в божественности Иисуса Христа. Притом они уверены, что Он единый, который может спасти, и что Он может их лично спасти. Спроси их, надеются ли они полностью на заслуги Иисуса Христа, и они, не запинаясь, ответят вам: «А как иначе? Ведь Он один может удовлетворить правосудие и требования Бога». Нет, они не надеются на свои заслуги. Они знают, что добрыми делами они не могут спастись. Они верят, что Бог может, и они верят, что Он хочет, и что когда-нибудь Он их спасет. Но они не могут верить, что Он их уже спас. Они хромают на одно маленькое слово, всего лишь из двух букв, на слове «но». Это маленькое слово парализует их веру. Они имеют веру для спасения, но не достает им совершенной уверенности, что они спасены. И пока они этой уверенности не имеют, они продолжают хромать в страхе и неопределенности. Нет ни мира, ни радости, ни утешения. Они не могут сказать с псалмопевцем Давидом: «Господь – сила моя и песнь, Он сделался моим спасением. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Какие могут быть причины, что души, имея веру получить спасение, тем не менее продолжают болезненно хромать без радости и уверенности спасения? Многие, например, продолжают хромать по причине невежества. Они не имеют ясного библейского понятия о том, что значит быть спасенным. У них создались ложные понятия и мнения о том, как они должны получить это спасение. Одним из самых обыкновенных таких камней преткновений является ожидание каких-то особых чувств и эмоций. Без них они считают невозможным спасение. Другие опять-таки требуют личное откровение с неба или какой-нибудь необыкновенный сон. Другой думает, что его должен осенить какой-то ослепляющий свет с неба, как это было с Савлом Тарсянином. Да, чего-то они ожидают, но спросите их что, и они не в состоянии вам ответить определенно. И вот годами они томятся, хромают, надеясь, что когда-нибудь, где-нибудь это что-нибудь произойдет. Дорогой мой друг, оставь эти обманчивые мечты. Нигде в Слове Божьем не сказано, что это необходимо или нужно даже для твоего спасения. Надежда наша должна покоиться только на Иисусе Христе. И если ты так надеешься на заслуга Христа для твоего спасения, то при чем тут чувства, скажи мне? Они все равно меняются, как весенняя погода. Мои чувства неблагонадежны. Но уповаю ли я на Иисуса Христа, как на единого Спасителя? Вот самый важный вопрос. Если так, тогда я спасен и могу с уверенностью славить и благодарить Его за Его чудное спасение. Слушайте, что говорит Слово Божие. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не будет иметь когда-нибудь в будущем, но имеет ее сейчас. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Скажите, что может быть яснее? Но вы спросите, как же я могу иметь Его? Я приведу только одно место. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 12 стихе сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его». Что и значит принять Его, то есть верить в Него. Он дал власть или право быть чадами Божьими. Как будто ясно, не так ли? Разве сказано что-нибудь о снах или о откровениях, или о неожиданных чувствах? Ни слова. Чувства со временем будут. Если Господу угодно, то Он может дать и сны, и откровения, но не их мы должны ожидать и не на них надеяться. Только когда хромой встал, начал он ходить, и естественно, что он радовался. Но он сперва встал, и тебе, мой друг, нужно в первую очередь верить, а остальное все предостав Господу. Другие продолжают хромать без уверенности и радости спасения, потому что они боятся, что не выдержат и обратно пойдут в мир. Позвольте таким сказать, что страх этот тоже исходит от неведения или неправильного понятия о спасении. Конечно, если вы рассчитываете на свои силы и на свою способность устоять, тогда ваш страх вполне оправдан. Если спасение твоей души зависело бы от твоих усилий держаться за Христа, то, мой друг, ты совершенно прав. Твое падение обеспечено. Об этом не может быть никакого сомнения. Какая смелость даже допустить мысль, что я смогу собственными стараниями достичь неба? Какой абсурд! Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Кто взял на себя спасти тебя? Кто ответственен за твое спасение? Христос, Сын Божий, Он. И Он лишь один может тебя спасти. И Он обещал, что это сделает для каждого надеющегося на Него. Его спасение не на год, или два, или на десять. Но оно вечное, благодарение Ему вовек. Слушайте, что Он сам сказал об овцах Своих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей». Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Кто держит? Я или Христос? О, благодарение ему, что он меня держит, и никто и ничто не может меня похитить из его пронзенной руки. Его раны – гарантия моего вечного спасения, благодарение ему». Но есть опять такие, которые еще не встали по причине, что они слишком большие грешники. Они готовы верить, да, они имеют веру для спасения, но они боятся, что они слишком большие грешники. Посмотрите, какой я окаянный грешник. Нет такого греха в каталоге, которым я не осквернил бы себя. Не может быть, чтобы Бог меня помиловал. Да, эти люди имеют веру для спасения других, но они по причине своей великой греховности считают себя исключением. «О, друзья, кто внушил вам такую ложь? В Библии этого нет. Выдумал эту неправду никто иной, как сам сатана, отец лжи. Если он не смог тебя обмануть, мой друг, что ты без греха, и потому тебе не нужно вовсе спасение, тогда он скажет, что ты слишком большой грешник, и тебе нет прощения». Вы знаете, какое одно из самых чудных и замечательных слов Библии? Это слово «всякий». Христос сказал, «всякий просящий получает, всякий грех и хула простится человеку, всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, всякий верующий в Него не постыдится». О, чудное слово! Оно не делает исключения. Ты, мой друг, включен в Него. В это дивное слово «всякий». И дух, и невеста говорят «приди». И слышавший да скажет «приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Да, всякий слышавший, всякий жаждущий и всякий желающий пусть приходит и берет воду жизни даром. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы. Мой друг, как можешь ты еще сомневаться после такого обилия обетования? Все они говорят тебе, что ты включен в всеобъемлющую любовь Божию. Стань прямо на ноги и верь. Верь, и будешь спасен. Верь сейчас. День завтра может не блеснуть. О, будь спасен, приди сейчас. Верь и живи. Зачем тебе хромать на оба колена? Встань на сторону Христа и начни сейчас благодарить Его, что Он за тебя умер и потому тебя спас. Да поможет тебе Господь это сделать без замедления.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иоанна 20:20. Мы понимаем Слово во всей Его красе, тогда, когда нам известна Его изнанка. Изнанка — это библейские истории, которые рассказывают о встрече с Господом. Возьмем, к примеру, Адама и Еву. Они грубо нарушили Божью заповедь, и теперь они слышат шаги Господа в саду и убегают от Него прочь, для того, чтобы спрятаться. С того времени так происходит со всеми людьми. Мы убегаем от Бога в работе, в заботах, в созерцании мира и своих высказываниях. Возьмем, к примеру, удивительную историю с Синаем. Дети Израиля собрались у подножия горы. Но когда Господь явился в темных тучах и зазвучал пронзительный звук трубы, они убежали прочь. Мы не можем стоять перед Богом. Теперь посмотрим на сцену из Откровения Иоанна, где описан приход Господа во всем Его величии. Люди хотят убежать. Они взывают:

Он обозначает прощение, примирение с Богом и Божью любовь. Крест принес свободу людям, которые должны были бежать от Бога.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Христос как центральная тема Библии. О Христе говорит

говорится не только в Новом Завете, но и в Ветхом, где он символически представлен в той или иной личности или в том или ином образе. Его характерные черты нельзя не заметить в Иосифе из книги «Бытие». В книге «Исход» он явлен как пасхальный агнец, чья кровь отвратила суд Бога. В книге «Левит» на различные аспекты его личности и его дела указывают разные жертвы. В книге «Чисел» о нем напоминает медный змей, на которого народ должен был посмотреть с верой в исцеление. Во Второзаконии он явлен как великий пророк, в книге Иисуса Навина — как вождь воинства, а в книге Руфь — как тот, кто воспользовался правом выкупа. Многие псалмы показывают, как он смирил себя, и повествуют о его страданиях, смерти и славе. Он является олицетворением мудрости в книге притчей и возлюбленным в песне песней. Пророк Исаия изображает его идущим на крест, а Захария пророчествует о том, что на него воззрят, как на того, которого пронзили. В Новом Завете Евангелие представляют разные аспекты его славы. Матфей описывает его как царя, Марк — как слугу Бога, Лука — как сына человека, а Иоанн — как сына Бога. Послания говорят о бесценных результатах его дела на Голгофе. И, наконец, книга Откровения вводит нас в вечную славу.

Одной княгине снился сон. Был вразумителен ей он. По небу будто она ходит, и глаз своих с красот не сводит. Стоят стеклянные дворцы, висят прекрасные венцы. Все светит, блещет, как алмаз, и оторвать не может глаз. Пред ней стоит большой дворец. Кому же сделал наш творец? Княгиня ангела спросила. Краса его так поразила. Дворец приказчика, кто верно служил тебе, и кто безмерно во всякий день и каждый год любил всех нищих и сирот, кто ненавидеть не умеет. Уж если мой слуга имеет такой дворец, конечно, мой обширней будет и пышней. Княгиня молча рассуждает, идти все дальше продолжает. Вдруг увидала пред собой какой-то домик небольшой, как на земле услух, не выше. Соломою покрыта крыша. Он выглядел так некрасиво, убого, очень сиротливо. А этот чей? Тот твой, княгиня? С испугом смотрит тут она. Как? Не пойму я, в чем тут дело? Ведь я совсем другой имела. Он славился на весь округ, а здесь на небе такой вдруг. Неладное здесь что-то есть. Скажите, как их строят здесь? Здесь строят их по тем средствам, что отлагают люди там, на земле для Бога в вечность, живя для неба небеспечно. Приказчик твой богатым не был, но много он вложил для неба, а из того, что он имел, давать нуждающимся умел, где добрым словом, куском хлеба, и тем ложил средства для неба. А ты хотя была богата, имела много добра, злата, но для себя оно лишь было, а про нужду других забыла. Теперь ты вспомни, очень мало для стройки в небо средств ты клала. Не стала б на земле скупиться, была б на крыше черепица. А если бы любила всех и ненавидела свой грех, тогда прекраснейший дворец тебе построил бы творец. И после этого проснулась. Княгиня очень ужаснулась. Решила, если будет жить, то будет больше средств ложить. А ты, приятель мой, что ждешь? Ведь что посеешь, то пожнешь. На земле что связать сможешь, в небесах получишь тоже. После жизни сей земной все дела пойдут с тобой, и по ним Господь рассудит, что за них тебе там будет. Так вот, мой друг, теперь покайся, добром неправедным старайся, кругом себя иметь друзей, ко всем любовь и мир имей. Слава Богу!

Уважаемые радиослушатели, если вы желаете, чтобы радиопередачи всегда были с вами, мы предоставляем вам возможность приобрести цифровой приемник для прослушивания радио через интернет в любом месте вашего дома или офиса. Для оформления заказа или за более подробной информацией звоните нам по телефону 425-296-78-29 или оформите ваш заказ на нашем веб-сайте.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельство. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я теперь читаю первую главу из второго послания апостола Петра. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели — рассудительность, в рассудительности — воздержание, в воздержании — терпение, в терпении — благочестие, в благочестии — братолюбие, в братолюбии — любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание апостола Петра, 2 глава. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением, между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Я читаю 3 главу 2 послания апостола Петра. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде сказанные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.

Историю одну я вспоминаю. Не вымысел, не сказка то, а быль. Одну сестричку в город направляли. Диагноз под вопросом сложный был. Обследования и кабинеты, анализы, все как обычно там. А рядом люди, ждущие ответа. Здесь каждый был врачом, почти что сам. И каждый знал симптомы и исходы, и каждый ожидал, что будет жить. Да, испытала я больницы своды, там никому не хочется гостить. Так и она, сестричка-христианка, ждала ответ и ежилась в душе. Хоть здесь она, конечно, чужестранка, ведь родина ее не на земле. В небесном граде место ее жизни, туда она стремится всей душой. Христос ей дал небесную отчизну, и потому царил в душе покой. Но все-таки здоровой быть желала, и если на земле еще здесь жить, то искорка надежды не сгорала. Диагноз могут и не подтвердить. Анализы готовы. Сердце сжалось, а врач сначала был предупрежден, что правду говорить, отвергнув жалость. Ведь с нею Бог, во всем поможет он. Рак горла, громыхнуло это слово, душа ее готовая была. И соглашаясь, жребием суровым, слезинки пред врачом не пролила. Смотрел хирург, сочувственно вздыхая. Нечасто прямо так он говорил, а тут удар, как будто бы смягчая, он выход ей нелегкий предложил. Все ж время есть пока, оперативно мы опухоль вам сможем удалить. Но должен тут заметить объективно, не сможете вы больше говорить. Ушел онколог, выбор был за нею. Смерть вскоре, или молчание навсегда. Почувствовала, ноги занемели, стучало сердце так, как никогда. Она, конечно, Господу молилась, решаясь на тяжелый этот шаг. Со связками теперь вот согласилась, ей опухоль из горла удалят. Готово все. Недолгим будет дело. Врач, мягко наклонившись, произнес: что ж, этот случай у меня не первый. Не бойтесь, я сейчас даю наркоз. У вас еще осталось полминутки. И грусти тень коснулась его глаз. Он все-таки продолжил фразой жуткой: вы скажете сейчас в последний раз. Все, что хотите на земле сегодня, скажите, полминутки те для вас. Благословенно имя лишь Господне. Хирурга глубоко ответ потряс. Благословлять за муки имя Бога. Слеза блеснула на глазах врача. Он видел в этом мире очень много, но женщину такую не встречал. Так христиане принимать умеют. От Бога все, что в жизни Он дает. Пусть и мой дух Господь не ослабеет среди любых страданий и невзгод. Слава Богу!

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

замке ты сносишь основы, на которых я строил жизнь давней мечты. Твой огонь обстоятельств напомнил мне снова, что моим основанием должен быть ты. Все, что в мирное время казалось надежным, что сулило уверенность в завтрашнем дне, ты в одно лишь мгновение сделал ничтожный.

«Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея 28:20. Жизнь — это длинный путь, проходящий время от времени через темные туннели. Сначала нас охватывает интерес к новым обстоятельствам. Любопытству нет предела. Мы радуемся светлой жизни, и жизненный путь приносит нам только доброе. Но внезапно мы врываемся в туннель, где все покрыто мраком. Нас охватывает страх. Беды и болезни сильнее действуют на нас, чем радостные минуты. Там, где нас ранят или унижают, опускаются бессильно руки. Все пережитое в светлые часы нашей жизни уходит в небытие. Солнце жизни заходит за горизонт. Мы остаемся совсем одни. Все наши провины ложатся на нас тяжелым грузом. Именно в такое время, как никогда, хочется протянуть наши руки навстречу Богу и убедиться, что Он здесь, Он рядом. В кромешной тьме Бог с нами и заботится о каждом нашем последующем шаге. Когда Иисус сам оказался в таком туннеле, то единственной Его поддержкой был Отец. Бог вывел его из того туннеля и дал ему новую жизнь. Слова Иисуса сбываются. Он и обращается к нам сегодня. «Я с вами». Как мой Отец был со мною в час моих страданий, так и я не оставлю вас. Я с вами во все времена. Бог здесь. Он бодрствует надо мной. Он со мной.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

холодная, однообразная, плоская, как стол, нигде ни кустика, ни бугорка. Такой может показаться северная часть ямальской тундры пришлому человеку. Но если присмотреться внимательнее, глубже погрузиться в повседневную жизнь тундровиков, то за кажущимся однообразием мы без труда увидим удивительное сочетание человеческой беспечности и упорного стремления выжить в очень непростых полярных широтах. Исключением служит лишь малая часть, уверовавшая в живого Бога и не понаслышке знающая Его. Впрочем, знающие, пожалуй, несколько громко сказано. Ведь ежедневно в его школе училась основам семейной жизни «Любить и быть любимыми» молодая пара из Сияхинской церкви. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я услышал, подобно учащимся. Исайя 54. 25 августа 2009 года. По меркам этих полярных широт день выдался на удивление жаркий, около 20 градусов. Такое тепло – невеликое благо для тундры, а также ее обитателей, так как оводы и гнус набрасываются на оленей, которые, спасаясь от них, бросаются бежать без оглядки против ветра, стараясь таким образом оторваться от безжалостных кровопийц. А это серьезная проблема для оленеводов, так как за считанные часы можно не досчитаться и половины своего стада. В тот день молодой брат-оленевод Володя Акатета не планировал ничего другого, кроме привычной для него ежедневной обязанности — собрать к своему чуму стадо, чтобы оно находилось в поле его зрения. Начав день чтения Библии, он вместе с молодой женой помолился, призвав Отца Небесного и на сей день, чтобы он был их охраной и руководителем. Минуло всего 5 месяцев, как Владимир и Ирина в Сияхинской церкви получили благословение на совместную жизнь. Впервые взявшись за руки, они обещали Господу и друг другу, достигая любви, быть верными до конца, до смерти. Они устроили свое уютное гнездышко, расположив чум на самом краю Ямала, невдалеке от пролива Малыгина и острова Белый. Каждый день они учились семейным основам, учились любить и быть любимыми. Несмотря на то, что в ненецком языке нет слова «любовь», наши друзья, не смущаясь, ввели его в свой семейный лексикон. Ничего страшного, если русское слово на правах заимствования вскоре принимает ненецкое окончание и тем самым, не подавляя национального языка, значительно обогащает колорит родного наречия. Кстати, в словаре ненецкого языка не найти и таких слов, как «прости», «извини», «благодарю», а ведь именно они являются основополагающими в христианстве. Искреннее желание помочь своему народу не раз заставляло задумываться нашего брата об эффективных методах благовествования на родном полуострове. Прощаясь с женой, Владимир помолился у порога чума и пошел к упряжке дежурных оленей, которые, в отличие от всего стада, для удобства были с вечера привязаны в определенном месте, чтобы быть всегда под рукой. Движением длинного шеста «Харея» он дал знак вожаку и на ходу вскочил на быстрые нарты. Как и следовало ожидать, стадо ушло против ветра, и, дойдя до предыдущей стоянки, их чума остановилось, как бы ища на знакомом месте возможности укрыться от гнуса. Владимир быстро убедился, что все стадо, насчитывающее не менее 500 голов, в сборе. Неподалеку стояли нарты с их зимним имуществом. В такие нарты, как правило, кладут теплые зимние вещи, запасы продуктов и прочий скарб, в котором нет необходимости в летнее время. Такой примитивный способ хранения значительно упрощает частые переходы, а кочевать оленеводам приходится постоянно.
По мере истощения злачных пажитей местные жители переходят с места на место по строго определенным маршрутам, которые складывались веками предками тундровиков-кочевников. Унаследовав родовые пастбища, ненцы мигрируют, стараясь не нарушать условных границ родовых пастбищ. Володя внутренне почувствовал побуждение пойти осмотреть свои нарты с вещами. Никакой особой необходимости в этом не было, но с побуждением сердца он спорить не стал. Разве это может быть пустым времяпровождением, тем более что стадо уже найдено? Он привязал вожака, как и полагается, к нартам. Остальные олени в общей упряжке покорно стояли рядом. Взяв с собой маленькую, но верную Лайку оленегонку, он пошел к своим зимним нартам. Когда до них оставалось около километра, он заметил, что нарты, поставленные им в определенном порядке, разбросаны и некоторые даже перевернуты. Он насторожился. Что бы это значило? По неписанным законам тундры, никто из людей чужие нарты трогать не станет, хотя в последнее время моральные законы тундры нередко нарушались молодым поколением. Факты воровства в тундре участились. Печально, но моральное разложение достигло и этих холодных пределов. Но здесь не было похоже на действие человека. Значит, медведь? Лето — не самое благоприятное время для белых медведей из-за растаявшего у берегов льда. Им приходится довольствоваться только тем, что во время прилива выбрасывает Карское море. Нарты с опрокинутой провизией и вещами стояли у обрыва. И когда Володя подошел к ним, он увидел медведицу огромных размеров, не менее 3 метров в высоту. Медвежата, обычно рождавшиеся в декабре, тоже были достаточно крупными, примерно с обеденный стол средних размеров. Володя вспомнил, что убегать в таких случаях никак нельзя. Во что бы то ни стало, нужно смотреть прямо в глаза нападающему великану. Сделать это в зоопарке несложно, даже интересно, но здесь... Смотреть в глаза своей смерти — это почти невозможно. Владимир стал громко взывать к Богу. «Господи, ты все видишь! Это животное — твое создание! Поэтому оно противостоит мне, повинуясь тебе!» Голос 30-летнего мужчины дрожал, но он продолжал с верой взывать к Богу. «Если моя смерть принесет славу тебе, то да будет так!» В этот момент он заметил, что стоявшая на задних лапах медведица с поднятыми вверх передними лапами стала наклоняться в его сторону. Он интуитивно, безотчетно лишь только успел отвернуться, как мощные лапы медведицы, ударив его по спине, повергли на снег. Собачка бросилась на помощь. Она подбегала сзади, хватала медведицу и тут же отбегала в сторону, делая новый заход. Силы были явно неравны. Медвежата, неуклюже двигаясь, тоже представляли опасность для северной лайки, так как в размерах превосходили ее раз в 10, а то и 15. Задетая маленькой лайкой самолюбие медведицы заставила ее на время отвлечься от лежащей неподвижно на снегу жертвы. Володя, воспользовавшись моментом, поднялся и стал медленно продвигаться в направлении к стаду, где его ожидала упряжка оленей. Понимая, насколько опасно сорваться на бег и в то же время не теряя драгоценных секунд, он отступал, твердя себе: «Только не паниковать». Бездействовать в этой ситуации неразумно. Но что делать в таких непредвиденных ситуациях, он тоже не знал. Встреча с разъяренным зверем была первой в его жизни. Вскоре он почувствовал, что ему что-то мешает передвигать ноги, ставшие ватными.
Оказывается, медведица разодрала одежду на спине своей жертвы, и теперь оленьи шкуры свисали сзади, путаясь в ногах. Володя продолжал взывать к Богу, как никогда ранее. Не успел он пройти около 50 метров, как медведица вновь перешла в атаку, догнав его. Кто сказал, что медведь косолапый и неуклюжий? Все движения белой великанши были грациозно точны и красивы. Она словно демонстрировала своим медвежатам, на что способна, тем самым преподавая им урок борьбы. Секунды тянулись мучительно долго. Кровь стыла в жилах. «Господи, ну что это?» вырвалось из уст Владимира. Едва успел он увернуться от одного мощного удара, как белая лапа нанесла второй удар по спине и вновь повергла молодого оленевода на снег. Лежа лицом вниз, Володя стал оценивать ситуацию, стараясь лишними движениями не провоцировать хищника к еще большей агрессии. Боковым зрением, не поворачивая головы, он увидел около правой щеки огромную лапу медведицы. Слева та же картина. Что делать, когда не минуты, а уже только секунды жизни оставались на исходе? Пёстрой вереницей с невероятной скоростью в голове замелькали картины всей жизни. Упущенные возможности в благовествовании, не сделанное для Христа доброе дело, формальные в последнее время отношения с Богом. Все в одно мгновение возникло в сознании христианина. «Господи!» — громко воззвал Володя. «Прости, что охладел духовно. Прости, что отношения с тобой стали не такими, как после покаяния и крещения. Я все понял. Буду служить тебе, если продлишь мне жизнь. А если ты считаешь, что через мою смерть я смогу сделать больше для тебя, то прошу, благослови мое дитя, сына или дочь, которое должно родиться. Я посвящаю тебе мое потомство». Медведица стояла неподвижно над телом человека, тяжело дыша, принюхивалась к незнакомым запахам и прислушивалась, видимо, удивляясь необъяснимому поведению этого живого существа. Сделав паузу в молитве, Володя вдруг почувствовал, как острые клыки вонзились в его голову. В нижней части головы, ближе к шее, послышался хруст. На удивление, никакой паники Володя не испытывал. Напротив, мысли вдруг потекли размеренней и спокойней. «Ну вот, череп уже проломлен. Скоро я буду с Господом». Собака, видавшая не раз белого медведя, продолжала свое небольшое дело и, нападая сзади и кусаясь, периодически досаждала победительнице. В очередной заход маленькой лайки у медведицы, по всей вероятности, лопнуло терпение, и она во всю прыть бросилась за ней. Какое-то время неравные гонки шли по прямой, и собаке удалось отвести разъяренного зверя подальше от хозяина. Почувствовав же тяжелые лапы громадной хищницы, лайка резко метнулась в сторону. Тяжелая масса медведицы по инерции пронеслась в прежнем направлении. Выиграв несколько драгоценных секунд, собака вновь помчалась в сторону от хозяина, давая ему возможность уйти подальше. Тут медведица, словно опомнившись, возвратилась к своим медвежатам, которые в полном смятении бестолково носились взад и вперед. Володя, поняв, что его жизнь еще продолжается, придерживая лохмотья, оставшиеся от одежды, стараясь не терять спасительного времени, которое ему подарил Бог в изменившихся обстоятельствах, и понимая, что от собачки столько же вреда, сколько и пользы, подозвал защитницу и взял ее на руки, чтобы не вводить разъяренную медведицу в еще большее раздражение. Уделив короткое внимание
скулящим медвежатам, медведица вновь пустилась догонять свою удаляющуюся жертву. Но вдруг ее внимание привлекли следы человека. Вместе с медвежатами она стала внимательно обнюхивать их. Увидев это, Володя догадался. «Наверное, по моей спине из ран течет кровь и орошает снег под ногами». В столь напряженной ситуации он не чувствовал рваных ран на спине, но понял вновь надвигающуюся смертельную опасность. Хищный зверь, учуяв запах крови, приходит в неистовое возбуждение и уже не может более сдерживать свою агрессию. Поплотнее обмотавшись рваной одеждой, собрав последние силы, Володя, прибавив шагу, и вскоре оленья упряжка стремительно мчала его к родному чуму. Увидев на горизонте быстро приближающуюся точку, навстречу выбежала его встревоженная жена. Ее любящее сердце почуяло неладное, ведь Володя задержался дольше обычного. Почувствовав беду, забеспокоились и родственники, живущие в соседнем чуме. Остановив оленей, Володя сразу же призвал всех к благодарственной молитве за чудесное избавление от верной смерти. На этот раз она была необычно горячей. Да и могла ли она быть формальной? Благодарность Богу сменялась молитвой посвящения, горячим и искренним обещанием в дальнейшем служить Богу, оставляя добрый след среди единоплеменников. Тундровое радио особенно оживилось, из уст в уста передавалась новость о невероятном происшествии в христианских чумах. Ненцы по-разному истолковывали случившееся. Выбросили, мол, идолов, вот белый медведь, он считается у ненцев священным и вразумляет их. Другие, напротив, заступаясь за верующих, говорили: «Все равно голодные медведи наверняка встретились бы с людьми, но хорошо, что они попали на человека, который может молиться». По милости Божьей, эта история закончилась хорошо. Бог одним действием перста не одному, а многим преподал насущные уроки жизни. Однако я думаю, что для восстановления в нашем сердце потерянного рая не стоит дожидаться медведей или говорящих ослиц.

Звезды предвечные, тайной повитые, смотрите вы с высоты, видите землю страданием залитую, в тучах греха, беззакония сокрытую, полную зла, суеты. Сколько возносится взоров, наполненных чувствами разными к вам. Ввысь направляются взоры смущенные, радости полные, горем согбенные, полные слез к небесам. Звезд бриллианты по небу рассыпаны мудрою Божьей рукой. Тянут, манят они души открытые, души счастливые, души разбитые, ввысь неземной красотой. Звезды безмолвные, звезды предвечные молча, без слов говорят, что есть обители славные, вечные, скрыты от взоров миры бесконечные, тайн неизвиданных ряд. Мир в суете и во зле истлевающий больше не видит чудес. Взор направляет к земле погибающей, медленно в море греха утопающей, звездных не видит небес. Чужда ему красота бесконечная звезд мириада в ночи. Чужда и жизнь ему светлая, вечная, любо душе прозабанье беспечное, совести голос молчит. Звезд изумрудных сияния нежные все ж не устанет светить. Вечное царство, святое, безбрежное, царство Творца и Христа белоснежное не перестанет манить. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Момент творения. Слишком молодые кольца Урана. Наверное, все видели фотографии планеты Сатурн и ее красивых колец. Известно, что подобные кольца есть у многих планет нашей Солнечной системы. Однако эти кольца представляют собой серьезную проблему для ученых, считающих, что возраст Вселенной — миллиарды лет. Дело в том, что если бы Вселенная действительно была настолько стара, то никаких колец, опоясывающих планеты, в наши дни не было бы. Недавние исследования колец Урана в очередной раз пролили свет на проблему существования этих колец в наши дни. Согласно одной из теорий, кольца сохраняют свою форму и остаются на прежней орбите благодаря маленьким спутникам, вращающимся вокруг планеты близ одного из поясов колец. Но проблема в том, что остаются еще 9 поясов, возле которых нет никаких спутников. Астрономы также обнаружили вокруг планеты от 50 до 100 тонких поясов, состоящих из частиц пыли. Эти пояса должны были бы исчезнуть еще быстрее, чем кольца. Один астроном предположил, что, возможно, они пополняются пылью, когда мельчайшие частицы пыли сталкиваются вблизи планеты с ее невидимыми спутниками. Обычно наука не оставляет места для всякого рода невидимых спутников и неясных причин. Но когда единственной альтернативой остается признание библейской версии об относительно молодом возрасте Земли, то, к сожалению, многие ученые настолько подвержены предрассудкам, что им приходится изобретать всякие невидимые спутники и загадочные причины. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Вы слушаете международную радиопередачу. Дерек Принс интерпретирует Библию. Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы все еще продолжаем нашу обширную тему «Где найти обеспечение?». В течение текущей недели в двух прошлых радиобеседах мы беседовали о секретном месте Всевышнего, что основывалось на 90-м псалме. Это место защиты от ночного террора, от стрелы, летящей днем, от язвы, ходящей во мраке, от заразы, опустошающей в полдень. Это место, в котором вас не коснется Божий суд над злыми. Никакое зло не приблизится к вам и к вашим жилищам. Вчера я направил вас в скрытую дверь, которая ведет к секретному месту. И я сказал, что этой дверью является крест Иисуса Христа. Мы сравнили ее с секретной дверью странного дворца, замаскированной расположенным на ней большим портретом. Но когда вы поднимаете эту картину, этот портрет, под ней есть маленькая незаметная кнопка, нажав на которую, вы увидите, что дверь открывается, и вы находитесь у спасательного отверстия. Итак, этой дверью есть крест Христов. Он как эта картина, которая покрывает секретное место. Когда мы смотрим на крест, мы не видим в нем ничего привлекательного. Здесь нет намека на обеспечение. Но когда мы понимаем, что произошло у этого креста, тогда нам становится ясным, что крест является путем, ведущим в секретное место. Потому что у креста Иисус Христос отождествил себя с нами. Он взял на себя всю нашу вину, наше осуждение. Он умер нашей смертью. Он уплатил наш долг, и когда Он умер, мы умерли. Его смерть была нашей смертью, и через Его смерть мы перешли из этого мира, где нет обеспечения от мира давления, насилия и зла, в другой мир. И апостол Павел в послании к Колоссянам пишет: «Наша жизнь сокрыта со Христом в Боге». Это и есть секретное место, сокрытое во Христе Иисусе, в Боге. Это секретное место отнюдь не место будущего царства, а реальность сегодняшнего дня. Мы перешли из одного царства в другое царство, в Иисусе Христе. Сегодня мы будем рассматривать обеспечение в другой области, в котором все мы нуждаемся, но, увы, не каждый его достигает. Я буду говорить об эмоциональном обеспечении. Мыслительное и эмоциональное давление все время повышается в современном стиле жизни. Я читал недавно информацию, согласно которой один из четырех людей нашего общества будет иметь нужду в том или другом виде психиатрической помощи. Это ужасно высокий процент. Большинство психиатрических госпиталей сегодня переполнены. Когда человек решает, что ему нужна психиатрическая помощь, это значит, что в его жизни было или есть теперь какое-либо умственное или чувственное давление. Тех, которые осознают свою нужду, примерно в два раза больше, чем тех, которые этой нужды не осознают, хотя симптомы у первых и последних такие же. Средством от умственного и эмоционального давления есть мир. Мир. Не чувство отсутствия войны, но мир в смысле осуществления, завершения и покоя. Дальше. Есть два главных врага мира, и я желаю говорить о них сегодня. Это страх и переживание. И каждый из этих врагов приходит в различных внешностях. Страх и переживание. Мы можем, например, бояться болезней. Мы можем бояться человеческих мнений. Мы можем бояться финансовой катастрофы.
Переживания, подобно червю, точат, съедают нашу душу. Страх же подобен кинжалу, который вонзается в нас. Дальше. Главной защитой Божьей от страха и переживания является доверие. И я желаю прочесть Слово Божье из книги пророка Исаии, 26 главы, стихи 3 и 4, где пророк говорит о защите от страха и переживаний. Вот что здесь сказано. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Перейдем к первому стиху. Ты хранишь в совершенном мире. Это и есть полная защита от страха и переживаний. И после этого пророк говорит об области, где страх и переживания нападают на разум. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. На тебя уповает Он. И дальше следует это замечательное заключение. Господь Бог есть твердыня вечная. В течение прошлой недели мы говорили о якоре, который выходит за пределы времени и входит в вечность, опираясь на Господе в скале веков. Это другой образ, другой символ вечной скалы. Верьте в Господа навеки, потому что Господь – скала вечная. А теперь я желаю назвать коротко и быстро две ступени получения доверия. Первая ступень – ты должен обновиться духом твоего ума. Дело в том, что наши умы направляются, мотивируются и контролируются духовными силами. И для того, чтобы действительно начать доверять Богу, мы должны получить другой вид духа, контролирующего наши умы, чем дух, который управляет умами людей этого мира. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, 23 стихе говорит, «А обновиться духом ума вашего». Пусть другой, Божий Дух, войдет и контролирует ваш ум, программирует ваше мышление, по-другому направляет ваши мысли, дает вам новые цели и наброски новых мыслей. Во втором послании к Тимофею, 1 главе, 7 стихе, апостол Павел сопоставляет два духа. Дух, который орудует в жизни людей этого мира, и дух, который в норме живет и оперирует в существе детей Божьих. Вот что говорит апостол Павел. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Речь в данном тексте идет о Святом Духе. Именно Святого Духа мы должны пригласить для контроля нашим умом. Он дух силы, любви и самодисциплины. Когда этот дух входит в сердце, он автоматически исключает духа робости и страха. Во-вторых, мы должны в наших умах концентрировать наше внимание на положительном. Апостол Павел в послании к филиппийцам, 4 главе, в стихах от 6 до 8, пишет следующее. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Мы не в состоянии исследовать мир Божий, так как последний превосходит всякое понимание. Мир Божий превосходит наши силы. Мы в силе только получить его в свое сердце. В стихе 8 апостол Павел дает совет, как сохранить мир Божий в нашем сердце. Читаю. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Это и есть постоянный рецепт мира. Этот рецепт концентрируется на положительном. Не думайте о злом, не думайте об отрицательном. Не думайте о людях, которые сделали вам зло. Не думайте о тех проблемах, которые могут возникнуть. Поставьте в центр вашего внимания добро. Сконцентрируйте свое внимание на Боге, на любви, на Его верности, на Его слове, на людях, которые молятся о вас. Думайте о всем добром, которое сделали вам остальные люди. Пусть в вашем сознании не доминирует отрицательное. Кто-то сказал мне, что в Египте есть два вида птиц. Есть птицы, которые убивают свою жертву и едят. Другие же птицы едят разлагающуюся падаль. Эти птицы находят то, что ищут. Наш ум подобен этим птицам. Если мы желаем питаться свежим, здоровым, мы будем искать свежее. Если же мы будем желать гнилого мяса, мы непременно найдем его. Мы сами должны принимать решения. Библия очень реалистическая книга. Она оставляет место для трения между верой и страхом. И это опыт большинства из нас. Но автор 55 стиха говорит: «Когда я страшусь, я буду полагаться своей верой на тебя». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6:2. Одна пожилая женщина, идя по улице, заметно мучается со своей тяжелой сумкой. Она волочит свою ношу в прямом смысле этого слова. Вдруг какой-то молодой человек изъявляет желание помочь этой женщине. Но она категорично отказывается и, испуганно, из последних сил подхватывая свою сумку, поспешно скрывается. Что заставило ее так испугаться? Многие люди оказывались не раз в подобной ситуации. Мы всегда начеку, в постоянной готовности к защите. Ты говоришь себе: «Я сам справлюсь с моими трудностями. Ни один человек не сможет понять моих бед. Я хочу испить сам мою горькую судьбу». Каким бы облегчением были для нас взаимная открытость и помощь друг другу? Иисус оставил нам для этого пример. Он пришел к нам и разделил с нами нашу жизнь. Он заботился о нуждах людей и взял на себя их вину. Иисус разделял с ними их одиночество и горе. Когда пришел час его страданий, Иисус просил учеников поддержать его. Из всего сказанного очевидно, что мы, люди, нуждаемся друг в друге. Чтобы поддерживать друг друга, необходимы навыки. Этому нужно учиться. Поскольку Иисус несет на себе тяжелейшую часть нашего груза, то мы вполне в состоянии нести мелкий багаж наших будней. Носите бремена друг друга. Это наилучший способ следования этим словам. Это оставление личных забот на заднем плане. Освобождаясь от власти личных забот, ты всегда сможешь с легкостью взяться за дело других. Неся бремена других, мы получаем от Бога Его личную силу. Господь Иисус понес вместо меня самое большое бремя моей жизни. Поэтому теперь я могу помогать другим нести их небольшие проблемы.

Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрытно. Оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Псалом 144, 8, 9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

А сейчас мы продолжим чтение книги «Побег через потоки черного дракона». августа 1940 года в Виннипеге, в тот же день, когда поженились родители Мии, состоялась свадьба Мии и Эба. Праздновали свадьбу в общине братских меннонитов в северной части Виннипега. Старый служитель Абрам Петерс проповедовал по тексту 13 главы 1 послания к Коринфянам. Он говорил о любви, которая обещает успех в совместной жизни лишь в том случае, когда оба будут держаться заповедей Божьих, противостав всякому индивидуализму. Так и не иначе они должны устроить свою жизнь. В противном случае их супружеской общности может получиться супружеское одиночество. Это была трогательная, глубоко проникновенная проповедь. Да и вся остальная программа удалась на славу. В Виннипеге праздновали свадьбы не так, как в США, а по-российски. Был обильный обед, а после него многообразная программа. Анна, сестра Мии, преподнесла очень много из домашней шкатулки, так как многие сценки и стихи вскрывали и рассказывали о проделках Мии в юности. На свадьбу также приехали друзья из США. Для них нужно было даже организовать перевод, так как само богослужение и свадьба проходили по-немецки, а многие приезжие этого языка не понимали. И все же свадьба им очень понравилась. После свадьбы молодая супружеская чета поселилась в двухкомнатной квартире в небольшом городке Портаже-Ла-Прери, 84 километров от Виннипега, недалеко от трасс канадской магистрали. Эб просил своего работодателя предоставить ему работу в Виннипеге, но у дирекции предприятия в этом году там не было вакансий. Ему предложили подходящее место в Портаже на год, и для молодоженов это был прекрасный год. Они должны были прижиться на новом месте и найти себе друзей. Работа Эба не часто давала им возможность поездки в Виннипег, поэтому они пытались осесть в Портаже по-домашнему. У Эба и Мии было много времени друг для друга. Места работы Мия больше не искала. Свекру, который однажды попытался уговорить ее устроиться на работу, чтобы помочь этим мужу, она сказала: «Мне 32 года, и мне хочется иметь много детей, и пора за это дело браться. Но я буду придерживаться дохода Эба и никогда не буду роптать на скудость». Слишком живы для нее были воспоминания о матерях, которые в погоне за заработком не имели времени для детей, а те получали, соответственно, плохое воспитание. Мия хотела поступить иначе. И то, что друзья и знакомые не понимали ее в этом вопросе, мало тревожило молодую женщину. На основании библейского понимания место матери в семье, а не на рабочем месте. Такова уж Мия. То, что она однажды познавала для себя, она претворяла в жизнь. И этому не могли помешать ни чужие голоса, ни даже академические амбиции, а ее муж. Эб был с ней согласен и в этом вопросе поддерживал ее. Мия приняла еще одно жизненно важное решение, о котором позже писала, что оно избавило ее от многих трудностей. Когда она сообщила своей сестре Анне, что они с Эбом помолвлены, та сказала ей: «Не пытайся его переделать, прими его таким, какой он есть, или оставь его». Этот совет Мия приняла и предоставила Господу изменить Эба так, как ему угодно. И именно там, где ее муж проявлял себя совсем не так, как ей хотелось бы, по этому поводу Мия писала: «Я поняла позже, что это имело бы плохие последствия, если бы я пыталась изменить его на свой лад.
а так как он был в школе Господней, а не в моей, я имела любящего, внимательного супруга и хорошего отца для детей. 8 июня 1941 года родился ее первый сын, Франц Альберт. Радость Мии по поводу появления на свет этого здорового мальчугана была без границ. С такой же радостью приняла она и остальных своих детей – Артура, Давида и Ирена. Всем четверым она отдала все свое внимание и энергию. В воспоминаниях Мия писала: «Для нас было очень важным правильно воспитывать наших детей. Мы заботились о хорошем питании, чтобы они могли успешно развиваться физически. Заботились о духовной пище, о том, чтобы они получали необходимые знания и образование. И в конечном итоге нашим стремлением было привить им благородство и добропорядочность, воспитать их для Господа. Я читала много книг о воспитании детей, стремясь найти совет опытных и благоразумных матерей. Хорошее образование и глубокая личная вера в Бога – в этом прежде всего заключалось для Мии воспитание детей. Все их дети закончили школу, почти все поступили в университет. Все четверо вскоре стали членами поместной общины братских меннонитов. Для успешного претворения задуманного Мия осознанно направляла детей к хорошим книгам. Важно для нее было также, чтобы они подвергались благотворному влиянию извне. Она с радостью вспоминала родительский дом, где гости были обычным явлением будней семьи. Как многому она могла тогда научиться у этих интересных людей. Теперь, когда Мия сама стала матерью, она поняла воспитательное значение таких посещений. С особым удовольствием она приглашала к себе в дом проповедников и миссионеров. Их рассказы на долгие годы остались в памяти детей, значительно обогатив их жизнь. Эб тоже находил немало времени для детей. Он с интересом мастерил им игрушки, катался с ними на коньках и санках. Часто путешествовал с семьей. Как раз ему при его загруженности на работе было далеко не всегда легко найти время для детей. Прожив в Портаже год, молодая семья переехала в Виннипег, где Эб построил для семьи собственный дом. Вскоре началась война, и Эб был призван в армию. Как убежденный меннонит, он отказался от службы с оружием в руках. За это его судили и приговорили к выплате Красному Кресту по $10 ежемесячно. Сумма по тем временам немалая. Деньги в доме Деферов стали редкостью. Нужно было что-то срочно предпринять. Конечно, Мия могла пойти на работу. Женщин с ее образованием искали и охотно брали на работу. Но Эб знал точку зрения жены. Она хотела полностью посвятить себя детям. Нет, Мия не должна работать. Ему, Эбу, надлежит сделать рывок вперед. После долгих раздумий он в конце концов решил основать собственное дело. Один прекрасный день он спросил Мию, как она смотрит на такую идею. Об этом его желании она знала уже давно. Да и опыт в руководстве делом у него был. «Если ты хочешь попытаться, то я целиком и полностью поддержу тебя», — сказала жена. А на вопрос, как его семья отреагирует на возможный провал его дела, она ответила: «Ты с этим справишься, а если нет, то всегда можно найти какой-нибудь другой выход. Это твое давнее желание стать самостоятельным, и поэтому хорошо, если ты испытаешь себя. А на риск надо идти просто. Я во всем поддержу тебя и даже не сомневаюсь, что твое предприятие будет успешным». Так их небольшой дом вскоре превратился в мастерскую по изготовлению мелкой мебели и склады для готовой продукции. Эб продал их автомобиль за $500 и купил на эти деньги деревообрабатывающие станки, и таким образом 25 сентября 1941 года
1944 года начал собственное дело, выпуская мебель для торговых центров Виннипега. Два долгих года каждый свободный уголок в доме был занят либо для просушки полиматериала, либо для хранения готовой мебели. А деньги? Денег было не слишком много, но Мия никогда не жаловалась. Довольно выразительно описывает она ситуацию в доме после того, как Эб переселился со своими станками из их дома в птичник. Казалось, дом вдруг опустел. Из мебели в доме остался диван, два садовых стула, а на книжных полках 200 книг. Одна женщина, часто навещавшая нас, спросила меня: «Не в стирке ли мое белье?» Я вначале удивилась этому вопросу, но вскоре выяснилось, что она заметила, что на окнах нет гардин. И мне пришлось признаться, что у меня их и вовсе нет. Моя посуда все еще лежала в ящиках из-под яблок, которые служили нам буфетом. Мы купили себе стиральную машину, которая стоила $25, но деньги для этого заняли у родителей, чтобы потом постепенно им выплачивать. Очень хорошо, что мы с Эбом научились экономить во всем и быть довольными малым. Многие годы мы жили очень скромно. Но у нас было достаточно средств на самое необходимое и всегда достаточно денег на питание. Мы были здоровы, радовались труду и любили друг друга. Наша вера в Божье водительство и Его помощь во всех ситуациях жизни была подкреплением нашим и путеводной звездой. Уже через несколько лет такое доверие оправдалось. Семья Деферов достигла благосостояния и престижа. Эб со временем стал одним из самых больших производителей мебели в Канаде. Многим в своих деловых успехах он был обязан Мии. Она обладала замечательными деловыми качествами. Эб никогда не упускал случая посоветоваться с женой, а ее совет был дорог. Хотя она никогда не настаивала, чтобы он поступал так, как хотела она, Мия играла роль верной помощницы, эту роль она отводила себе сама. Таким образом и поступала. Финансовые трудности с самого начала не могли убеждать Эба и Мию ежемесячно откладывать десятую часть на дело Божье. Эб соорудил шкатулку, которую назвали «ящиком Божьим». В него и помещали десятую часть всех их доходов. Были времена, когда супруги не могли себе даже купить корзину для бумаг, которая стоила всего 19 центов, но десятина в ящик все же попадала. Со всей ответственностью они расходовали эти деньги на дело Божье. Они хотели быть послушными Богу во всем, так как от Его благословения зависело все в их жизни и труде. А в этом они убедились, решив идти по жизни вместе. И то, что он видел их верность, стало вскоре ощутимо. Вскоре после переезда семьи Деферов в Виннипег Мия стала принимать деятельное участие в работе женского миссионерского кружка. Этим кружком руководила сестра Завадская, затем сестра Варкентин, а потом и сама Мия. Кружок быстро рос. В каждый первый и третий понедельник месяца собирались его члены. Мия настаивала на том, чтобы приоритет в работе кружка был отдан духовному росту женщин, несмотря на важность благотворительной деятельности для нуждающихся во всем мире. Их встречи теперь начинались с разбора определенного места из Писания, затем вместе пели, слушали пение других, читали стихи. На каждой встрече кто-нибудь из членов кружка рассказывал об особом событии из его духовной жизни. Мия часто приносила с собой интересную книгу, предлагая ее прочитать. «Она все время предлагала нам что-нибудь читать», — вспоминала Елена Госин. Прошло немного времени, и женщины стали больше читать и теперь уже сами готовились к разбору слова. Госпожа Косин в свое время не имела возможности учиться, всего 3 года посещала школу. Но ободренная Мией, она стала вскоре больше читать, стала даже помогать другим женщинам готовиться к библейским урокам.
Чтобы укрепить у женщин стремление к чтению, Мия за час до начала работы кружка стала открывать церковную библиотеку. Никто ранее этого не делал. Если Мия даже отсутствовала, библиотеку все равно открывали. Многие книги в этой библиотеке были куплены семьей Дефер. «Только в чтении женщины откроют для себя мир знаний», – рассуждала Мия, – «которые расширят их узкий кругозор и украсят тяжелые будни». Не думала ли она тогда о словах Достоевского «Мир спасает красота»? Так она украшала однотонный мир, жизнь окружавших ее людей общины. Деятельность кружка была четко организована. Работали комитеты по составлению программы посещению больных и церковному хозяйству. Мия, активная участница всех мероприятий, вникала во все дела и прекрасно знала, где и в чем нуждаются люди их округа. В работе кружка Мия уделяла особое внимание нуждам МЦК. Глубокое чувство благодарности вселяло в нее ответственность перед этой организацией, ведь МЦК сделала возможным ее приезд в США. Эта организация занималась вопросами беженцев-менонитов, да и вообще беженцев по всему миру. А их после Второй мировой войны стало намного больше. Поместная община открыла у себя комнату МЦК, в которой женщины разбирали, сортировали и упаковывали собранную одежду для отправки. В редких случаях Мия отсутствовала при упаковке посылок с одеждой. 30 лет жизни посвятила Мия нуждам МЦК в своей общине братских менонитов. Никто не принуждал ее к этой работе. Она просто делала это дело, исполняя желание своего сердца. Мия организовывала работу женщин в общине, которые собирали, шили одежду. Некоторые из них проявляли в этой деятельности невиданное усердие. К примеру, госпожа Тирс, имевшая 8 детей на попечении, охотно сотрудничала в этой организации. Однажды Мия спросила ее, почему она с таким рвением трудится в этом деле. «Если я сейчас не могу для Господа трудиться, то когда же? Когда состарюсь и ослабну? Для этого дела надо найти время сегодня, сейчас», — ответила она. И таких людей, как госпожа Дирс, нужно было найти. Мия подавала личный пример. Да и по природе своей она обладала организаторским талантом, но руководила прежде всего личным примером. При этом она видела не только проекты МЦК в мировом масштабе, но и нужду у собственного порога. Особое внимание она уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своей беседе

беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время вы сможете услышать продолжение книги Иоганнеса Реймера «Побег через потоки черного дракона».

Духовные размышления на каждый день. Наше жительство на небесах. Филиппийцам 3:20. Кто попадет на небо? Незадолго до начала Второй мировой войны итальянский диктатор Муссолини издал указ, запрещавший гражданам Италии эмигрировать в Америку. Двое мужчин, итальянцы по происхождению, много лет проживавшие в США, обратились за разрешением уехать туда. Один из них был уважаемым банкиром, прекрасно говоривший по-английски и имевшим хорошие связи. Другой был фермером, который почти не говорил на английском и мало что знал об американской культуре. Одному из них все же удалось получить такое разрешение. Удивительно, что им оказался фермер. У него было американское гражданство, поэтому указ на него не распространялся. Богатство же банкира, знания им языка и связи оказались бесполезны, так как он был гражданином Италии. Аналогично ситуации с тем, чтобы попасть на небо. Кто-то может вести достойную жизнь, поддерживать хорошие отношения с верующими и даже хорошо знать Библию, но это не дает ему автоматически права на небеса. Человек становится гражданином небес исключительно благодаря рождению свыше, то есть в результате обращения к Богу через веру в Искупителя Иисуса Христа. «О Иисус, Тебе хваленье! Ты из мира нас возьмешь и в своем благоволении нас на небо вознесешь».

Перед падением возносится сердце человека. Книга Притч, 18 глава, 12 стих. Есть старая и хорошая известная поговорка: «Грядущее событие отбрасывает за собой тень». Мудрец учит нас, что гордыня в сердце является предвестником зла. Гордыня указывает на гибель, подобно тому, как стрелка барометра предупреждает нас о надвигающейся грозе, и даже намного точнее. Вознесшихся над другими людьми всегда подстерегает погибель. Пусть скорбящее сердце Давида укажет нам на то, как затмение скрывает славу человека, когда тот возвеличивает себя. Прочитайте об этом 2 книга Царств, 24 глава, 10 стих. Вспомните о Навуходоносоре, могущественном основателе Вавилона, как он ползал по земле, пожирая траву, как вол, пока его ногти не стали, как когти у птиц, а волосы, как грива у льва. Даниила 4:30. Гордыня превратила хвостуна в зверя, точно так же, как раньше она сделала ангела дьяволом. Бог ненавидит высокомерие и всегда принижает гордецов. Все стрелы Божьи нацелены на сердца гордливые. Христианин, нет ли высокомерия в сердце твоем? Ибо гордыня проникает как в сердце грешника, так в сердце и праведника. Она может ввести в заблуждение и внушить мысль о том, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Не превозносишь ли ты себя сегодня своими благодеяниями и талантами? Не гордишься ли в сердце своем тем, что познал радость общения с Богом? Если это так, то помни, тебе грозит гибель. Сорняки твоего самодовольства будут вырваны с корнем. Репей твоих показных благодеяний будет сожжен, а твоя самодостаточность возвысит тебя не больше, чем навозная куча. Если мы забываем у подножия распятия о самом глубоком смирении, Бог не забудет покарать нас своей розгой, чтобы сделать нас умнее. Падение ждет тебя, гордый верующий. Все твои радости и надежды умрут, хотя душа твоя может уцелеть. Поэтому хвалящийся хвались Господом. Чарльз Спёрджен.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Когда нахлынет мыслей ураган, когда жужжат назойливо вопросы, и сон бежит, и в голове туман запутывает все, что было просто. О, бездна мудрости и знаний властелин, ты, давший разум своему творенью, смири и эту бурю в миг один, и мне, уставший, дай успокоение. Когда в душе, бурля и клокоча, от разных чувств, достигших апогея, не в силах удержаться, сгоряча я поступаю после сожалея. О ты, который кроток и смирен, ты, знающий борьбу до пота с кровью, спаси меня, разрушь и этот плен, смири меня, смиряющий с любовью. Когда ничто не трогает меня, твои слова моя инертность глушит, излей мне в сердце жизни и огня и научи любить тебя и слушать. О наш Отец, который есть любовь, не дай от правды сердцем уклониться, даруй всегда в общении с тобой к небесному свиданию стремиться.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! От всего сердца приветствую каждого из вас на волнах Радио МВ. В эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Очень рада новой встрече с вами и благодарю Господа за эту возможность вновь провести этот час вместе с вами. Где бы вы сейчас ни находились, дома, в дороге, на работе или в кругу семьи, пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром. Наша программа «Встреча друзей» — это возможность сказать добрые и важные слова тем, кто дорог вашему сердцу. Поздравить родных с днем рождения, юбилеем, передать теплый привет друзьям и поблагодарить близкого человека и подарить ему любимую христианскую песню. Особенно если вы знаете, что ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВ, вы можете оставить для них несколько искренних слов, которые могут стать для человека приятной неожиданностью, поддержкой и добрым благословением. Я напомню наши контакты, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать. Можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Также пишите в чат под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. Мы с удовольствием озвучим ваши поздравления, передадим приветы и исполним музыкальные пожелания. И пусть сегодняшний эфир принесет радость, ободрение и кому-то просто напомнит, что его любят, помнят и за него благодарят Господа. Перед началом нашей программы хочется ненадолго обратиться к Божьему Слову и поразмышлять. В книге пророка Исаии написано в 26 главе 3 и 4 стихами: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Как хочется каждому из нас иметь такой мир. Не просто спокойствие, когда все хорошо, а внутренний мир, который остается с нами даже среди трудностей. Пример такого упования мы видим в истории Сидраха, Мисаха и Авдинага. Перед угрозой быть брошенными в раскаленную печь они сказали царю: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас». Но даже если Бог не избавит их так, как они ожидают, они все равно останутся Ему верными. И знаете, что особенно интересно? Господь не избавил их от самой печи. Он был с ними посреди огня. Так бывает и в нашей жизни. Мы молимся, чтобы Господь убрал трудности, изменил обстоятельства, дал ответ. И Он силен это сделать. Но иногда обстоятельства остаются. А Бог дает нам нечто другое — свое присутствие и мир посреди этих обстоятельств. Поэтому, друзья, что бы сегодня ни происходило в нашей жизни, будем уповать на Господа. Пусть наше сердце может сказать: «Господи, я не знаю, что будет дальше, но я знаю, что Ты со мной, и поэтому доверяю Тебе». Пусть Божий мир наполняет наши сердца и помогает нам доверять в любых обстоятельствах. И как напоминание о том, что наша жизнь находится в руках Божьих, предлагаю прослушать песню группы «Набат. Только Ты охраняешь меня».

Еще раз приветствую всех радиослушателей Радио МВ. Напоминаю, вы слушаете прямые эфиры программы «Встреча друзей». Если вы только присоединились к нашему эфиру и желаете поздравить своих родных, близких, передать сердечный привет или просто заказать любимую песню, мы будем очень рады вашим звонкам и сообщениям. Напомню наши контакты. Позвонить, написать сообщение или сообщение в чате WhatsApp можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Пишите в чат по трансляции на YouTube, если вы с нами там, или отправляйте сообщение, или же набирайте на номер, который указан в приложении «Радио МВ». Также можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Ждем ваших звонков и сообщений, а начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. Она у нас на музыкальную композицию. Просят, чтобы поставили песню в исполнении семьи Поповичей. Исполняю вашу просьбу и ставлю песню «Наш Господь великий есть Спаситель». Пусть послужит добрым ободрением и благословением для всех, кто сейчас вместе с нами на волнах Радио МВ. Слушаем прямо сейчас.

прозвучала песня «Наш Господь, великий есть Спаситель». Пусть это простое, но важное напоминание останется сегодня в нашем сердце. Но я возвращаюсь к вашим заявкам, и впереди у нас поздравление, которое оставлено для молодого человека, который уже посвящает свое время служению Господу и труду с молодежью. Свой 22-й день рождения сегодня отмечает Стасик Поддубный. И самые теплые слова вам передают дедушка и бабушка Мармазюк. Дорогой наш Стасик, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе здоровья, счастья, любви, и пусть Божья рука всегда будет с тобой, ведет тебя и поддерживает в трудностях. Мы особенно рады тому, что в свои молодые годы ты трудишься в церкви и служишь молодежи. Пусть Господь благословляет этот труд, дает тебе мудрость находить правильные слова, чистое сердце и силы оставаться добрым примером для тех, кто рядом с тобой. Пусть среди всех планов, целей и стремлений самое главное место в твоей жизни всегда принадлежит Господу, и пусть Он открывает перед тобой именно те двери, через которые желает вести тебя дальше. На память хотим оставить тебе слова из Священного Писания, притчи 3 глава 6 стих. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Стасик, мы любим тебя, молимся о тебе и желаем, чтобы твоя молодость, силы и способности были употреблены для Божьей славы. С 22-летием тебя! Будь благословен и храним Господом! С любовью, дедушка и бабушка Мармазюк. Мы также присоединяемся к этим словам поздравлений. Стас, с днем рождения вас, Божьего вам благословения, сил духовных, физических, радости в каждом дне и мудрости в вашем служении с молодежью. И в подарок для вас по просьбе дедушки и бабушки прозвучит песня «За Бога держись» в исполнении группы «Аванна».

друзья, только что в подарок для Стаса Поддубного у нас в эфире прозвучала песня «За Бога держись». Стас, пусть эти слова станут для вас добрым напутствием, чтобы во всех обстоятельствах жизни крепко держаться за Господа и доверять Ему свой путь. Ну а мы продолжаем нашу программу «Встреча друзей», и сейчас я озвучу еще одно поздравление, которое поступило в нашу студию. Оно оставлено для Даны Кравчук. Теплые слова для вас передает Юля Кравчук. Дорогая Даночка, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Я очень рада, что ты появилась в нашей семье. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, теплом и искренними улыбками. Оставайся всегда такой, какая ты есть, искренней, доброй, заботливой и настоящей. Пусть этот Новый год твоей жизни принесет тебе много счастья, исполнения мечтаний и всего самого-самого доброго. Пусть рядом всегда будут люди, которые любят тебя, ценят и дорожат тобой. Будь счастлива, Даночка, и никогда не меняй своей доброй души. Мы все тебя очень любим. С днем рождения! С любовью вас поздравляет Юля Кравчук. Мы также вас, Дана, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вашу жизнь, направляет ваши пути и подарит вам еще много светлых дней, наполненных Божьей милостью и заботой. И по просьбе Юли для вас в подарок прозвучит следующая песня в исполнении семьи Баришкевичей.

Друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что в подарок для Даны Кравчук прозвучала песня «Пусть в жизни будет как можно больше поводов для искренней улыбки, радости и благодарности Господу». А следующая заявка. Наши радиослушатели просят поставить для назидания песню «Горшечник и глина». Ставлю эту песню в исполнении Алины Доника. Пусть послужит благословением и ободрением для каждого слушателя.

друзья, только что по просьбе радиослушателей у нас в эфире прозвучала песня «Горшечник и глина». Пусть эта песня напомнит нам о том, как важно оставаться в руках Господа, доверяя Ему формировать нашу жизнь согласно Его воле. А мы продолжаем программу, и следующее поздравление. Николай Денисюк желает поздравить с днем рождения своего дядю Василия Денисюк. Дорогой дядя Вася, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам Божьего благословения, крепкого здоровья, сил и добрых лет жизни. Пусть Господь хранит вас, помогает во всех делах и дает сердцу мир и радость. На память оставляю стих из Священного Писания, Псалом 20, стих 4. «Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». С днем рождения вас! Пусть Господь обильно благословит и хранит вас! Этими словами вас, Василий, поздравляет ваш племянник, и он желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «С днем рождения». Мы также вас, Василий, сердечно поздравляем с днем рождения. Пусть ваша жизнь будет наполнена благословениями Господними, а Его благость и милость сопровождают вас во все дни жизни. И следующая песня в исполнении группы «Джерело» прозвучит для вас в подарок по просьбе вашего племянника.

только что в подарок для Василия Денисюк прозвучала песня «Ко дню рождения». А мы продолжаем наш прямой эфир, и у нас следующая заявка от Александра Алиферчик. Он желает услышать песню «Мой искупитель, мой друг небесный». Ставлю эту песню прямо сейчас по вашей просьбе, Александр Алиферчик. Пусть Бог благословит вас, и эта песня принесет для вас ободрение.

принадлежим Христовой Церкви, к той, которую Он Сам избрал, и кого возлюбленной невестой, голубицею Своей назвал. Избранными быть — призвание Божье. Среди миллионов душ людских мы Его детьми назваться можем. Это больше, чем царей земных. Чем отличен Господа избранник? Тем, что не в роскошестве живет, жизнь свою проводит словно странник и путем Спасителя идет. Избранных путь — плакать и молиться, ночи не доспать, прибыть в постах, на колени трепетно склониться, чтобы услышал Бог на небесах. Быть избранником — то быть готовым, спрятав боль, врагам своим прощать, воздавать им добрым делом, словом, на насмешки их не отвечать. Это значит, не доесть быть может, часть свою отдавши сироте, разделить чужое горе тоже и служить другому в простоте. Избранными быть, без колебанья волю Божью в жизни принимать, даже если встретятся страдания, научиться в скорби не роптать. Быть избранником — то путь нелегкий, тем путем уж многие прошли, через лишения, тюрьмы и допросы факел Божьей веры пронесли. Были то простые христиане, но остались Господу верны, подтвердили Божие избрание, победившие козни сатаны. Там, в далеких лагерях Сибири, от друзей вдали и от родных, хлеб кусочками на всех делили и слезами поливали их. Молодые юноши, девицы, чьи мечты о счастье не сбылись, им за счастье было не страшиться и отдать за Иисуса жизнь. Родители с детьми прощались, в руки Господни поручив, на страдания в тюрьмы направлялись, отвечая на Христа призыв. Были пожилые с сединою, но не отступили от Христа, с братьями единою семьею разделяли тяжести креста. Старенькие плачущие мамы, что познали горести невзгод, в трудный час прощались с сыновьями, если был для них страдать черед. Сколько было их, никто не знает, тех, кто в лагерях костьми легли. Имена их Бог запечатляет, избранников верных от земли. Их весь мир земной достоин не был. Доля их — пройти таким путем. Но готовил Бог для них на небе славные венцы и вечный дом. По молитвам их Бог дал свободу. Не напрасно плакали они. И сегодня множество народа служат Богу неба и земли. О народ Господен, Церковь Божья, Духом Он тебя запечатлел, чтоб преодолеть тебе путь сложный и послать тебе духовных сил. Тучи надвигаться стали снова. Мы не знаем, что нас завтра ждет. Верной будь, избранница Христова, стой за истину, Господь грядет.

друзья, мы с вами прослушали стихотворение «Избранники Божьи», которое прозвучало по просьбе наших радиослушателей. Пусть слова этого стиха побуждают нас еще больше ценить наше призвание и оставаться верными Господу. А следующая заявка у нас особенная, она отправляется в утешение дорогому человеку. Лилия Яцека просит поставить для своей сестрички Олечки песню «Не оставлю я вас, не забуду». Оля, пусть через слова этой песни Господь коснется вашего сердца и напомнит вам, что Он рядом, Он знает все, через что вы проходите, и Его верность не зависит от обстоятельств. Прямо сейчас для вас в утешение от сестры Лилии прозвучит песня «Не оставлю я вас, не забуду».

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что для Оли в утешение прозвучала песня «Не оставлю я вас, не забуду» по просьбе Лилии Яцека. Господь всегда рядом, Он не оставляет и не забывает своих детей. А продолжая программу, озвучу следующую заявку. Дорогую нашу Карину Болтик поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Желаем тебе Божьих благословений, счастья и мира. Пусть любовь наполняет твою жизнь, здоровье никогда не подводит, а Дух Святой направляет твои пути. Пусть Господь благословляет каждый день твоей жизни. Пусть в доме всегда будут радость, достаток и покой. Родные и друзья будут рядом, а беды обходят стороной. Пусть Бог исполнит добрые желания твоего сердца по своей воле. И в этот особенный день хотим благословить тебя словами из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Мы очень любим тебя». С любовью вас, Карина, поздравляют родители и все родные. Желают, чтобы в подарок прозвучала хорошая песня. Мы также вас, Карина, сердечно поздравляем с днем рождения, желаем Божьего благословения, исполнения желаний и всех этих добрых пожеланий, которые были оставлены для вас, вашими родителями и родными. И следующая песня «С днем рождения тебя» в исполнении Марин и Марины Севастьян прозвучит для вас в подарок.

уважаемые радиослушатели, подошло время к завершению нашего прямого эфира программы «Встреча друзей». Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами, участвовал в этом прямом эфире. И в завершении программы у нас прозвучит хоровая песня «Ты простягаешь небо, як тканину» в исполнении хора по просьбе слушателей. А я на этом прощаюсь с вами. Спасибо, что вы провели этот час вместе с нами. Пусть Господь благословит каждого из вас, хранит вас и ваши семьи. Оставайтесь с Господом и на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Двери в комнату открылись, мама с папой удивились. Здесь такая чистота, да просто красота, все лежит в своем.
1: Я, чтобы молчать,
0: порядке, ручки, книжки, тетрадки. С пола сын убрал игрушки, плед поправил и подушки. Все так чисто, аккуратно.

маме с папой так приятно. Я тихонько промолчал, что пример с Иисуса взял. Есть у Господа Христа для всего свои места. Для цветов сады, луга, для дождинок облака, лес зверушкам, птицам небо, рыбкам синяя вода. Будет Господу приятно в мою комнату входить. Мне теперь совсем не стыдно Бога в гости пригласить.

0: детей.
1: Дождь все идет и идет. В такую погоду даже не погуляешь. Может, радио послушаем? Сплошные помехи. Ничего не ловится. Это, наверное, из-за дождя.
2: Пути разрешения арабо-израильского конфликта собрался обсудить сегодня Совет Безопасности ООН, куда пригласили представители Палестины и Израиля.
1: Главный вопрос — эти новости. Неинтересно.
2: На палестинских территориях.
1: Найди лучше музыку какую-нибудь.
2: Международного суда ООН Израиль должен прекратить.
1: Больше ничего не ловит. А вы слышали, там про Израиль говорили.
3: Так это же страна, где Иисус и апостолы жили.
1: Точно. Слышали? У них там конфликт какой-то.
3: А что такое конфликт?
1: Конфликт? Ну, это когда ссорятся или воюют.
3: А кто там в Израиле воюет?
1: Ну, я не знаю точно. Там один правитель с другим правителем поспорили, наверное. Ну, короче, я не знаю.
3: Зачем же они воюют? Ну, разве они не понимают, что надо не ссориться, а дружить? Ну, надо пойти к ним и все объяснить.
1: А кто пойдет? Может быть, ты, Василиса?
3: Да. Я пойду и все им объясню.
1: Вася, тебя туда, во-первых, не пропустят. А во-вторых, тебя там никто слушать не будет. Тем более правителя.
3: Это почему же меня слушать не будут?
1: Потому что ты еще маленькая. Ребенок, понимаешь? А они правители. Они страной управляют. А ты здесь в куклы играешь.
3: Да, верно. Я маленькая. Ну, что же тогда делать?
1: Не знаю. Вань, а может, твою маму попросим Евангелие почитать?
3: Давай, Вань, попросим, а?
1: Мам! Мам!
4: Вы меня звали?
3: Мам, а давай послушаем Евангелие?
4: Ну что ж, дело хорошее, давайте. Садитесь на свои места, а я принесу книгу.
1: Мы уже готовы, тетя Оля.
4: Тогда начнем. Рассказал Иисус своим ученикам притчу.
5: Один человек был очень богат. Он одевался в дорогие одежды и пировал каждый день. Каждый день был у него отличный обед и ужин. Изысканные кушанья подавались на стол этого богача. Много разных дорогих вин ставили на стол, когда богач с

0: садился обедать или ужинать, или завтракать. К нему собиралось множество гостей, с которыми он пировал каждый день. Был также один нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот его дома весь в язвах. Этот голодный бедняк был бы рад объедкам, которые оставались от стола богатого и выбрасывались. Около этого несчастного, который едва мог сдвинуться с места, бродили собаки и лизали его раны. Хорошо было жить с богачу. Ешь, пей сколько хочешь, только и делай, что веселись. И как тяжело было нищим. И вот нищий умер и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Кончились страдания несчастного Лазаря.
1: А что такое лоно Авраамова?
2: Если вы помните, Авраам был праотцом еврейского народа. Он был избран Богом и вел праведную жизнь. Поэтому после смерти он оказался в раю и всех праведников принимал к себе на лоно, то есть на колени. Как отец сажает себе детей на колени, так и Авраам принимал к себе праведных своих детей.
1: Ясно.
2: Но слушайте дальше.
0: Ангелы взяли душу Лазаря в Царство Небесное, где Авраам и все святые. Нищий очутился в одном месте с Авраамом, который с радостью принял Лазаря. Умер и богатый, и попал после смерти в ад. Мучаясь в аду, он поднял глаза и увидел вдали Авраама и Лазаря у него на руках. Богач узнал Лазаря, на которого в жизни и не смотрел, когда тот бедный лежал у его ворот. Богач громко закричал:
3: «Отец мой, Авраам, пожалей меня и пошли Лазаря. Пусть он обмакнет кончик своего пальца в воду и смочит мне язык. Я мучаюсь в этом огне».
4: «Вспомни, как ты был счастлив в земной жизни, а Лазарь несчастен. Теперь он здесь блаженствует, а ты мучаешься. И кроме того, между нами и вами бездонная пропасть, так что нельзя перейти отсюда к вам и от вас к нам».
3: «По крайней мере, прошу тебя, отец, пошли Лазаря в наш дом. Там у меня 5 братьев. Пусть он скажет им, как нужно жить, чтобы и они не попали сюда мучиться».
4: «У них есть Моисей и пророки. Пусть делают, чему они учат».
3: «Нет, отец мой Авраам, они не слушают то, чему учит Писание. Вот если бы кто из мертвых пришел к ним, они бы покаялись».
4: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес и пришел к ним, не поверят».
1: «Мама, мама, а у церкви нищий живет, и собаки вокруг него бегают, прямо как у Лазаря. Давай отнесем ему что-нибудь поесть».
2: «Ну что ж, давай. Сегодня и отнесем».
1: «Мам, ну ведь он такой грязный и от него воняет. И я слышал, как женщины у магазина говорили, что он сам виноват, что таким стал».
2: «Наверное, богач про Лазаря говорил примерно то же самое, что и ты сейчас про этого нищего. Помни, Ваня, каждый может оказаться в таком положении. К тому же этот нищий страдает, и мы можем немного помочь ему».
1: «Да, я об этом не подумал».
2: «Помните, подавая нищему, вы подаете самому Иисусу Христу. А если мы не жалеем несчастных и отказываемся им помогать, то мы поступаем, как этот богач. Но давайте послушаем дальше».
5: «Однажды подходил Иисус к одному селу. На дороге встретили его 10 прокаженных».
1: «А кто такие прокаженные?»
2: «Это люди, больные страшной болезнью, проказой. На коже у них появляются язвы. В то время проказа была неизлечима, и больных этой болезнью изгоняли из городов и сел. Бывало, правда, очень редко, что больной неожиданно выздоравливал.
1: А прокаженные страдали?
2: Очень страдали. Но давайте слушать дальше.
5: Эти несчастные, зная, что болезнь их заразна, не смели близко подойти к Иисусу Христу. Они остановились вдали и громко кричали:
6: «Иисус! Наставник! Помилуй! Пожалей нас!
0: Ступайте, покажитесь священникам».
5: У евреев был закон, что прокаженные, которые выздоравливали, должны были идти к священникам. Священник, осмотрев их и убедившись, что они здоровы, позволял им вернуться домой. Прокаженные сразу же пошли к священнику. Дорогой проказа сошла с их тела, и они исцелились. Но только один из них, самарянин, видя, что исцелился, пришел назад и громко благодарил Иисуса.
7: «Ты исцелил нас, наставник! Хвала Господу!»
5: Тогда Иисус спросил:
0: «Не 10 ли очистились? Где же остальные 9? Как они не догадались вернуться и поблагодарить Бога, кроме этого иноплеменника?»
5: И сказал ему:
0: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
1: Как же так? Только один пришел благодарить? Ведь Иисус их от такой болезни исцелил.
2: Да, Максим, обязательно нужно благодарить Бога за все, что Он для нас делает. А мы часто забываем это делать. У нас есть пища каждый день, у нас есть дом, мы здоровы. А ведь это все по Божьей милости. А мы часто забываем об этом, думаем, что это все само собой у нас появилось. И посмотрите, только тот исцеленный услышал от Иисуса, что он спасен, который не забыл его поблагодарить.
1: Мам, а если я буду благодарить Бога, он услышит меня?
2: Конечно, услышит. А почему ты сомневаешься?
1: Ну, я ведь маленькая, а Бог такой большой. Он же целым миром управляет. А я в куклы играю. Он меня и не заметит, потому что я маленькая.
2: Ну что ты, Василиса. Иисус очень любил детей и даже ставил их в пример своим ученикам.
1: Как? Ставил детей в пример даже апостолам?
2: Да. Вот послушайте дальше.
5: Однажды собралось много женщин со своими детьми. Одних несли, других вели за руки. Все теснились. Каждый хотел, чтобы Господь благословил и ее ребенка. Ученики Иисуса, видя тесноту и давку, не допускали матерей близко и отгоняли их прочь.
8: Сейчас мы приберемся к учителю.
9: Ну куда же вы? Не толкайтесь. Здесь же не протолкнуться. Уведите отсюда детей. Уходите.
5: Но Иисус, увидев, что ученики прогоняют детей, сказал им:
0: «Не гоните их прочь. Пустите детей, пусть дети идут ко мне, потому что им принадлежит Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него».
1: А как это? Принять Царство Божие как дитя?
2: Вот маленькие дети во всем слушают своих родителей, доверяют им и любят их. Так и люди должны относиться к Господу, как дети, просто и бесхитростно. Понимаешь?
1: Кажется, понимаю. А дальше мы сегодня будем слушать?
2: Дальше мы будем слушать в следующий раз.

Как хорошо на небе, где ангелы живут, Творцу вселенной служат и радостно поют. Хочу, мой Спаситель, туда, где ты живешь, прими меня в обитель, когда за мной придешь. Дай, Боже, мне стремление всегда послушно быть, чтоб больше огорчения тебе не причинить.

0: Две сестры, одной было около 5 лет, а другая чуть постарше, каждую субботу утром ходили за щепками и стружкой в мастерскую. Это было не очень далеко от дома. Однажды утром с доверху наполненной корзиной они возвращались домой, когда старшая девочка внезапно почувствовала себя плохо, и у нее начались судороги. У нее были сильные боли, и она не могла двигаться дальше, не говоря уже о том, чтобы нести корзину домой. Она села на корзину, и младшая сестра придержала ее, чтобы она не упала. Улица была пустынной. На ней были мастерские и фабрики, все были заняты внутри. На улице не было видно ни одного человека. Маленькие девочки были в растерянности и не знали, что делать. Слишком робкие, чтобы заходить в какую-либо мастерскую, они сидели некоторое время так тихо, насколько позволяла мучительная боль. Вскоре старшая девочка сказала: «Знаешь, Энни, мама говорила нам, что если мы когда-нибудь попадем в беду, мы должны молиться, и Бог поможет нам. Помоги мне встать на колени и поддержи меня, и мы помолимся». Там, на тротуаре, двое маленьких детей просили Бога послать им кого-нибудь, кто помог бы им вернуться домой. Когда простая и краткая молитва закончилась, младшая помогла больной девочке снова подняться. Она села на корзину, ожидая ответа на их молитвы. Вскоре Энни увидела далеко на противоположной стороне улицы мужчину, который вышел с фабрики, огляделся по сторонам и вернулся на фабрику.
1: «О, он снова ушел!» — сказала Энни.
0: «Что ж», — ответила Вэнни, — «возможно, он не тот, кого послал Бог. Если это он, то он вернется снова».
1: «Вот он снова идет!» — сказала Энни. «Он идет сюда! Похоже, он что-то ищет. Он без шляпы идет очень медленно. Он прикладывает руку к голове, как будто не знает, что делать. Ой, сестра, он снова вошел! Что же нам делать?»
2: «Возможно, это не тот, кого Бог пошлет нам на помощь», — сказала Вэнни. «Если это он, то он снова выйдет».
1: «О, да? Вот и он, на этот раз в шляпе», — сказала Энни. «Он направляется сюда».
2: «Он идет медленно, оглядываясь по сторонам. Он нас не видит. Возможно, деревья скрывают нас. Вот он увидел нас и быстро приближается».
3: Крепкий мужчина спросил с сильным акцентом: «Девочки, что случилось?»
1: «О, сэр», — сказала Энни, — «сестра моя так заболела, что не может идти, и мы не можем добраться домой».
2: «А где вы живете, мои дорогие?»
1: «В конце этой улицы. Вы можете увидеть наш дом отсюда».
3: «Не расстраивайтесь», — сказал мужчина, — «я доставлю вас домой».
0: Сильный мужчина взял больную девочку на руки и положил ее голову себе на плечо. Подхватив корзину, он отнес ее в то место, которое указывала младшая девочка. Энни оббежала вокруг дома, чтобы сказать матери, что в входной двери стоит мужчина и хочет ее видеть. Изумленная мать со смесью удивления и радости взяла у нее драгоценную ношу и положила на кровать. Поблагодарив мужчину, она ожидала, что он уйдет, но вместо этого он стоял, вертя в руках шляпу, как человек, который хочет что-то сказать, но не знает, с чего начать. Мать, заметив это, повторила свою благодарность и, наконец, спросила:
2: «Вы хотите, чтобы я заплатила за то, что вы принесли моего ребенка домой?»
1: «О, нет», — возразил он со слезами, — «Бог платит мне. Бог платит мне! Я хотел бы вам кое-что сказать, но я так плохо говорю по-английски, что боюсь, вы меня не поймете».
0: Женщина заверила его, что привыкла к немецкому языку и может очень хорошо его понимать.
2: «Я владелец чернильной фабрики», — сказал он. «Мои люди работают сдельно. Я должен вести отдельные учетные записи с каждым из них. Каждую субботу они получают заработную плату.

Вскоре темнота стала еще сильнее, чем раньше, и еще сильнее возникло впечатление, что я нужен кому-то на улице. Я снова вышел, посмотрел вверх и вниз по улице, прошел, немного недоумевая, что со мной происходит. Была ли моя тяжелая работа и забота о бизнесе о таким, что сводили меня с ума? Не в силах разгадать эту тайну, я снова вернулся на свою фабрику и сел за письменный стол. На этот раз мои пальцы отказались держать ручку. Я обнаружил, что не в состоянии написать ни слова или подсчитать цифры. Но у меня было более сильное, чем когда-либо впечатление, что кто-то нуждается в моей помощи. Казалось, чей-то голос говорил: «Почему бы тебе не выйти, как и я тебе говорю, там нужна твоя помощь». На этот раз, выходя, я взял шляпу, решив оставаться до тех пор, пока не выясню, схожу ли я с ума или мне необходимо что-то сделать. Я прошел некоторое расстояние, никого не встретив, и был все более и более озадачен, пока не наткнулся на детей и не обнаружил, что они действительно нуждаются в моей помощи. Я не могу этого понять, мадам. Когда благородный немец собирался уходить, младшая девочка набралась смелости и сказала: «О, мама, мы молились!» Таким образом, тайна была разгадана. Со слезами на глазах, вздымающейся грудью и смиренным благодарным сердцем, добрый человек вернулся к своим подсчетам. Я провела много счастливых часов в беседе с Энни в ее собственном доме, поскольку у нее есть свой собственный дом. Последнее, что я знала об Энни и Вэнни, что они жили в одном городе и были ревностными христианками. Вокруг них росли их дети, у которых, я надеюсь, будет такое же доверие к матери и вера.

Есть много дорог и много путей, а мне только Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня домой в небеса, в сияние дня. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победит. Бушует гроза, потоками дождь, но видна стезя, и близок мой вождь. Пусть бури и смерч на этом пути, но праведный меч поможет пройти. Со мной Иисус, надежда моя, я с ним не боюсь, с ним радостен я.

Лев и собачка. В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей. Он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивая голову со стороны в сторону, и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву кусок мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него, положив свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом. Лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку. Он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачонка заболела и сдохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел. Потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачонку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если дать ему другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку. Лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал 5 дней. На 6-й день лев умер.